0: люди называли своим небесным отцом. «Так, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих? Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ мой не слушает меня». Книга пророка Иеремии, 35 глава, с 13 стиха. Внимателен ли ты к тем наставлениям, которым учат тебя родители? Не пропусти ни одного из них мимо своих ушей и храни их в своем сердце. И, конечно же, внимательно слушай, что говорит тебе Бог в своем слове, в Библии. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира приложат они тебе», написал царь Соломон в своей книге «Притчи». Совет очень хорош, потому что папы, да и мамы тоже, знают, что поможет их детям в трудные минуты. А когда дети помнят наставления родителей, да еще и поступают так, от многих бед в жизни они будут сохранены.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Привет, Бобрик! А что это ты такое красивое и высокое строишь?
1: А, привет, Белочка! Это я башню из песка мастерю. Решил построить такую, какую еще в нашем заповеднике никто не видел. Чтобы высотой до самых небес, представляешь, Белочка?
0: Что-то мне твоя затея напоминает. Или кого-то. А, вспомнила! Вавилонскую башню и тех людей, которые участвовали в ее строительстве.
1: Ой, Белочка, это же такая грустная история. Ведь недостроенная Вавилонская башня – это как символ человеческой гордыни, так неприятной Господу.
0: Вот именно, Бобрик. Надеюсь, при строительстве своей башни ты руководствовался другими мотивами.
1: А, возможно. Не знаю. Знаешь что, Белочка, давай прочитаем историю про Вавилонскую башню в нашей Библии для детей в пересказе Мэри Бэтчелор. Вот Библия у меня на пенечке лежит, у самого берега.
0: Хорошая идея, Бобрик. Заодно и освежим в памяти все уроки из этой истории. Кстати, ведь сейчас время нашей радиопередачи «Зеленая закладка». Ребята, присоединяйтесь к нам тоже.
1: Так-так, вот и моя зеленая закладка. Смотри, Белочка, как раз на том месте, где про Вавилонскую башню говорится.
0: И точно, башня высотой до небес. Бытие, 11 глава. Давай по очереди читать будем.
1: Давай. После потопа Ной и его сыновья стали возделывать поля и растить виноградники. У сыновей Ноя рождались дети, которые вырастали, тоже женились и рождали своих детей. Людей становилось все больше и больше, и они, как того желал Бог, постепенно заполняли опустошенную потопом землю. В то время все люди говорили на одном языке. Наконец, людей стало так много, что они решили двинуться в путь и занять отдаленные земли, пустовавшие после потопа.
0: И вот люди дошли до широкой плодородной долины и решили поселиться на ней. «Построим себе город», — сказали они, — «а в нем башню, которой никто еще никогда не видывал. Высотой она будет до самых небес. Этим мы на многие века прославим себя по всей земле». И строители немедленно принялись за работу. Из глины и соломы они лепили кирпичи, которые обжигали на жарком солнце так, что они делались крепче камня. Кладку из таких кирпичей они скрепляли смолой.
1: Увидел Бог город и башню, которую возводили люди, и ему не понравилась эта их затея. Люди опять, как это было и до потопа, забыли о Боге. Через Ноя он поведал людям, что им делать, чтобы жить мирно и счастливо. Но они не прислушались к его словам и всеми силами старались возвеличить самих себя и увековечить свою греховную гордыню.
0: Бог знал, что если позволить людям и дальше поступать по их собственному усмотрению, они натворят много страшных дел и накличут беду на свои головы. Чтобы не позволить людям воплотить их нечестивые замыслы, Бог решил разделить человечество на отдельные народы. Он сделал так, что строители башни, прежде с полуслова понимавшие друг друга, так как говорили на одном, общем для всех языке, вдруг заговорили на разных языках.
1: Возведение башни, которая по замыслу людей должна была своей вершиной доставать до небес, прекратилось. Строители не могли договориться о том, что и как им делать. Людям, переставшим понимать друг друга, незачем было оставаться вместе. Они разошлись по всей земле и стали жить уже не единым человечеством, а отдельными народами. И каждый народ теперь говорил на своем языке.
0: Разделив языки, Бог спас человечество от погибели, которую оно само себе готовило. Ведь по отдельности люди уже не могли сотворить то зло, на которое они были способны, когда действовали сообща.
1: Воплощение же человеческой гордыни, Вавилонская башня, так и не была достроена. Время шло, и в конце концов от башни осталась лишь груда кирпичей.
0: Да, история действительно грустная.
1: Знаешь что, Белочка, не буду я свою башню из песка достраивать. Думаю, что я действительно хотел похвастаться. Ну, что я такой необыкновенный строитель, эх.
0: А что ты строитель превосходный, мы и так знаем. Чего только одна твоя плотина на нашей лесной речке стоит. Ну, может, продолжим читать нашу Библию? Ведь так интересно, что же дальше-то будет?
1: Так, сегодня мы начнем читать историю жизни Авраама, а продолжим ее в нашей следующей передаче «Зеленая закладка». Итак, начнем. Призвание Авраама. Бытие, 11 и 12 главы.
0: После разделения языков многие из потомков Сима, старшего из трех сыновей Ноя, поселились на плодородных землях Месопотамии. Постепенно они построили там много городов и создали процветающую цивилизацию. В одном из этих городов, Уре, жил человек по имени Фарра.
1: В один прекрасный день Фарра отправился из Ура, взяв с собой своего сына Авраама, его жену и своего внука Лота, племянника Авраама. Они проделали долгий путь и остановились на самом севере Месопотамии, в городе Харане. Престарелый Фарра в этом городе умер.
0: После смерти Фары Авраам остался старшим в семье. И вот как-то Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя и возвеличу имя твое. Тебя самого я сделаю благословением для всех людей, живущих на земле».
1: Авраам оказался перед нелегким выбором. Послушаться Бога означало променять спокойную городскую жизнь на скитание в пустыне, от оазиса к оазису, от источника к источнику. А еще это означало, что ему придется сменить надежный и обустроенный дом на убогий кров пастушьего шатра.
0: Однако Авраам ни мгновения не раздумывал и не колебался. Он всей душой веровал в Бога и не мог не повиноваться ему.
1: Авраам, не мешкая, стал собираться в путь. Этот путь окажется очень долгим, длиною в жизнь, но Авраам ни разу не свернет с него.
0: С Авраамом из Харана вышли его жена Сара и племянник Лот. Детей у Авраама и Сары не было. Они были богаты, и поэтому с ними следовало множество слуг и пастухов, гнавших стада овец и коз. А свое имущество путники навьючили на ослов. Караван шел все вперед и вперед, и лишь на ночевку останавливался около редких в пустыне источников. Путники проводили ночь в шатрах из овечьих шкур, а на заре снова трогались в путь. Их целью был Ханаан, земля, которую указал Аврааму Бог.
1: Так и шли Авраам с Лотом, со всеми своими домочадцами, слугами и стадами, пока, наконец, после многих испытаний не достигли земли Ханаанской. Но и в Ханаане они нигде подолгу не останавливались и все время переходили с места на место в поисках новых пастбищ и водопоев для своих стад.
0: Кочевая жизнь не оставляла ни минуты покоя. Однако Авраам никогда не забывал воздавать хвалу Богу и поблагодарить его за заботу и покровительство. Авраам знал, что Бог неотступно оберегал и направлял его с тех самых пор, когда он с семьей покинул Ур.
1: Бог, как и обещал, дал Аврааму великое богатство. В его стадах стало так много коз и овец, что их трудно было сосчитать. Стада Лота тоже умножились, поэтому стоило каравану подойти к какому-нибудь пастбищу, как животные тут же поедали на нем всю траву до последнего кустика. Когда же стада подходили к водопою, между пастухами Лота и Авраама вспыхивали ссоры. Кто первый будет поить хозяйский скот? Иногда дело доходило и до драки.
0: И тогда сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобой, ведь мы родственники. Если у нас с тобой слишком много добра, мы не можем по-прежнему оставаться вместе. Давай разделимся и станем жить порознь».
1: Авраам был гораздо старше Лота, и поэтому с полным правом мог первым выбирать, где ему поселиться. Но он отдал это право племяннику. «Вот вся земля перед тобой. Отделись от меня. Если ты пойдешь на запад, то я пойду на восток. Если ты пойдешь на восток, я пойду на запад».
0: Лот посмотрел на восток и увидел цветущую долину реки Иордан. На западе же возвышалась засушливая гористая страна, которая ему совсем не понравилась. «Я пойду на восток», – сказал Лот Аврааму. Родственники обнялись и распрощались. Лот со своими домочадцами и стадами направился к Иордану.
1: После того, как Лот ушел, Бог сказал Аврааму: «С места, на котором ты стоишь, посмотри на север, на юг, на восток и на запад. Всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему навеки». Ободренный этими словами, Авраам отправился на запад, к выжженным солнцем холмам земли Ханаанской.
0: И что же было дальше? Ну продолжай, Бобрик.
1: О продолжении этой истории мы услышим в следующей передаче «Зеленая закладка». А время сегодняшней радиопередачи подошло к концу.
0: Очень жаль. Я так ярко представила всю эту картину путешествия Авраама и его семьи. Пустынные холмистые долины, серебряные звезды на черном бархатном небе, яркое пламя костра возле шатра Сары. Знаешь что, Бобрик, в нашем заповеднике не хватает приключений. Да-да, приключений, таких, какие пережил Авраам.
1: Ну, не совсем с тобой согласен, Белочка. И в нашем тихом заповеднике приключения нередки. Стоит только как следует оглядеться.
0: Ну, может быть, ты и прав.
1: Пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Бобрик, тебе чем-нибудь пахнет?
1: Ну, пахнет. Заповедником пахнет, озером, лягушками какими-то.
0: Нет, Бобрик, неужели ты обоняние потерял? Вот кабанчик тут бы сразу почувствовал. Пахнет приключением.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23-24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23-24.

0: Чему может научить нас печаль и уныние, какими мы выходим из темных ночей и облачных дней?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Ранее мы уже обсудили пик успеха Давида, его победу над Голиафом, а также тот период, когда он был на самом дне, в его жизни были сплошные неприятности, одна за другой. И вот мы дошли до 27 главы первой книги Царств. Мы видим, что Давид был вынужден покинуть израильскую землю и жить на вражеской территории, вдалеке от того царского наследства, которое уготовил ему Господь. И пока мы будем изучать этот период в жизни Давида, подумайте о том, как вы справляетесь с облачными днями и темными ночами в вашей жизни.
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать историю жизни Давида. Для этого откроем 27 главу первой книги Царств. Если у вас есть Библия, то откройте ее вместе со мной, и я буду читать с первого стиха. Мы сможем еще ближе познакомиться с великим Божьим человеком, но сегодня мы увидим в нем те качества, которые ранее не замечали. Первая книга Царств, 27 глава, с первого стиха. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь я попаду в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Мааха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахиноама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикелак. Посему Сикелак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гесурян, и герсиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: на кого нападали ныне? Давид сказал: на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Ирахмиела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: не могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек. Аминь. Дорогие друзья, удивительно, но одна из самых известных книг в христианском мире была написана писателем, когда он сидел в тюрьме в третий раз. Он жил около 300 лет тому назад. Его книга полна непонятных слов, но это не помешало ей быть переведенной на 100 языков. Она изменила жизни миллионов людей, христиан и тех, кто еще не принял Бога. Литературные критики отнесли ее к классике. Автор ее – Джон Буньян. А книга называется «Путешествие пилигрима в небесную страну». Главный герой – христианин. Он пилигрим, странник, чей путь идет из города разрушений через тесные ворота в небесный город. И он проходит через всевозможные приключения, падения и взлеты. встречает самых разных людей на своем пути. Его временные попутчики упрямый и сговорчивый. И он встречает их на дороге, а они, в свою очередь, пытаются вернуть христианина обратно в город разрушений. Конечно, тот не послушался их советов. Упрямый возвращается в город довольно быстро, а вот сговорчивый какое-то время двигается вместе с христианином. И вместе они проваливаются в топь уныния, глубокую яму, из которой очень сложно выбраться. Сговорчивый справился с этой проблемой, выбрался наружу, но христианину никак это не удавалось. Он искал, кто бы ему мог помочь, и стал кричать. Пришло не так много времени, и перед ним появляется помощь, которая олицетворяет Духа Святого, и который, склонившись над ним, помогает выбраться из уныния. Между помощью и христианином происходит диалог. Некто по имени Евангелист, ответил тонущий христианин, указал мне путь прямо к тесным вратам. Чтобы избегнуть будущего гнева Божия, я отправился туда и по пути неожиданно для себя провалился в болото. Помощь отвечает ему: вот тебе моя рука, ухватись за нее. И он вытащил христианина из топи, поставил на твердую землю и повелел ему продолжить путь. Тогда я решился подойти к тому, кто меня вытащил, и спросил его: будьте добры, объясните мне, почему на пути, ведущем из города гибели к тесным вратам, через эту топь не перекинули мост? Может, можно было проложить дорогу? Ведь так как другого пути нет. Бедные путешественники всегда здесь подвержены опасности утонуть. И вот ответ: эту грязную топь ни осушить, ни замостить нельзя. Это интересная книга. И то, что мы прочитали, истинная правда. Невозможно христианину прожить жизнь, не встретившись с топью уныния. И если вы думаете, что вам удастся избежать этой участи, то вы заблуждаетесь. И наша цель сегодня не упрекать Давида за его поведение и настроение. Я хочу, чтобы вы тоже поняли, что нет ничего этически, морально или духовно неправильного в том, что мы иногда переживаем облачные дни и темные ночи. Это неизбежно. Именно поэтому Иаков сказал: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Так что то, что в жизни Давида были испытания, это не причина обвинять его. Но вот то, что, столкнувшись с трудностями, он выбрал не тот путь, это уже хуже. Потому что у него был выбор, и он сделал его неверно. Результат был вполне ожидаемым. Страдания, компромиссы и по факту 16 долгих месяцев непослушания. Так вот, были некоторые причины, которые привели к тому, что испытал Давид. И сегодня я хочу вам показать их. Давид не случайно попал в топь уныния. Было три предпосылки, и я хочу, чтобы вы нашли их вместе со мной, просто открыв Библию. Мы открыли первую книгу Царств, и обратите внимание, как начинается 27 глава. «И сказал Давид в сердце своем». А вот и первая проблема. Если вы говорите что-то в сердце своем, то говорите то, что правильно. Давид сказал себе не то, что нужно было. Итак, первая причина, по которой Давид оказался в топе уныния, в депрессии, это то, что называется человеческая точка зрения. И в этой главе мы нигде не читаем о том, что Давид молился и искал Божьей воли. Он не смотрел на небеса, не искал Бога. И пройдет всего немного времени до того момента, когда он вспомнит о Боге. Помните, Давид имел возможность убить Саула 2 раза, но он не сделал этого. Он был намерен убить Навала, но на его пути встала Авигея, сказав: «Не делай этого, не проливай крови». У Давида был большой опыт побед, и это было его уязвимым местом. Давид полагался на себя, то есть на свои силы, на свой опыт, на свой разум. Вторая причина, по которой Давид оказался в топе уныния, в депрессии – Это его пессимизм. Послушайте, что он говорит. «Когда я попаду в руки Саула?» Давид, это неправильное мнение. Кроме того, он как бы предсказывает свое будущее. Но он же не может знать своего будущего. Но пессимисты фокусируются на будущем, замечая в нем только плохое. И Давид смотрит на будущее с пессимизмом. «Меня убьют». Итак, помните, Самуил сказал Давиду, «Ты будешь новым царем». И Бог сказал через Авигею, «Ты будешь новым царем». Бог сказал через Иоаннафана, «Давид, ты будешь следующим царем». И даже Саул, его враг, и тот сказал, «Давид, я понимаю, что ты займешь мое место». Но Давид отверг все эти обещания, данные ему Богом, и сказал, «Я не верю, меня убьют, я умру, я никогда не увижу царства». Вот что такое быть пессимистом. Вот еще один пример настоящего пессимиста. Ослик Иа из сказки про Винни-Пуха. Он не мог найти свой хвост, и этого ослика никогда нельзя было увидеть с улыбкой. И многие из нас похожи на него. Но почему? Почему мы ведем себя таким образом? Почему мы говорим, что сегодня непременно произойдет что-то плохое? Потому что мы наш взор устремляем на себя. И не припомню ни одного случая, когда бы Бог вел меня к пессимистическим мыслям. Ни разу. Давид тоже говорит, я погибну. Оказывается, вокруг настолько враги, предатели, нет ничего доброго, нет настоящих христиан, и мы чувствуем, нам плохо, и нас никто не понимает. И так часто теленовости рассказывают только о проблемах, катастрофах, о войнах, о непогоде, о пожарах или о наводнениях. И можно впасть в депрессию очень легко. Третья причина, по которой Давид оказался в таком отчаянии, это рационалистическая логика, которой он руководствовался. Послушайте, что он говорит. Первая книга Царств, 27 глава. «Сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, эмигрировать». В то, что он такое говорит, даже трудно поверить. Да, это рационализм. Он говорит, времена наступили трудные, Бог оставил меня. Я думал, что стану царем, но я никогда не буду им. Я умру, если буду близко к армии Саула. Он меня найдет, поймает. Я должен сбежать к филистимлянам. И с точки зрения разумного человека можно понять, он поступает логично. Царь Саул точно не стал бы искать Давида в стане филистимлян, потому что это вражеская территория. И эта история иллюстрирует христианина, который действует согласно своей плотской, человеческой природе. Когда мы говорим о людях, которыми движет человеческая природа, то мы чаще всего имеем в виду тех, кто еще никогда не встречал Господа. И очень редко подразумеваем христиан. Мы намного больше знаем о победах тех, кто уже познал Христа. Но сегодня мы видим пример Давида, человека, верующего внутри, но внешне он выглядит как обычный человек, который не верит в Бога, потому что он выбрал образ жизни нехристианина. И он говорит, «Я убегу к филистимлянам». Вы можете подумать, что когда вы выбираете неправильный путь, это влияет только на вас и никак не касается остальных. И некоторые христиане говорят так, «Я сам принял это решение, и я сам буду отвечать за все последствия». Последствия постигнут не только вас одних. Вы потащите за собой окружающих. Ни один человек не рождается сам для себя, не живет для себя, не умирает для себя одного. Но и ни один человек не грешит для себя одного. Дорогие друзья, давайте посмотрим на степень этого влияния. Прочитаем первую книгу Царств, 27 главу, 2 стих. «И встал Давид и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним Канхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. То есть Давид покинул свой дом в Израиле, если мы можем назвать те пещеры его домом, и отправился в земли филистимлян. Но он отправился туда не один, а с ним отправилось еще 600 мужчин. Давид был их предводителем. Он был руководителем партизанского отряда, который он тренировал в Адаламских пещерах. Они сражались с племенами, которые жили вокруг пещер. И воины Давида повсюду следовали за ним. Но к филистимлянам за Давидом пошли не только они. И вот читаем третий стих. «Сам и люди его, каждый семейством своим». То есть к 600 воинам мы можем прибавить еще человек 600 членов их семьи. Давид и обе жены его, Ахинуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Если вы думаете, что можете идти на компромисс с грехом, и это никак не отразится ни на вашей семье, ни на других, то вы глубоко заблуждаетесь. То, что мы делаем, когда уходим с праведного пути, обязательно отразится на наших близких. И последствия коснутся всех. Вы не живете просто независимо и обособленно ото всех остальных. И когда вы принимаете решения, которые в корне неправильные, когда вы понимаете, что это точно противоречит Божьей воле, то вы ставите под удары тех, кто вам доверяет. Кто на вас полагается, кто смотрит на вас и верит в вас. Когда Авраам отправился в Египет, его жена Сара последовала за ним. И неприятности коснулись их обоих. И то же самое происходит и сегодня. Неправильное решение всегда имеет последствия. Это то, что я хочу, чтобы вы запомнили сегодня в первую очередь. И это главная мысль нашей беседы в этот раз. И давайте посмотрим, с чем столкнулся Давид после того, как он повернул на неверный путь. 4 стих 27 главы. «И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». Вы помните, что мы уже читали о Гефе? Это было то самое место, откуда был Голиаф. А теперь Давид живет в этом городе. Можно ли в это поверить? Прошло несколько лет с тех пор, как Давид победил великана Голиафа, а по прошествии нескольких лет он прячется на его родине, у Анхуса, царя самого враждебного для Израиля народа. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. Первое последствие, постигшее Давида, у него появилось ложное чувство безопасности. Он подумал, я в полной сохранности, я в полной безопасности у филистимлян. Теперь мне не нужно постоянно бояться армии Саула, которые столько лет ходили по моим стопам, охотясь на меня. Но теперь напряжение ушло. Какое облегчение! Царь Саул перестал его преследовать. Но ненадолго отвлечемся от Давида. Откройте 11 главу послания к евреям. И давайте подумаем о том, что такое греховное наслаждение. Евреям 11:24. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И будьте в этом уверены. Грех имеет наслаждение. Непослушание может легко вскружить голову. И мы, глупцы, если отрицаем это, потому что есть моменты, когда нам нравится быть непослушными, потому что мы получаем от этого наслаждение. Мы можем, но это проходит. Это наслаждение, получаемое от греха, всегда временное. И грех никогда не приносит постоянного удовлетворения и утешения. Никогда. Но нам часто кажется, что грех принесет нам неприходящее удовольствие. Но иногда это всего лишь облегчение напряжения. Когда мы находимся в затруднительном положении, а потом наступает облегчение. Мы очень радуемся этому. Прекрасно! Все сработало! Саул больше не гонится за мной! Будьте очень осторожны! Разрушение где-то совсем рядом. Еще одно последствие, с которым столкнулся Давид. Оно написано в 5 стихе. «И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Второе последствие – подчинение делу врага. Когда вы живете в непослушании Богу, когда вы начинаете жить по плоти, вместо того, чтобы действовать духовно, будьте готовы к тому, что вы начнете служить интересам врага. Я не могу поверить в то, что Давид назвал себя рабом Анхуса, язычника. Но именно его рабом он и стал. И когда вы попадаете в топь уныния, в депрессию, вместо того, чтобы посмотреть наверх в поисках помощи, чтобы обратиться к Богу, вместо этого вы делаете то, что проще. Опускаетесь еще глубже и решаете жить на дне. А теперь перейдем к 6 и 7 стихам 27 главы 1 книги Царств. Там мы найдем третью причину. Тогда дал ему Анхус город Сикилак. Не забудьте название этого города и постарайтесь его запомнить. Сейчас оно, возможно, совсем ничего для вас не значит. Но чуть позже мы убедимся о его важности. И просто представьте себе эту ситуацию. Царь Анхус стоит перед своим войском и говорит, а почему бы нам не отдать Давиду Сикилак? Тогда дал ему Анхус Сикилак. Посему Сикилак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. Третье последствие. Неправильный выбор привел к длительному периоду компромиссов. И вы можете сказать, ничего страшного не происходит. День или два ничего не испортят. И я могу все исправить в любой момент. Но я вынужден вас огорчить. Так не получится. Есть что-то магнетическое в том, чтобы увязнуть в топе уныния и начать новый образ жизни в этом болоте. Вы не хотите выбираться из этой топи. Когда Авраам пошел в Египет, он был уверен, что быстро и без проблем он вернется обратно. Лот пошел в Содом и поставил там свой шатер на окраине. Но прошло совсем немного времени, и он уже жил в этом городе. А еще через совсем небольшой промежуток времени Лот уже был старейшиной, сидящим у врат города, и Лот стал одним из них. Город Содом. Давид живет в городе своих врагов более года, 16 месяцев. Давид — человек, который был известен в Израиле благодаря своим прекрасным псалмам. Но, кстати говоря, вы не найдете ни одного псалма, который был написан в период жизни Давида на чужбине, в Гефе. Израильский певец стал немым. Он не написал ни одной песни, пока он был в этой топе уныния, депрессии. Плотские христиане не поют песен. И вы можете заметить это. Не хватает глубокой радости у тех, кто живет по плоти. А в жизни Давида в эти 1,5 года

и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». То есть царь Анхус воспринимал Давида как дезертира. Тот самый Давид, который неотступно следовал за Господом, теперь идет в противоположном направлении. И, возможно, кто-то из наших слушателей сегодня именно в таком положении. Вы следовали за Богом, познали все радости Его присутствия, но теперь вы упали и выбрали ложный путь, отошли от церкви, от Господа, и сейчас погрязли в болоте. К сожалению, многие христиане целенаправленно выбирают такую жизнь. И для церкви они создают большие проблемы. Люди, которые в центре своей жизни ставят духовное, приносят церкви плод. А те, которые живут по плоти, приносят боль и горечь. Ветер и шторм начинают усиливаться, потому что Давид выбрал именно такой образ жизни. И события набирают ход очень стремительно. Я хочу показать вам, как это все сказалось на Давиде. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Дорогие друзья, нам нужно помнить о том, что в жизни каждого из нас будут испытания. Господь будет нас испытывать, и Он желает, чтобы мы были верны Ему. А для этого нужно обратиться к Богу. Свое сердце, свои мысли посвятить Ему. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, нашего Господа Иисуса Христа, чтобы любой, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Дорогой друг, если вы еще не знаете Бога, то обратитесь к Иисусу с молитвой покаяния и попросите Господа царствовать в вашей жизни. И тогда Господь будет вести вас. Благослови вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Облачные дни, темные ночи» в следующей передаче «Свет жизни». Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид оказался в топе уныния, потому что он не взирал на Бога, смотрел на все с человеческой точки зрения. Он мыслил пессимистически, не доверял Богу, строил свои планы, основываясь только на разуме. Все это привело Давида в тяжелое состояние. Его жизнь наполнилась облачными днями и темными ночами. Кроме того, это отразилось и на его семье. Библия призывает нас не только брать пример с ее героев, но и учиться на их ошибках. Предлагаем вам посмотреть на неправильные решения Давида, сделать выводы и избегать подобных поступков в своей жизни. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Вы услышите беседы под названием «Две смерти», «Новый царь, неизменный Господь», «Давид и ковчег завета». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам письмо по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Облачные дни и темные ночи» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Немедленно.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

надрывный звон в ушах. Упал Христос, и в придорожной пыли

Он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что Он Христос. Прошла толпа, Христа уже распяли, но на дороге вижу я

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 19 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 28 главе, в 28 стихе. Там есть такие слова: «Зерновой хлеб вымолачивают». Никем из нас не утолится голод мира, пока мы не переломимся в руках Христовых. Зерновой хлеб вымолачивают. Благословение Христово часто приходит вместе с горем, но даже горе — это небольшая цена по сравнению с честью стать благословением для других. Самое сладостное в этом мире всегда доставалось ценой слез и страданий. «Бог сделал меня хлебом для избранников Своих, и если бы для прокормления чад Его суждено этому хлебу быть перемолотым в львиной пасти, да славится имя Господа». Чтобы мы могли раздавать, нам надо сгореть. Когда мы перестаем кровоточить, мы перестаем благословлять. Нищета, лишения и беды рождают нравственный героизм и величие духа. Трудности бросают вызов энергии и стойкости. В борьбе с ними проявляются самые высокие душевные качества. Старинные отцовские часы приводились в действие весом тяжелых гирь. Многие мореходы используют встречный ветер, чтобы достичь гавани. Бог постановил, чтобы противодействие стимулировало веру и святую деятельность. Самые прославленные герои Библии были растерты и перемолоты в хлеб для голодных. Авраама величают отцом всех верующих. Это потому, что он был первым среди подобных себе в страдании и послушании. Иаков перенес жестокие испытания. Иосиф был избит и изранен, и должен был прийти через кухню Потифара и египетскую темницу, чтобы занять свой престол. За Давидом охотились, как за горной куропаткой, и он израненный, утомленный и изможденный был перемолот в хлеб для царства. Павел никогда не стал бы хлебом для семьи Цезаря, если бы не прошел через удары, бичевание и побивание камнями. Он был смолот в прекрасную муку для царского рода. Каков подвиг, такова и победа. Если Он предназначил тебе исключительные испытания, не сомневайся в том, что Он хранит в сердце своем и особое место для тебя. Жестоко израненная душа – это, несомненно, избранная душа. Что хочет Бог тебе послать, то надо с радостью принять. Свиреп ли ветер иногда, ты утешайся и тогда. То хочет Бог. Нет воли Божьей ценней, в ней жизнь и счастье для людей. Предайся воле ты Его, желай лишь в мире одного, что хочет Бог. Нет сердца Божия верней, оно рассеет мрак скорбей и от ударов охранит того, кто Бога в мире чтит. Так хочет Бог.

В эфире BBN. Все мы где-то глубоко внутри себя испытываем духовную жажду, которую не утолить никакими мирскими благами. Это желание нашего сердца познать Бога. Только Он может наполнить нашу жизнь надеждой и смыслом. В Нагорной проповеди Христос пообещал, что те, кто алчит и жаждет правды, насытятся. Матфея 5:6. Тот, кто смиренно молится и страстно желает познать Бога и быть угодным Ему, всегда найдет то, что ему действительно нужно. Нет смысла доводить себя до истощения духовным голоданием. Все, что нам нужно, в преизбытке дается нам во Христе. Придите к Нему сегодня и испытайте это преизобилие духовной пищи и благословений Божьих.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 34. «Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог, и все мое в нем. Чего мне хотеть более, и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир, и ничего в мире этом. Мой Бог, и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого». А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть благодать Твоя, и должно быть растворение Твоей премудрости. Кому Ты в сладость? Тому, что не будет сладостно. И кто не разумеет Твоей сладости, тому что может быть приятно воистину? Но изнемогают в мудрости Твоей мудрые века сего, и от плоти вкушающие себе в сладость, ибо в мудрости их многая суета, и смерть во вкушении их. А кто тебе последует в презрении мирских вещей и в умерщвлении плоти, те воистину мудры являются, ибо от суеты возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего». Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О, свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты, и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да... приселится к тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что ты меня насытишь твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно. Еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною и усмири возмущение волн его. Псалом 88. Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища разве у Тебя, Господи, Боже мой. Глава 35. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властною рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную. Откровение 2.17. А малодушный оставлен будет великой скудости. Когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готовь себя не ко многому покою, но ко многому терпению. Истинного мира не на земле ищи, но на небесах. Не в людях, ниже во всем прочее творение, но в Боге едином. Ради любви к Богу все ты должен переносить радостно. Труды и скорби, искушения и смущения, тесноту и нужду, болезни, обиды, наговоры, укоризны, унижение, стыд, обличение и презрение — все то способствует к добродетели, все испытывает ученика Христова, все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8:18. А ты хочешь тотчас приобрести то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди, Господа, мужественно действуй и крепись мужественно. Не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию. Я воздам преизобильно, я с тобою во всякой скорби пребуду. Глава 36. Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое, и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надобно много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно». Павел старался всем быть угоден Господу и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди. И для того все возложил он на Бога Всеведущего, и терпением, и смирением защищал себя против говорящих беззаконие, против помышляющих суетное и мирское, и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтобы не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами». И не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение, и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла к язычникам, а именно. Уже раньше мы заметили, что он был известен как Саул, по имени которого

0: было его еврейским именем в действии. Но до того, как он в конце концов обратился, чтобы служить язычникам. Начиная с этого времени и далее, он стал известен как Павел. Языческое имя равносильное его еврейскому имени. Интересно заметить также, что имя Павел означает «маленький». Употребил ли апостол Павел это имя из скромности, сознавая великую милость Божию, даровавшую ему спасение через Иисуса Христа и призвавшую его к служению? Анания, которого Бог послал со словами утешения к ослепшему Савлу из Тарса, сказал такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Павел сам тоже об этом свидетельствует. «Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Некто хорошо сказал: «Павел с радостью покинул Иерусалим по той причине, что Господь в видении предстал пред Павлом и отправил его в путь с ясным наставлением служить язычникам». Если мы обратимся к 26 главе Деяния святых апостолов, мы узнаем из свидетельства самого Павла, что Бог поставил его служителем: «избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Итак, мы можем подтвердить, что посещение Иерусалима после своего обращения для Павла было очень травматичным. Потоком хлынули воспоминания, когда он задумывался над тем, почему он оставил Иерусалим, с документами, которые давали ему полномочия арестовывать верующих в Господа Иисуса Христа. Общение с апостолом Петром, вероятно, его сильно ободрило, хотя он сознавал, что его боялись верующие ранней христианской церкви в Иерусалиме. Возможно, некоторые сомневались в искренности его обращения. Как бы то ни было, после беседы и общения Павла с апостолом Петром, Павел смело и одушевленно свидетельствовал о силе крови Иисуса Христа, чтобы спасти тех, кто возложит свое упование на него. Варнава, имя которого означает «сын утешения», представил его другим апостолам и подал ему руку общения. Свидетельство Павла было таким ревностным, что евреи пришли в ярость. Они помышляли об его убийстве, так же, как и евреи в Дамаске покушались на его жизнь. Получив мудрый совет от руководящих братьев в Иерусалиме, Павел покинул город, отправившись на север к Кесарею, а затем в свой родной город Тарс. Наряду с тем, как это записано в 9 главе Деяний святых апостолов, апостол Павел об этом упоминает в послании к церкви в Галатах. Тарс был знаменитым городом в Киликии. Нам неизвестно, как долго апостол Павел находился в Тарсе и его окрестностях. Некоторые толкователи Библии предполагают, что примерно 6 лет, о которых умалчивает Библия, были проведены апостолом Павлом в Киликии. Мы видим, что ревность, которую проявил Павел после своего обращения, как в Дамаске, так и в Иерусалиме, приводит нас к невольному выводу, что он активно проповедовал Евангелие благодати Божией во Христе Иисусе. В 41 стихе 15 главы Деяний святых апостолов утверждается, что Павел проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Это намекает на то, что в течение шестилетнего периода, когда о Павле умалчивается, он занимался основанием церквей в этом округе. Так же, как Павел отправился в Аравию, ища в уединении и тишине познание воли Божией по отношению к своему будущему, то нам кажется, что то же самое мы можем утверждать и о периоде, о котором умалчивается, об этом великом апостоле к язычникам. Павел ждал, чтобы Бог открыл свои божественные планы, Несомненно, в этом мы имеем истину, которой нам, христианам настоящего времени, следовало бы внимать. Имея ревность о Господе и Его деле, иногда мы действуем не зная, делали ли мы все по собственному усмотрению или по воле Божией. Есть и такие времена, когда мы, как христиане, стараемся действовать с добрым намерением, а Господь внезапно закрывает дверь. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Азии. Дошедшие до Миссии предпринимали идти в Бифинию, но Дух не допустил их. Умалчивание также намекает на то, что несмотря на то, что Павел был в Иерусалиме и бесстрашно свидетельствовал, он еще не был принят как один из своих. Его служение было другим. Вероятно, он еще не рассказал руководящим церкви о своем видении, которое ему было дано в храме. То, что он видел, антипатию евреев, было достаточно для того, что он покинул любимый город. Был ли он должен служить Господу одиноким? Вы увидите, читая послание Галатам, Павел утверждает: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Несомненно, при таком положении дел, мысль о том, что Евангелие будет возвещено языческим народом, не входила в планы Иерусалимской церкви. Итак, Павел трудился один, и мы уверены в том, что успешно. В местности, знакомой ему с детства, и в местности, где его отец имел торговые связи. Возвращение в город своего детства тоже пробудило много воспоминаний. А что же насчет его родственников? Помните, его отец был знаменитым фарисеем, а также торговцом. Что некоторые сразу же или немного погодя стали последователями Иисуса Христа, ясно видно из Писания. В особенности упоминается сын сестры Павла, который позднее послужил Павлу, предупреждая его о том, что евреи составили заговор убить его. Несомненно, как в синагоге родного города Тарса, так и повсюду Павел бесстрашно проповедовал о Господе Иисусе Христе. В этот период церкви в Иерусалиме и его окрестностях имела покой. Об этом мы читаем в книге Деяний святых апостолов, 9 главе, 31 стихе. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и в утешении Святого Духа умножались. Апостолы в это время находились в Иерусалиме. Павел был в Тарсе, Киликии и Сирии без особой оппозиции. Она появилась позднее. Но этот период, какой продолжительности он не был бы, должен был быть временем, когда апостол Павел был в ожидании пред Господом. Он особым образом был приготовляем к великому назначению, которое его ожидало, когда придет время его призвания. И кто был использован Богом для того, чтобы поставить Павла в центр общего внимания? Это тот же самый человек, который его вначале познакомил с апостолами. Варнава, сын утешения. Это мы знаем из Деяний святых апостолов, 11 главе 25 стиха, где мы читаем: «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашед его привел в Антиохию». Не только интересно, но и полезно узнать о происходившем в развитии Церкви Иисуса Христа в эти ранние годы христианской эры. Преследования в Иерусалиме и окрестности, причиненные Савлом из Тарса, привели к рассеянию христиан. Из 11 главы Деяний святых апостолов мы узнаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, пришли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Сейчас мы должны заняться рассмотрением развития в Антиохии, в городе, который был столицей, основанной в 300 году до Рождества Христова Силиком Никатаром, и который был назван так в честь его отца Антиоха. Он был сделан римской провинцией в 64 году до Рождества Христова. Но имя сохранилось, и он по-прежнему был важным городом на севере от Иерусалима. Там поселились евреи, бежавшие из Иерусалима, и начали проповедовать Слово Божие. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятный стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, также обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется, при этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичные и эксцентричные. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилие, такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются не подготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. «Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им». Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего, если вы начнете с того, что верою вступите в личные отношения с Иисусом. Следует, однако, внимательно посмотреть, как вы будете строить на этом прочном основании. Павел советует быть осторожными и мудрыми. Иаков поощряет молиться о мудрости. В этом он перекликается с царем Соломоном. величайшим источником премудрости является Слово Божье – Библия. Бог вдохновлял ее на Писание, поэтому Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит. Нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, от чего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа. И все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе и зависимые от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же поведение мужа заставляет вас подумать об уходе, следует оставить открытой дверь для примирения и молиться об этом. 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стихи. Основываясь на том, что он говорил раньше о положении мужа в семье, Павел повелевает мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава с 25 по 30 стихи. Эти слова вовсе не предполагают, что забота о жене должна заставить мужа забыть о собственном благополучии. Ефесянам 5 глава 28 и 30 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего, их родители имеют куда больше опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях, но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих. Апостол дает еще одно наставление детям. «Почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей – тонкая и трудная задача, которая требует от родителей всех запасов терпения, любви и мудрости, которыми наделяет нас Бог через своего Святого Духа. Всякий в нашей семье важен и неповторим для Бога. Мы должны представлять каждому свободу быть самим собой, но при этом помогать друг другу ответственно и в полной мере реализовать свои возможности. Практические вопросы для нашей жизни. Первое. Согласны ли вы, что пока еще не стали таким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам недостает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственной свободе для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Почему служение апостола Павла в Фессалониках было нечетным, не бездейственным? Да, он мог им сказать: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам», что он был не бездейственным. Почему? Потому, дорогие мои, что вход его к ним был согласно божественному плану. Иначе говоря, его пребывание в Фессалониках было по воле Божией. Вне всякого сомнения, самое главное в нашей жизни и в нашем служении – это быть всегда под божественным водительством. Это должно быть у нас на первом месте. В этой второй главе первого послания апостола Павла фессалоникийцам описан примерный служитель Божий, идеальный Христовый свидетель. В ней мы обнаружим необходимые качества образцового труженика Божьего. Как мы уже указали, первостепенной важностью в его служении и жизни – это воля Божья. Дальше во втором стихе мы видим, что быть в центре воли Божьей не освобождает нас от противодействия врага, будь оно в виде притеснения, злословия, гонения или даже смерти. Наоборот, каждый верный служитель Божий должен учитывать, что за Слово Божие понесет страдания, поругания и преследования. Говоря о последовании за Ним, Иисус Христос включил гонение как вознаграждение за верность Ему и Евангелие. Слушайте, что Он говорит. «Нет никого, кто оставил бы дом, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонения, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Но вы скажете, разве Бог не мог бы так устроить, чтобы не было гонения? Не легче и не эффективнее было бы служить Богу в мире и спокойствии, без сопротивления? Очевидно, нет. А то он обуздал бы сатану, ведь он мог бы это сделать, не правда ли? В основу страдания лежит закон, который Христос выразил до своих страданий и своей смерти такими словами: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это основной закон, который должен учесть каждый верный служитель Божий, если он желает, чтобы его труд для Господа не был бы тщетен. Но тут во втором стихе Павел приводит третий фактор, третье качество, которое должно характеризовать каждого свидетеля Божия. Уместно еще раз повторить, что под служителем, работником и свидетелем Христовым подразумевается каждое возрожденное чадо Божие. Итак, прочтем второй стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Читайте «Деяния апостолов», и вы не можете не заметить, что верующие апостольских времен отличались своей смелостью. Самая заметная характеристика их свидетельства и проповедования было то, что они говорили с большим, необыкновенным дерзновением. Смотрите на Петра. Послушайте, как он проповедовал в день Пятидесятницы. «Да, перед многотысячной толпой, собравшейся в Иерусалиме, в этот праздничный день стоял другой Петр, не тот Петр, который менее 2 месяцев тому назад клятвой и божбой отрекся от Христа. В этой толпе были убийцы Христа Спасителя, и он говорит: «Вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных, убили его». Откуда эта смелость? Как объяснить тот факт, что совсем недавно, под угрозой девчонки, он говорил: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь. Божась, Он говорил: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Эта новая смелость, которую Петр имел теперь, была от Бога. Да, дерзновение первых христиан было сверхчеловеческое, и этим отличалось их свидетельство о Христе. Для них это был самый серьезный вопрос, чтобы во что бы то ни стало всегда иметь это дерзновение. Смелость их страшила врага больше всего. Вот почему цель первого преследования молодой церкви, только что начавшей свое существование, была, чтобы угрозой внушить страх в сердцах апостолов. Сказано, что, видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивились. И теперь слушайте, что они толкуют между собою. Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими соделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили о имени сём никому из людей. Такова тактика дьявола – запугивать угрозами, внушать страх и таким образом парализовать Христова свидетеля. Разве его метод сегодня изменился? Никак. Он применяет те же способы для достижения своей цели, которые он употреблял в дни апостолов. Сперва угрозами, а потом уже прямой атакой, чтобы заглушить голос церкви. Когда эти темные вражеские тучи нависли над молодой церковью, то как поступила она? Члены ее могли бы заключить, что следовало бы более деликатно подходить к некоторым истинам, особенно к тем истинам, которые раздражают врага. Или уместно было бы теперь затихнуть, пока власти не успокоятся и забудут о нас. Иначе говоря, следует найти более тактичный метод, дипломатический подход к делу, и тогда у нас будет успех, и все нас примут и одобрят. Таких рассуждений вы бы не услышали среди них. Дорогие братья и сестры, пусть эти гонимые апостолы будут нам примером. Посмотрите, что они сделали после того, как власти приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Петр и Иоанн пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Что делает церковь, выслушав о всем случившемся? Как мы читаем? Выслушавши это, они единодушно голосовали устранить с церковного служения Петра и Иоанна как неблагонадежных, слишком радикальных проповедников и заменить другими руководителями, более приемлемыми властями. Так сказано? Тысячи раз нет. Но слушайте, что сказано. Выслушавшие это, они, то есть члены церкви, единодушно возвысили голос к Богу. Это было единодушное молитвенное голосование Богу. Возлюбленные, иного выхода нет. Петр и Иоанн могли посчитать ненужным прибегнуть к такой усиленной общей молитве. Ведь сказано, что они с большой смелостью отвечали на суде. «Судите сами», — говорят они своим преследователям, — «справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Как будто тут не было никакого недостатка смелости, правда? Робкости тут незаметно, и тем не менее они почли нужным коллективно возвысить голос свой к Богу. Павел, который мог сказать: «Пострадавший и бывший поруган в Филиппах, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Но в то же время в другом месте он обращается к верующим с убедительной просьбой молиться о нем: «Дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Да? Как Павел, так и Петр, и Иоанн, и члены молодой церкви ощущали нужду постоянно приходить к Богу в молитве, как бы ни угрожал и ни атаковал их враг, чтобы они ни в коем случае не утратили бы это основное качество в их свидетельстве – дерзновение безбоязненно возвещать всю волю Божью. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Они не просят отдыха или передышки, или утешения, или мира. Нет, но дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Они были озабочены только об одном, о том, чтобы ни в коем случае не быть лишенными этого божественного дерзновения. Нет, дорогие мои, для себя они ничего не просят. Только чтобы они могли, несмотря на угрозы властей, со всею смелостью и дерзновением проповедовать Слово Господне. Вы заметили, как Павел говорит тут в послании фессалоникийцам? «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Дерзнули в Боге нашем. Что это говорит нам? А то, что дерзновение, которое он имел, было не его, но Божие. Мы дерзнули в Боге нашем. Тут весь секрет. Христос сказал, что без меня вы ничего не можете делать. Что случилось, когда молодая церковь молилась? «Дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Слушайте, как Бог ответил им на эту молитву. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Возлюбленные, в этой силе мы и нуждаемся, если мы желаем иметь дерзновение в нашем свидетельстве и служении Богу. Человек воистину исполненный Духа Святого, исполнен уверенностью, что Бог с ним, и это дает ему силу, смелость и авторитет. Страх, боязнь и колебание заменяется дерзновением, уверенностью и стойкостью Духа Святого. О, дал бы нам Бог вновь пережить такое обильное излияние Духа Святого. Дорогие мои, мне кажется, что в этой Духом Святым дарованной смелости наша сущая нужда, чтобы мы могли безбоязненно нести погибающему люду благую весть Божию. Подобно молодой первовековой церкви, возвысим и мы голоса наши и скажем: «Не отступим от Тебя, Владыка неба и земли, пока Ты не даруешь рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». И в ответ на искренний вопль детей Своих Бог исполнит нас Духом Святым, и тогда мы будем говорить Слово Божие с дерзновением. И вот тут следует подчеркнуть, что дерзновение дается нам для одной только цели, как говорит Павел. «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие». Бог не дает Духа Святого просто ради силы или чтобы обратить внимание на нас, какие мы удивительные и духовные. Нет, и еще раз нет. «Вы примете силу, — говорит Христос, — когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Дух Святой никогда не возвышает человека или его дары и способности, нет, но всегда чудную личность нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы призваны проповедовать благовестие Божие, а оно целиком совокуплено в Иисусе Христе. Вот наша единая тема. Верный признак, что человек утратил эту силу Божию, это то, что сердце его больше не пламенеет любовью Божию, и потому он берется проповедовать о спорных вещах. Его темой перестает быть Иисус Христос и его великое дело искупления, которое он совершил на Голгофском кресте. Проповедник, который увлекается спорными вопросами или склоняющий своих слушателей на какое-либо мнимое откровение, которое он якобы получил от Бога, но который он не в состоянии обосновать на Слове Божьем, своим этим самовольным смиренномудрием только обольщает слушателей, вторгаясь в то, чего не знает, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, как говорит апостол Павел. Это не есть служение в силе Духа Святого, а в силе своего гордого, властного «я», а может быть, даже и в силе лукавого. Возлюбленные, Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, чтобы мы не стыдились свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, но страдали с благовестием Христовым силою Бога. У Павла было одно стремление, одна поглощающая страсть, чтобы ни в чем не быть посрамленным, но всегда, при всяком дерзновении, возвеличен был Христос жизнью ли то или смертью. Но что значит благовестие Божие, за которое Павел был готов положить свою жизнь? Эта добрая весть заключается в том, что сам Бог всемогущий, против которого мы, Его создание, согрешили, нас так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного ради нашего спасения. Да, Он нас любит именно таковыми, как мы есть, грешниками, преступившими Его закон. Друг мой, будь ты самым страшным, окаянным грешником, Бог тебя любит. Он явил свою великую любовь к нам в том, что послал Христа умереть за нас, когда мы еще были грешниками. Это и есть благая весть, возлюбленные. Эту чудную, добрую, благую весть мы вам сегодня возвещаем. Почему, мой друг, если ты ее еще не принял, сейчас там, у твоего радиоприемника, не склониться перед всемогущим Богом и принять эту неизреченную любовь Божию в Сыне Его Иисусе Христе? Скажи: «Господи, спаси меня, прости меня, сделай меня Твоим искупленным чадом ради Иисуса Христа». Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

бодрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь.

0: для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги Иезекииля, мы приходим к последней его части. Главы 40 по 48 говорят о храме и народе Господнем во время божественного восстановления очищенного от грехов народа. Слова «Слава Божия» являются как бы ключом в этой книге. В первых 11 главах эти слова повторяются 12 раз, а потом они снова появляются в 43 главе. Делается ясным, что слава Божия была оскорблена и огорчена идолопоклонством народа. Мы можем сказать, что Бог не желал, чтобы слава Божия оставила храм и народ его, но это было необходимо из-за грехов народа. Слава Господня явилась у порога храма и пребывала там, 10 глава 4 стих, а потом она стала у ворот восточных, 10 глава 19 стих. Немного далее мы читаем, что слава Господня оставила город, 10 глава 23 стих. «И подняла слава Господня из среды города и остановилась над горою, которая на востоке от города». Но когда мы возвращаемся опять к последней части книги Иезекииля, которая связана с новым храмом, с переустройством поклонения в нем Богу и с назначением верных служителей, то мы видим, что слава Бога Израилева шла со стороны восточной, пригласие его, как шум многих вод, а земля была полна его света, осветилась от славы его. 43 глава, 2 стих. Как уже мы упомянули раньше, слава Господня пришла в храм путем восточным, 43 глава, 4 стих, и осветила храм. Иезекииль, видевший символистический вход славы Божией, теперь после многих лет весьма возрадовался, увидя возвращение славы, которая наполнила новый храм. Следует помнить, что это видение пришло к Иезекиилю по прошествии 25 лет с его пребывания в вавилонском пленении и после 14 лет со времени разрушения храма Иерусалимского. Поэтому можно отнести хронологически это важное видение пророка к 572 году до Рождества Христова. Хотя некоторые из пленных иудеев в Вавилоне принимали эти пророчества с верой, Бог употреблял Иезекииля и хранил его жизнь, чтобы он поддерживал духовный остаток Израиля в уповании на него, храма в сердцах любви, храма в Иерусалиме и поклонению Богу живому. Когда приблизительно через 40 лет пришел указ от царя, чтобы желающим разрешается вернуться в Иерусалим и что они могут также восстановить храм, то нашлись многие среди иудеев, которые отправились в землю отцов их отстраивать храм. Иезекииль в то время уже не был жив, но его пророчества и другие духовные наставления были живы в сердцах верующих соотечественников. Но, конечно, это видение Иезекииля относится к будущему времени последних дней. Постройка храма и восстановление Иерусалима началось через 70 лет после первого пленения 536 года до Рождества Христова. Это видение относится к последнему периоду времени, когда народ израильский будет духовно восстановлен пред Богом. В данное время нет храма в Иерусалиме, но он будет построен. Слава Божия вернется в него, и верные Богу будут поклоняться в нем. Помните, что подробности и повеление от Бога, описанное в этом пророчестве, в отношении постройки храма и служения, как это было сделано и в отношении постройки скинии, по выходу Израиля из Египта. Заметьте описание явления славы Господней над скинией или над храмом. Прочитаем некоторые места. Первое. Исход, 40 глава, с 34 по 35 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что слава Господня наполнила скинию. Второе. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава с 1 по 2 стих провозглашает. «Когда окончил Соломон молиться, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение жертвы, и слава Господня наполнила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Прочитайте также третью книгу Царств, 8 главу и 11 стих. Третье. Иезекииля, 43 глава, с 3 по 5 стих провозглашает. «И я пал на лицо мое, и слава Господня вошла в храм. И вот слава Господня наполнила весь храм». Мы видим, что в каждом случае сила славы Господней была весьма велика. В первых двух случаях служители не могли войти в Дом Божий по причине устрашающего величия, присутствия Его, на которое указывало облако славы над скинией святых. В последнем случае, при видении восстановления Храма Божия, пророк Иезекииль пал на лицо свое, увидя славу его. Полезно остановиться немного на этом чудном факте откровений Божьих. Мы с вами не видим этой славы Божьей, о которой говорится в прочитанных текстах Священного Писания. Однако мы должны всегда помнить, что Он есть Бог славы. Возлюбленный апостол Иоанн фактически склонял свою голову на грудь Господа Иисуса Христа. Но когда он увидел воскресшего Иисуса, Откровение 1 глава 7 стих, то он пал к ногам его, как мертвый. Один толкователь Библии говорит, Иезекииль чувствовал величие престола Божия и принципы божественного его правления, но его видение было видение самого Бога во славе. И он видел его в страшном движении колес, в его действиях. Он чувствовал побеждающую силу его духа. Глубокий секрет надежды Израиля заключался в близком общении с Богом, в обилии глубоком его познания. Эти слова мужа Божия глубоки и правильны. Мы должны чувствовать действия Господа вообще и в нашей личной жизни. Но самое главное — пропускаем. Приходит мимо Его благословение познания Бога, общение с Ним, прославление и поклонение Ему, а также постоянная связь с Ним. Иезекииль получил откровение от Бога, как будет построен храм, каково будут в нем служения, кто будет служить. Он подробно описал откровение об этом. Это напоминает нам подробные откровения и указания, данные свыше Моисею по отношению к скинии. Таким же образом будет построен и храм Господу во славу Божию. Размеры, материал, служители — все будет согласно инструкциям, данным Иезекиилем в VI веке до Рождества Христова. Когда было положено основание для восстановления храма в Иерусалиме по окончании 70-летнего пленения народа в Вавилоне, то старцы плакали, вспоминая прежний храм. Они рыдали, как дети. Ездра, 3 глава, 12 стих. Можем ли мы вполне представить себе великую радость, когда храм будет построен по указанию самого Бога, для истинного поклонения Ему. Обратившийся к Господу Христу Израиль с великой радостью и восклицанием будет прославлять имя Божие. Поклонение это будет совершаться в память искупительной жертвы Господа Иисуса, Сына Божия и Мессии и Искупителя Израиля. Воистину, этот будущий храм превзойдет своей красотой все бывшие храмы в прошлом. 47 глава дополняет эту радость описанием реки живой воды, которая будет течь из храма, даруя благословение многим. Какое духовное основание является храм Господень? Все роды Израиля придут в единство. Царь Господь Иисус будет праведно управлять народами, доколе все враги не будут положены в подножие ног Его, и последний враг истребится — смерть. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Пророческие книги дарованы нам для радости и для руководства в будущем. Ничто не останется неисполнившимся из слов пророческих. Книги Иезекииля заканчиваются нотой триумфа, и имя города будет Иегова Шама, Господь там. Итак, книга Иезекииля начинается видением небесной славы, которая преисполнила сердце пророка страхом божественным. Заканчивается эта книга славой Дома Господня на земле. Хотя мы не в состоянии вполне понять всю эту великую славу, но это знание нас ободряет и укрепляет, как членов тела Христова Церкви Его, что мы будем царствовать вместе с Ним. Где будет Он, там и мы будем с Ним. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Даниила. Имя этого пророка означает «Бог мой судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 31. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое». Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мной, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня в чреве, создал и Его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мной, как с отцом, и от чрева матери моей я поддерживал вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога. Пред величием его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты, надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяса его не насытились? Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиила, бузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиила, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите: мы нашли мудрость, Бог опровергает его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны. Объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой». Глава 33. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань передо мной. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения. Поэтому страх передо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы». «Я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и извращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBM. Римлянам 11.33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость — это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией».

0: Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиян». Во втором послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Дорогие друзья, мы сегодня снова продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на главе 27 книги Левит. Эту главу можно озаглавить «Посвящение и религиозное рвение». Сейчас же, как только вы начинаете углубляться в эту главу, перед вами встает вопрос, почему эта глава помещена именно здесь? В этом месте она окажется приложением или же припиской книги Левит. Многие исследователи Библии заметили это и считают ее большой проблемой этой книги. В моем понимании, такое их отношение не соответствует содержанию книги Левит и слишком преувеличено. Для помещения этой главы как раз в этом месте была, видимо, определенная цель. Когда смотрим на содержание книги, то находим, что все, предшествовавшее этой главе, было обязательным для исполнения. Здесь же мы видим обеты добровольного посвящения, и это создает чудесную атмосферу для поклонения человека Господу Богу. После повелений, церемоний и разных постановлений здесь мы находим поразительные особенности обетов, которые человек берет на себя добровольно. В этом мы видим отклик благодарного сердца на всю доброту Божью, проявленную к этим людям. И тем не менее важно отметить, что после того, как обещание Богу было дано, оно обязывало человека исполнить его. Естественным откликом спасенного человека будет вопрос: «Что я могу сделать для Господа, поскольку Господь сделал так много для меня?» Это выражение много раз встречается в Священном Писании. Давид спрашивает: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Псалом 115, 3 стих. Апостол Павел писал к верующим его дней и говорил: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Это не повеление. Павел, как вы видите, умоляет. И потом он говорит: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу». Так читаем во втором послании Коринфянам, друзья, 8 и 11 стихи 9 главы. Друзья дорогие, обыкновенно всякий верующий хочет сделать что-то хорошее для Бога. Он хочет торжественно обещать что-нибудь для Него. И здесь появляется трудная проблема – найти то, что будет достойным для посвящения Его Богу. Однажды данное обещание становится обязательным для того, кто дал его. В книге «Притчи», 20 глава, 25 стих, говорится: «Сеть для человека – поспешно давать обет, и после обета обдумывать». А в книге «Экклезиаста», в 5 главе, 3 по 5 стихи написано следующее. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Бог не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Помните, слушатели, Бог не требует от вас обетов. Они добровольны. Они полностью добровольны, дорогие слушатели. Но если вы, слушатель, обещали что-либо Богу и не исполнили, будьте уверены, что Он взыщет с вас это. Об этом говорится в книге Второзакония в 23 главе, 21 по 23 стихи. «Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его. Ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполни так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Ну а теперь, слушатели, мы прочтем первых два стиха 27 главы книги Левит, где говорится: «И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилем и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей...» Друзья, если кто посвящал себя Господу, он должен был платить за это. Вспомните, что Давид не хотел вознести Господу в жертву то, что доставалось ему даром. Во второй книге Царств, в 24 главе, 24 стих, написано: «Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». В стихах 3 и 4 этой 27 главы, последней главы книги Левит, говорится: «То оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных, по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей». Друзья, если кто посвящал себя Господу, это не означало, что он должен был служить в скинии собрания. Это служение совершали уже левиты. Вспомните великого пророка Самуила, когда он был еще, можно сказать, подростком. Его мать Анна принесла его в храм как жертву благодарности Богу в уплату за ее обет. И она, слушатели, до этого уже принесла этого еще ребенка, слушатели, для этого. Но и потом Господь, будучи уже он подростком, не раз проговорил к нему. И вот она, Анна, сказала: «Господи, я обещала тебе, что если ты дашь мне сына, я посвящу его тебе, и вот он твой». В стихах от 5 до 8 цена посвящения определяется возрастом человека. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его, соразмерно состоянием давшего обет. Пусть оценит его священник. Друзья, основанием для оценки посвящаемого была его способность совершить труд. При этом принималось во внимание его возможность платить за свое посвящение. Если он был бедным, плата с него была, конечно, меньшей. Но мы читаем дальше. «Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею». То, что пообещано Господу, слушатели, нельзя заменять другим. Нечистые животные также посвящались Господу, но их нельзя было приносить в жертву. Стихи 14 и 15 говорят о посвящении дома. Мы читаем. «Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его». Дом человека, друзья, был его самым священным, можно сказать, материальным владением. И человек мог посвятить его Господу. Я считаю, что христианский дом, равно как и дети христиан, должны быть посвящены Богу. Нет большего счастья, чем принадлежать Господу. Стихи от 16 по 25 говорят о посвящении поля Господу, а также о том, что в случае, если посвятивший поле захочет выкупить его, он должен прибавить 1/5 к стоимости поля. В юбилейный же год посвященная земля должна быть возвращена ее собственнику. Мы прочтем стихи 26 и 27. «Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать. Вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить его по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Первенцы из скота уже принадлежат Господу, слушатели, и не должны посвящаться ему по обету. Мы читаем дальше. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не покупается. Все заклятое, есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. Второе, что не должно быть посвящаемо Богу по обету, это то, что было уже посвящено Ему». В 6 и 7 главах книги Иисуса Навина мы находим, что, например, Иерихон был посвящен Богу на уничтожение. И поэтому Ахан, взявший себе из заклятого, был предан смерти. В стихах от 30 по 33 этой главы 27 книги Левит говорится о десятине. «И всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу». не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынью, и не может быть выкуплено. Друзья, десятину из плодов земли можно было выкупать, приложив 1/5 долю к ее цене. Но десятину из скота и из всего живого нельзя было выкупать или заменять другим. Стихом 34 заканчивается книга Левит. Мы читаем этот стих. «Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае». Мы, верующие, друзья дорогие, должны быть благодарны Богу за то, что сегодня мы живем уже под Его благодатью. В послании к Титу во 2 главе апостол Павел говорит следующее: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот так, слушатели, апостол Павел пишет о нашей благодати, которую мы получили через Иисуса Христа. Благодарение Богу за Его неизреченный дар, явленный в спасении грешников. Ему пусть будет слава навеки, дорогие слушатели. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы пришли к концу книги Левит. Я надеюсь, она много и много принесла вам разных прекрасных поучений. Мне она очень и очень много помогла и помогает в жизни, дорогие слушатели. Книга, которая описывает разные церемонии, обряды, праздники, жертвоприношения, которые образно, друзья, образно говорят нам сегодня о Иисусе Христе, Спасителе нашем. На следующий раз, если Господу будет угодно, если Он нам разрешит встретиться, мы перейдем к одной из книг Нового Завета, а именно Евангелие Луки. Так что, друзья дорогие, до следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. А если у вас, друзья дорогие, появятся вопросы или же комментарии, ваши личные мнения, вы можете писать нам. Если у вас нет Библии, пожалуйста, тоже пишите. Мы постараемся вам помочь. Наш адрес – это адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. Или же можете писать лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Итак, всего вам прекрасного, друзья. До свидания.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче мы остановились на родословной Авраама, которого Библия называет отцом всех верующих. Если сопоставить годы жизни всех его предшественников, получается интересная картина. Авраам жил в то смутное время истории, когда только отгремели молотки гордых строителей Вавилонской башни, а наказанные Богом народы рассеялись по всей земле. Его отец, Фара, часть своей жизни провел в Уре, близ Вавилона. Можно предположить, что он был, если не непосредственным участником, то, по крайней мере, свидетелем вавилонского смешения языков. Проживший при Фаре 75 лет Авраам родился всего через 2 года после смерти Ноя. Он как бы явился продолжателем линии праведного Ноя. Кроме того, Авраам почти всю свою жизнь прожил при Симе, вера в Бога которого была отмечена в благословении его отца. Корни веры Авраама тянутся к отношениям с Богом Сима, Ноя, Еноха и Адама. Современник Авраама, Сим, жил почти 100 лет при Ламехе, отце Ноя. Ламех же застал еще и Адама, и все поколение отцов, и праведного Еноха. Таким образом, Авраам имел информацию о Боге и его отношениях с человеком почти что из первых рук. Знал он также и о тех своих предшественниках, которые ходили пред Богом и были верными ему. Итак, давайте вместе с доктором МакГи проследим за теми событиями, которые происходили в жизни Авраама.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы помните, в прошлый раз мы начали говорить о родословной линии, которая в конце концов приведет нас ко Христу, Спасителю людей. И одним из первых людей в этой родословной линии стоит Авраам, отец всех верующих и великий патриарх еврейского народа. О нем рассказывается в книге «Бытие», начиная с 11 главы. Читая последующие главы книги «Бытие», мы увидим, что Бог явился Аврааму 7 раз, каждый раз для того, чтобы укрепить веру в его жизни. Это не значит, что Авраам достиг совершенства. Дело в том, что много раз он терпел неудачу. Бог испытывал его 4 раза, и все 4 раза он спотыкался, падал и не выдерживал испытания. Но, как и апостол Петр, он вставал, отряхивался и начинал заново. Позвольте сказать вам, если Бог коснулся вашего сердца и вашей жизни, вы тоже можете упасть, но вы обязательно подниметесь и начнете все заново. И мы, читая эту главу, увидим, что именно так и происходило в жизни Авраама. В первых 3 стихах 12 главы мы видим троичное обещание Бога Аврааму, которое, по сути дела, является центральным событием всей Библии. Во всех последующих за этим стихах Писания раскрывается смысл этого тройного обещания. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Первая часть этого тройного обещания – земля. «Я укажу тебе землю, и я дарую тебе ее». Вторая часть обещания – народ. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое». Бог также обещает Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И третья часть обещания – Бог даст Аврааму благословение: «Благословятся в тебе все племена земные». Это и есть троичное обещание Бога. Возникает вопрос, а выполнил ли Бог свое обещание Аврааму? Бог, без сомнения, произвел от него великий народ, и народ этот имеет самую длинную историю из всех народов на земле, никто с ним не сравнится. А как с третьей частью? Оказался ли Авраам в благословении всему человечеству? Да. Через Господа Иисуса Христа в нем благословился весь мир. И кроме того, все Слово Божье пришло к нам через Авраама. Бог выполнил все обещания Аврааму, кроме первого. Бог сказал: «Авраам, я дам тебе эту землю». И посмотрите, что сейчас происходит на этой земле. Потомки Авраама цепляются за эту землю изо всех сил, но они не владеют ею. Кто-то скажет: «А вот здесь Бог слова не сдержал». Друзья мои, не будем так говорить. Давайте подождем и посмотрим, что Бог еще сделает. Две трети всего обещания выполнены полностью. Но ведь Бог сказал, что не даст им жить на этой земле, если они будут непокорны и если они уйдут от Него. А ведь сегодня они не с Богом, и в результате у них происходят все эти неприятности. Не говорите, что Бог не выполняет своих обещаний. Дело в том, что Бог как раз делает именно то, что обещал. Наступит день, когда Бог вернет народ Израиля на его землю, и когда это произойдет, они получат больше того, за что пытаются ухватиться сейчас. Они получат землю, которая будет простираться на восток до самого Евфрата, на север до места обитания хиттеев и на юг до самой реки Египетской, небольшой речки в Аравийской пустыне. На самом деле евреи никогда не занимали всей земли, которую Бог даровал им. В зените своей мощи они занимали более 75 тысяч квадратных километров. Но Бог дал им много больше. Он им даровал 750 тысяч квадратных километров. Так что им еще расти и расти. Но получат они всю землю только на условиях Бога и во время, усмотренное Богом. И здесь не поможет ни ООН, ни США вместе с Россией. Друзья мои, как уютно и спокойно я сейчас себя чувствую. Я пришел к пониманию того, что Бог управляет всем. Меня не пугают более заголовки газет. Меня не волнует происходящее в мире. Бог следит за всем. И Он позаботится, чтобы все случилось так, как Он того хочет. И что же Бог сделал в свете своих обещаний Аврааму? В первом стихе 12 главы мы читаем: «И сказал Господь Аврааму». Из других книг Писания мы знаем, что Бог призвал Авраама, когда он жил в Уре Халдейском. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. А оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Деяния святых апостолов, глава 7, стихи 2 и 4. Авраам повиновался Богу и покинул свой дом, свое хозяйство и развитую цивилизацию Ура. Он пошел, не зная куда. И тем не менее, это не было полным повиновением, потому что мы видим, что Авраам взял с собой часть своей семьи. Взял он с собой и своего отца Фарру, тогда как Бог повелел не брать его. Почему же Бог хотел вывести его из его земли и увести его от родственников? Ответ мы найдем в книге Иисуса Навина. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Глава 24, стих 2. Они служили иным богам. Это значит, что Авраам поклонялся идолам. Мир тогда зашел уже очень далеко в своей греховности, а потому Бог вынужден был действовать именно так, если Он хотел спасти человечество. Или же Он мог стереть их с лица земли и начать все заново. Я рад, что Он так не поступил. Если бы Он поступил именно так, я бы сейчас здесь не сидел, потому что я грешник. Дело в том, что все грешники были бы стерты с лица земли. Но слава Богу, что Он – Бог милости и благодати, и Он спасает грешников. А сейчас давайте читать Писание дальше и будем называть его Авраамом, до той самой 17 главы, когда Бог изменит его имя на Авраам. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Книга Бытие, глава 12, стих 4. Сказано: «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Теперь он последует за Богом в землю Ханаанскую. «И с ним пошел Лот». Вот тебе и раз. Это уже не полное повиновение. Авраам берет с собой Лота. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». Здесь написано, что Авраам взял с собою также Сару, жену свою, и это вполне понятно. Далее, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. В Харане Авраам лишь выжидал, оттягивая получение благословения Лота. Бог не являлся ему снова до тех пор, пока он не оставил своих близких родственников, взяв с собой только Лота. И вот, наконец, они пришли в землю Ханаанскую. А теперь прочтем стих 6. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море». В этой земле тогда жили хананеи. Здесь засвидетельствован тот факт, что хананеи были потомками сына Хама Ханаана. Сейчас я хочу сказать нечто очень важное. Очень многие считают, что место, где жил Авраам в Уре Халдейском, было поистине ужасным, и что пришел он в чудесную страну хлеба и вина, страну молока и меда, где все прекрасно. Они считают, что Авраам очень улучшил себе жизнь, придя в эту землю. Не верьте этому. Библия говорит нам другое. Археологи утверждают, что в то время в Уре Халдейском находилась очень развитая цивилизация. У Авраама и Сары, говоря современным языком, может быть, даже ванна дома стояла. Ур был крупным процветающим городом. Авраам оставил все это и пришел в землю Ханаанскую. И в этой земле тогда жили хананеи. У хананеев не было никакой цивилизации. Они были варварами и язычниками, если тогда вообще были язычники. Авраам шел в Ханаан совсем не для того, чтобы улучшить себе жизнь. Он повиновался указанию Бога. Итак, он повиновался, и посмотрим, что же произошло. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Авраам создает жертвенник Господу. когда он является ему во второй раз. Когда Авраам жил в Харане и выжидал, Бог ему не являлся. Мы не всегда получаем благословение, читая Библию, а все потому, что Библия осуждает нас. Мы не оправдываем того откровения, которое Бог нам уже даровал. Если бы мы повиновались Богу, у нас было бы больше благословения. И в случае с Авраамом мы видим, что Бог снова явился ему лишь после того, как он ушел из Ура Халдейского и стал повиноваться Богу и тому озарению свыше, которое Бог даровал ему. Затем Авраам создает жертвенник, и мы видим, что это у него хорошо получается. Я читаю 8 стих. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Придя в землю Ханаанскую, Авраам делает две вещи. Он ставит свой шатер, словно покупает дачу и поселяется там. Он поставил шатер свой, в котором и стал жить. Затем он создал там жертвенник. Это было свидетельством его преданности Богу. Куда бы Авраам ни шел, он везде оставлял свидетельство своей преданности Богу. Друзья мои, а есть ли у вас такое свидетельство? Чтобы оставить свидетельство преданности Богу, человеку совсем не обязательно раскладывать на скамейку перед своим домом христианские брошюры или приделывать на заднее стекло автомобиля наклейку «Иисус спасет вас», а потом нестись по шоссе, словно угорелый. Это еще не подлинные свидетельства. Позвольте вам заметить, что Авраам поклонялся Богу незаметно. Однако вскоре хананеи все равно увидели, что Авраам – это человек, поклоняющийся Господу Богу. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу». Книга Бытие, глава 12, стих 9. Мы знаем, что сейчас на юг всегда идут в поисках тепла. Чего же искал этот человек? Он идет на юг. Ему не сидится на месте, он кочевник. И вот мы подошли к нелицеприятной истории, темному пятну в его жизни. И это, по сути дела, второе недостойное событие в его жизни. Книга Бытие, глава 12, стих 10. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Авраам жил в земле той, и земля эта была местом благословения. Бог не приказывал ему уходить. Но в земле был голод. И, как мне кажется, как-то раз утром Авраам выглянул из своего шатра и сказал: «Сара, похоже, все уходят в Египет. Здесь голод, страшный голод. А не подумать ли нам о том, чтобы самим туда двинуться?» И Сара, наверное, сказала: «Все, что захочешь, Авраам, я жена твоя и последую за тобой». Прошло несколько дней. Авраам поговорил со странниками, которые, наверное, шли с северной земли, в которой он жил, и которые рассказывали о том, что голод усиливается. И вот он сказал Саре: «Пора и нам собирать вещи и идти в Египет». Итак, Авраам и Сара отправляются в Египет. Заметьте, Бог не говорил им, чтобы они так поступили. Когда Бог явился Аврааму в последний раз, он сказал: «Вот и все, Авраам, вот земля, которую я тебе дарую. Ты будешь в благословении, и я благословлю тебя». Но, как видите, Авраам не поверил Богу. Он пошел в землю египетскую. В Библии Египет – символ всего неугодного Богу мира. Это видно по всему. Мне кажется, что и сейчас Египет остается символом всего того, что есть в мире. По крайней мере, мне так показалось, когда я там был. Но Авраам все-таки пошел в Египет. Потрясающе, как мир притягивает к себе христиан сегодня. И многие находят этому рациональное объяснение. Они говорят: «Ты знаешь, брат, в воскресенье вечером мы не сможем пойти в церковь, потому что в понедельник утром нам рано вставать на работу». Но ведь почти всем надо на работу. Поразительно, что те же люди идут на банкет вечером буднего дня, высиживают до самого конца, слушая музыку и ведя пустые разговоры, и совсем не волнуются от того, что им завтра рано на работу. Просто потрясающе, как мир притягивает к себе христиан сегодня, и сколь изощренно они оправдывают свою тягу к нему. По-моему, если бы вы встретили Авраама по пути в Египет и сказали ему: «Подожди-ка, Авраам, ты не туда идешь, ты ведь должен оставаться на этой земле», Авраам бы все очень складно объяснил. Он бы сказал: «Но посмотри, мои овцы совсем худые, им негде пастись, а ведь в Египте много пастбищ. Вот мы туда и идем». Вот они туда и пошли. Однако немедленно возникает проблема. Она касается Сары, потому что Сара была красивой женщиной. Я читаю книгу «Бытие», глава 12, стихи 11 и 12. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: „Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят в живых“». Как вам, быть может, известно, на северо-западном побережье Мертвого моря в пещерах были найдены древние манускрипты, которые называются рукописями Мертвого моря. Вначале неверующие ученые подумали, что нашли в этих рукописях факты, которые опровергнут Библию. Но все эти ученые-критики быстро утихли, так как они не обнаружили ничего, что противоречило бы Библии. Так вот, среди этих рукописей был один манускрипт, который никак не могли развернуть. Он был очень хрупкий, он так долго лежал там, что просто рассыпался бы в прах. Прочли одно имя Ламех, и манускрипт назвали частью книги Ламеха, одной из апокрифических книг Библии. Однако, как эти люди ошибались? Манускрипт купило государство Израиль, и сотрудники музея обработали его так, что в конце концов смогли развернуть. Ученые обнаружили, что манускрипт содержал 12, 13, 14 и 15 главы книги «Бытие», причем не библейский текст, а скорее его интерпретацию. Там, где говорится о главе 12, говорится и о красоте Сары, о ее прекрасном лице. Текст этот подтверждает то, что мы читаем в Слове Божьем. Тот же манускрипт дает и описание путешествия Авраама после того, как Бог велел ему пройти по земле сей в долготу и в широту ее. Книга «Бытие», глава 13, стих 17. Манускрипт приводит описание путешествия Авраама. Это описание подтверждает слова Библии о красоте и плодородии данной земли. Очевидец. Неизвестно, был это сам Авраам или нет, несомненно, подтверждает текст Библии. Множество людей, которые посещают эту землю сегодня, не могут понять, как ее могли называть землей молока и меда. Из книги Второзакония мы узнаем, что привело к запустению, царящему там сегодня. Но в дни Авраама это была славная, изобильная земля. Были в ней, однако, и времена голода, и именно в такое время Авраам ушел из этой земли в Египет. Приближаясь к Египту, Авраам понял, что из-за красоты жены у него начнутся трудности, поэтому он сказал Саре: «Скажи же, что ты моя сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». «Скажи же, что ты моя сестра». Это была не полная ложь, а полуправда. Однако иногда полуправда хуже лжи, и уж, конечно, она была сказана, чтобы обмануть. У Авраама были все основания для опасения, и фараон действительно захотел взять Сару в жены. Мы знаем, что уже начались приготовления к свадьбе, и Сара должна была стать женой египетского царя. И вот во время этих приготовлений Бог поразил тяжкими ударами фараона и дом его, дав ему

0: явился ему, пока он находился в земле египетской.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Птичья взаимопомощь. Щурка белолобая – восточноафриканская птица, которая живет стаями. В каждой стае до 14 птиц. В своей жизни щурка сталкивается с целым рядом трудностей. Поскольку эти птицы гнездятся на береговых утесах, им приходится очень тщательно опекать птенцов, пока те учатся летать. Когда же молодые птицы становятся самостоятельными, они начинают помогать родителям. Таков закон. Иногда отец даже прогоняет подружек сына, чтобы тот оставался помощником в семье. Птицы-помощники приносят еду матери, братьям и сестрам, чистят гнезда и предупреждают семью об опасности. Однако самая главная их работа – охранять гнездо, когда в нем лежат яйца. Иначе самка, у которой нет своего гнезда, проберется в гнездо другой щурки и отложит там свои яйца. Если она сделает это, опередив хозяйку гнезда, та попросту выбросит чужое яйцо. Но если подбросит яйца в гнездо, где уже лежат другие яйца, то щурка будет заботиться о чужих так же, как и о своих. Эта важная работа, охрана гнезда, обычно поручается дочери. Однако натуралисты замечали, что молодые самки щурок иногда злоупотребляют служебным положением и подбрасывают свои яйца в материнское гнездо. Создатель в своей благости научил щурок взаимопомощи, сделав ее неотъемлемой частью их природы. Доброта живых друг к другу делает их жизнь лучше. А для нас это лишнее доказательство того, что этот мир держится вовсе не на выживание самых сильных и агрессивных.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня», часть первая.
3: Для того, чтобы принять утешение, которое дает Дух Святой, для этого нужно иметь Духа Святого в сердце. Для этого нужно иметь Божью природу. Для этого нужно взывать Авва Отче. Для этого нужно иметь вот эту идентификацию, то есть признание себя абсолютным грешником, признание себя абсолютно неспособным и полное доверие, полностью положиться на Иисуса Христа, полностью положиться на Его Дух Святой, который действует в нашем сердце сегодня. Вот что значит утешение от Святого Духа. По-другому не получается. Многие люди, которые называют себя верующими сегодня, тем не менее не имеют утешения. Именно за утешением они бегают вот к таким людям, подобным Бенихину и другим. Именно для того, потому что у нас сердце тоскливо. Именно потому что они хотят каким-то образом немножечко развеселиться, немножечко лучше себя чувствовать. Но Иисус Христос говорит о другом. Он говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, и Он пребудет с вами вовек, Духа истины». Не духа чувств, не духа эмоций, не духа разогретого сознания, а духа истины, которого мир принять не может. Почему не может? Потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Утешение Святого Духа – это утешение в доверии Его руководству. Что это значит практически? Как практически нам в нашей жизни иметь утешение в Святом Духе? Помните, как Иисус Христос, Он показал нам пример, как Он имел это утешение. Он стоит в Гефсиманском саду. Он знает, что Его ожидает очень трудное время. Он знает, что Ему придется пройти через предательство своих ближайших людей, друзей, учеников. Он знает, что ему придется пережить насмешки, плевки, издевательства со стороны римских солдат, язычников. Он знает больше того, что груз всех грехов, грехов всего мира падет на него. И вот он, стоя перед вот этим последним решающим шагом, он молится. Он молится и говорит: «Отче, доминует меня чаша сия». Он говорит: «Отец, я не хотел бы идти через это. Но, впрочем, не моя воля, а твоя да будет». Вот что значит утешение от Святого Духа. Это тогда, когда вы в вашей ситуации, когда вы можете сказать: «Господи, я знаю, что ты управляешь моей жизнью. Я знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я знаю, Господи, что то, что ты мне дашь, в результате этой ситуации, одной, другой или третьей, это будет благо мне. Я знаю это, Господь. И поэтому я доверяюсь этому». Это значит броситься в Его объятия. Это значит даже тогда, когда ничего приятного на горизонте не видно, мы можем находить утешение в Святом Духе. И вы знаете, друзья, это утешение для людей, не знающих Бога, недоступно. Оно странно для них. Они не могут понять этого. Они ищут какого-то утешения искусственного, впрыснутого в человека. Но мы говорим об утешении от Духа Святого. Утешении тогда, когда человек может радоваться в нем. Мы были на конференции на прошлой неделе, и наши молодые братья, мне некогда было, я достаточно занят был, не было возможности для того, чтобы общаться с людьми, которые там были местные. Наши молодые братья познакомились с несколькими волонтерами, которые помогали для этой конференции. 350 человек взяли отпуска на работе для того, чтобы служить пасторам и тем, кто приехал на конференцию. В полном смысле слова «служить». Начиная от того, что чистили им ботинки, заканчивая тем, что во время, когда ожидали очередь, стояли в очереди на обед, напитки разносили. Каким-то образом хотели послужить, позаботиться. Наши молодые братья встретились с одним человеком, пожилым уже, ему уже около 80 лет. Вот, и этот человек очень много уделил им внимания. И когда они спросили его, а зачем вы это делаете? Он им сказал следующее: вы знаете что, я болен раком. Я, скорее всего, уже недолго проживу. Но я хочу видеть свою радость в служении Богу. Я не хочу сидеть и плакать в тряпочку и ждать, когда я умру. Я хочу отдать себя для того, чтобы чистить вам ботинки, для того, чтобы носить ваши книжки. Почему? Потому что я в этом радуюсь, потому что я знаю, что мое будущее в руках Иисуса Христа. Потому что я знаю, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот что значит утешение от Святого Духа. И, к сожалению, друзья, это утешение неизвестно не только неверующим, но очень и очень многим верующим людям. И они сегодня разглагольствуют о дарах Святого Духа, когда элементарные вещи, ради которого Дух Святой прежде всего пришел, незнакомы нам. Посмотрите сегодня на вашу жизнь. Посмотрите на ваши проблемы. Я уверен, что вам кажется, что они самые тяжелые. Что больше ни у кого на земле таких проблем, как у вас, нет. Скорее всего, мы склонны так думать. Вы знаете, что Дух Святой пришел для того, чтобы утешить вас в ваших проблемах. Что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы взять на себя груз и испытать все. Написано, Он был искушен во всем. Ему известна ваша проблема. И именно в вашей проблеме Он готов вас утешить. Он хочет это сделать. Но это утешение будет не на ваших условиях, не на условиях мира. Условия мира, они построены на том, чтобы каким-то образом развеселиться, каким-то образом оторваться от реальности, каким-то образом заставить изменить ситуацию. Утешение, которое от Святого Духа, другое. Утешение построено на полном доверии Иисусу Христу, на полной принадлежности Ему. И если Иисус Христос берет вас вместе с собой в операционную комнату, если Он берет вас вместе с собой куда-нибудь в сложные обстоятельства, в которых вы находитесь, значит, Он для этого имеет цель. Значит, у Него есть очень-очень важная причина для этого. Вот почему Иисус Христос говорил: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете его». Я сегодня хотел бы задать вам вопрос: знаете ли вы его? Знаете ли вы вот это освежающее действие утешения Святого Духа? Когда вы можете в ваших проблемах положиться на Иисуса Христа, доверить Ему результат и сказать Ему: Господи, я счастлив, что я в Твоих руках. Господи, я счастлив, что никто не вырвет меня из Твоих рук. Я счастлив, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни прошлое, ни вещи, которые были, ни вещи, которые внизу, ни которые вверху, никто не способен оторвать меня от Твоей любви. Вот что значит утешение Святого Духа. Если вы не знаете утешения, такого утешения Святого Духа, вы представляете собой версию очень несчастного христианина, если можно назвать так. Вы представляете собой версию человека, который ходит за Христом, который слышал о Христе, который, может быть, даже знает о Христе, но не хочет принять Его утешение. Он не хочет жить Святым Духом, он не хочет наполниться им, он не хочет положиться на Него, он не хочет довериться Ему. Он пытается сам воевать со своими проблемами. Итак, мы Мы говорили о двух действиях Святого Духа, чрезвычайно важных, которые превосходят в миллионы раз все то, о чем нас пытаются сегодня убедить, что должен Дух Святой делать. Первое, Дух Святой возрождает человека. Дух Святой делает это чудо, когда внутри человека, который был мертв, рождается новая природа. Второе, Дух Святой утешает человека. И мы говорили об этом механизме, каким образом он это делает. Третье, давайте посмотрим. Третье, Дух Святой делает человека способным понимать Божье Слово. Посмотри, 2 Петра, 1 глава, 20 стих, классический текст, говорящий о боговдохновенности Священного Писания. «Знаешь прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Слово Божие было написано Духом Святым. Оно было написано с определенным взглядом на Бога, с определенным пониманием Бога и себя. Некоторые люди думают, что когда мы говорим о действии Святого Духа при понимании слова, то это нужен какой-то, знаете, дешифратор. То есть Бог приходит, и Он нам помогает читать между строк. На самом деле ничего подобного. На самом деле все, что происходит, Дух Святой помогает нам воспринимать и понимать слово. То есть смотрите что. Когда Дух Святой наполнил сердце человека, когда человек родился свыше, а для того, чтобы родиться свыше, он должен был признать свою беспомощность, он должен был признать абсолютное Божье положение, признать свою абсолютную нужду во Христе. И когда он пришел ко Христу, когда он полагается на Христа, вот тогда он подходит к его слову, и он читает его как дорогое слово, как то, что действительно является выражением этого господина, перед которым он только что склонился. Как то, что действительно имеет авторитет, имеет силу, имеет власть, имеет действенность. Вот что значит понимать слово. Мы сможем понимать слово только тогда, когда мы будем иметь правильное отношение к автору этого слова. Только тогда это слово будет для нас играть значение, когда мы примем автора его как господина. Вот почему так написано. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что его изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Верующий человек в результате смиренного отношения к Духу Святому подходит к Слову в готовности его воспринимать, в готовности его исполнить, в готовности сказать «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой», как когда-то сказал Самуил. Вот что значит понимать Писание. Пока вы не научитесь так говорить Богу, пока вы не научитесь открывать Писание и говорить Богу, говори, Господи, ибо слушает раб Твой, вы не сможете его понимать. Оно будет для вас каким-то туманом, чем-то непонятным и далеким. Поэтому мы сегодня говорим о действии Святого Духа, которое помогает нам понимать Его Слово. Так мы говорили уже о трех действиях Святого Духа, которые обладают несут в себе чрезвычайную важность. Это то, что касается каждого человека, это то, что представляет собой основу жизни Церкви на земле вообще. То, что Бог делает. Первое – возрождение человеческой души. Второе – Бог утешает человека посредством Духа Святого. Третье – Бог делает человека способным понимать Его Слово. Четвертое. Мы поговорим сейчас еще о четвертом и о пятом качестве или действии Святого Духа. И на следующий раз составим еще два очень важных аспекта действия Святого Духа. И потом немножечко поговорим о дарах Святого Духа. Итак, четвертое – это освящение или плоды Святого Духа. Дело в том, что когда мы приходим к Богу, наша природа греховная, она не способна ничего доброго воспроизвести. Если вы посмотрите на послание Галатам, 5 глава, посмотрите, пожалуйста, до 22 стиха, там перечислены другие плоды. Там перечислены те плоды, которые способны производить наша плоть. Наш человек сам по себе, вот наш плотской человек. Посмотрите, что здесь написано. 19 стих. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует». То есть вот это то, что способно произвести плоть. И написано, что то, что производит вот такие дела, то есть плоть, которая производит такие дела, написано, поступающее так Царство Божие не наследует. А что нужно для того, чтобы производить другие плоды? Посмотрите, речь идет о плоде Духа, плод же Духа. Дело в том, что когда мы читаем различные переводы этого текста, переводчики всегда затрудняются. Некоторые пишут слово «духа» с большой буквы, некоторые пишут слово «духа» с маленькой буквы. Некоторые считают, что это плод Духа Святого, Духа Божьего. Другие считают, что это плод Духа Человеческого. На самом деле, это плод вот того нового человека, который возник в результате соединения Божьего Духа с оживленным человеческим Духом. Это плод вот этой новой природы. Посмотри, какой плод, о каком плоде здесь идет речь. Посмотри, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Дальше удивительные слова. На таковых нет закона, то есть таковым закон не нужен. Почему? Потому что Дух, который в них живет, он сам представляет собой связь или частицу законодателя. Он сам несет в себе идею, стремление, желание Бога, Отца, к которому он взывает Авва Отче. Это производное, плод – это то, что является результатом того, что Дух Святой наполняет наше сердце. И чем больше мы будем давать Духу Святому место, чем больше Дух Святой будет контролировать нас, тем больше мы будем понимать, мы будем видеть, как в нашей ситуации, как в вашей ситуации, в ваших обстоятельствах. Вы можете сказать, ну, конечно, мир и долготерпение, это, может быть, апостолу Павлу можно было иметь, но не мне, когда у меня вокруг такие страшно раздражающие меня люди живут. На самом деле, вы просто недостаточно хорошо осведомлены, какие люди жили вокруг апостола Павла, не менее раздражающие, чем те, которые вокруг вас живут. Речь не идет, что Бог в результате вот этого действия каким-то особенным образом вытаскивает нас из той реальности, в которой мы живем, или же делает сердца людей вокруг нас мягкими, приветливыми, добрыми, так что любовь, радость и мир и долготерпение так льется из нашего сердца. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что когда мы полагаемся на Духа Святого, когда мы полагаемся на Бога, когда мы доверяем себя Ему, вот тогда в наших обстоятельствах, вот с той реальностью, которая у нас есть, у каждого из вас. Я знаю, у каждого из вас сегодня какая-то боль на сердце. У каждого из вас сегодня какие-то препятствия, какие-то проблемы, с которыми вы сегодня пришли сюда, на это место. Так вот, Дух Святой вам сегодня хочет дать любовь. Радость, мир, долготерпение, благость. Почему? Потому что он сам полон этими качествами. Потому что он сам является носителем. Эти качества в нем. В нас только то, что раньше. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны и так далее. Вот это в нас. Но то, о чем здесь написано, это то, что Бог приносит с собой в нашу душу, когда Он входит в нас. Это то, чем Он живет. И нам нужно научиться жить Его ценностями. Нам нужно научиться жить Его будущим, Его оценками того, что ожидает нас впереди, доверяясь Его результатам, которые Он приготовил для нас. Это самое большое счастье, которое может быть у верующего человека. Мы зависим от Духа Святого не только в нашем спасении, но и в нашем освящении. Мы знаем, что мы сами ничего не способны воспроизвести. Мы знаем, что все, что нам нужно сделать, нам нужно прийти к Богу и сказать: «Господи, я полностью зависим от Тебя. Каждая моя клеточка, каждое мое дело, которое я только могу произвести, оно зависит от Тебя, Господи. Я хочу, чтобы Ты наполнил меня. Я хочу довериться Тебе». Если это происходит, тогда в нашей жизни мы видим, что Дух Святой дает нам возможность радоваться тогда, когда вокруг много удручающих факторов или удручающих обстоятельств. Тогда Дух Святой дает в наше сердце мир, тогда, когда вокруг споры, распри, война, что-то нас беспокоит. Это значит успокоиться в Боге. Это значит иметь возможность во взаимодействии с Ним воспроизводить вот то, что присуще только Ему. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Я сегодня хотел бы задать вам вопрос. Насколько вы в вашем освящении полагаетесь на Духа Святого? Я встречал очень много людей, которые утверждают, что они имеют дар иных языков, что Дух Святой сверхъестественно действует. Но вместе с этим в их жизни очень и очень далеко от мира, от долготерпения, от любви, от радости настоящей. Их жизнь наполнена какими-то внешними эффектами. Они придут и попрыгают, и потанцуют, и упадут еще, если надо будет. Но они не знают, что такое благость и милосердие. Они не знают, что такое кротость и воздержание. Почему? Потому что, говоря о дарах Святого Духа, они потеряли Его самого. Они потеряли Его присутствие. Они потеряли Его личность. Они потеряли радость общения с Ним. Они потеряли подчинение Ему, доверие Ему и предоставление Ему себя самих. Еще один важный элемент, о котором Иисус Христос говорит, о том, что действует Дух, как действует Дух Святой, последнее на сегодня – это способность свидетельствовать. Вы знаете, наша способность свидетельствовать другим или делиться верой, или то, о чем мы говорили на протяжении нашей миссионерской конференции, все же от Бога, примирившего нас с собою, Иисусом Христом и давшего нам служение примирения. Каким образом это происходит? По-разному можно свидетельствовать. Некоторые люди могут себя заставить. Я знаю, у свидетелей Иеговы существует обязательный закон. Человек должен насвидетельствовать определенное количество часов в неделю. То есть они должны пройти от дома к дому, они должны стоять где-нибудь в аэропорту, они должны обязательно на свидетельство, они сдают часы. Они отчитываются, причем не просто они отчитываются, они еще делают так, ну, видно, боятся, что будут как-то обходить этот закон. Они посылают одного, тот, кто свидетельствует, и с ним второго, кто смотрит, наблюдает за ним, действительно ли он свидетельствует. Ну, чтобы не химичил. Не пытался там схитрить, каким-то приписать часы себе. Но насвидетельствовать больше немножечко, чем действительно насвидетельствовал. Но вы знаете, это очень жалкое свидетельство. Очень жалкое. Свидетельство из-под палки. Мы читаем совершенно о другом свидетельстве. Свидетельство, о котором говорит Иисус Христос. Посмотрите, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Вот он уходит уже. Он уже уходит, и он оставляет учеников, и он говорит им самое важное. Он говорит: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии, даже до края земли». Что это за сила? Как вы представляете себе, каким образом эта сила действует в вас сегодня? Вы верующие люди. Вы имеете Духа Святого. Если вы верующий, вы не можете его не иметь. Каким образом Дух Святой сделал вас сильными для того, чтобы свидетельствовать? К сожалению, очень многие верующие люди не понимают этого стиха и не уделяют достаточного внимания или времени тому, чтобы понять, о чем идет речь. Каким образом мы можем стать живыми свидетелями? Еще один текст я приведу, который немножечко объясняет то, о чем говорит здесь Иисус Христос. Иоанна, 7 глава, 38 стиха. Послушайте. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Это удивительнейшая вещь. Друзья, пока вы не переживете радости в Святом Духе, пока вы не переживете радости спасения, радости принадлежности Христу, радости доверия Христу, радости, которая будет делать вас радостными и удовлетворенными в вашей ситуации, вы не сможете стать, иметь силу для свидетельства. Сила для свидетельства тогда, когда вы живете вокруг людей, которые вас окружают, и вы имеете утешение в Боге, и вы видите, что эти люди не имеют этого утешения. И вы не можете удержаться, вы обращаетесь к ним и говорите: посмотрите, ты можешь иметь радость, которую я имею. Ты можешь иметь удовлетворенность, какую я имею. Ты можешь иметь мир в сердце, какой я имею. Если этого нет, вы можете выдавить из себя, взять книжку «Четыре закона» и попытаться как-то объяснить значение этой книжки человеку. И, может быть, Бог даже может использовать это. Но вы никогда не станете, не приобретете силы для свидетельства. Вы никогда не станете свидетелями. Почему? Потому что свидетелями становятся тогда, когда исполняются Духом Святым. Когда предоставляют Духу Святому возможность наполнить вашу жизнь. Изменить ее, наполнить ее смыслом. Знаете, друзья, жизнь ваша наполнится смыслом только вот сейчас, в ваших сегодняшних обстоятельствах. Не ожидайте, что она наполнится смыслом тогда, когда ваши дети станут послушными. Или тогда, когда ваш муж будет больше на вас обращать внимание. Или тогда, когда ваша жена будет вести себя лучше немножко. Или тогда, когда вам зарплату прибавят. И не тогда, когда вы выздоровеете. Абсолютно не так. Если вы не имеете этой удовлетворенности в Святом Духе сегодня, очень маловероятно, что вы будете иметь ее завтра, когда у вас зарплата будет больше. Или послезавтра, когда у вас карьера, вы станете на более высокое положение. Ничего не изменится. Почему? Потому что Дух Святой имеет вот эту уникальную способность наполнять нашу жизнь смыслом и удовлетворенностью там, где мы находимся. Вот в наших обстоятельствах. Некоторые говорят: у меня нет силы. Некоторые говорят: у меня нет любви. Некоторые говорят: у меня нет радости. Прекрасно. Прекрасно, речь не идет о том, что у вас было, это понятно, у вас этого ничего нет и не может никогда быть. Вот такие, какие вы есть.

0: будет говорить своим детям. Вы даже не будете им говорить, они будут это видеть. Они будут видеть, что у вас есть что-то такое, чего нет у учителя в школе. Сегодня идет эта борьба. Сегодня говорят о том, что в школах народ очень сильно атакует, этот мир очень сильно атакует детей. Это факт. Вся нечисть ополчилась против сегодняшнего молодого поколения христиан. Это точно. Но вы знаете, есть средство, которое может помочь. Тогда, когда ваши дети увидят разницу, когда они увидят, что в вас живет Святой Дух. И это проявляется не в том, что вы на языках говорите, или падаете, или на ушах стоите. Абсолютно не в этом. Это проявляется в том, что вы имеете мир тогда, когда вокруг буря. Это проявляется в том, что вы знаете, у вас есть стабильность и уверенность. Вы знаете, куда вы идете. Люди вокруг не знают. Они мечутся. Они находятся в постоянном страхе. Они находятся в постоянной неуверенности. Верующий человек знает. Он может уповать на Бога. Он знает, что его будущее в руках его Создателя. Его будущее реальное, ваше будущее. С вашими детьми, с вашими мужьями, с вашими женами. С вашими проблемами. У нас почему-то христиане живут так вот. Авраам доверял Богу. Ну так кто же был Авраам? А я вот простой Иван Иванович вот здесь живу, и мне пенсия маленькая, и дети ко мне плохо относятся, и болею. Это очень жалкое состояние. Жалкое состояние, почему? Потому что Бог хочет изменить и наполнить смыслом вашу жизнь сегодня, вот там, где вы есть. Больше того, если это произойдет, вы ощутите настоящую свободу. Вы ощутите вот то, что сказал апостол Павел в Галатах. На таковых нет закона. А зачем закон тем, кто живет лучше, чем закон говорит? Зачем? Зачем внешние рамки, когда внутри этого человека бьет этот ключ полного подчинения Иисусу Христу, полного доверия Ему? Это то, что говорит о действительном действии Святого Духа. Я надеюсь, что сегодняшний вечер смог вам увидеть, помог вам увидеть немножечко шире вот эти удивительные богатства, которые мы имеем в Святом Духе. Теперь, когда вы встретитесь с кем-то, кто скажет, что баптисты не верят в Святого Духа, ответьте им, что, к сожалению, Святой Дух, которого вы представляете, абсолютно не похож на того Святого Духа, о котором говорит Библия. Потому что Дух Святой, о котором говорит Библия, это тот, кто действительно наполняет нас смыслом. Это тот, кто действительно дает нам жизнь. Это тот, перед кем действительно хочется склониться и довериться Ему в полном уповании.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый день, дорогой друг! Или у тебя сейчас утро, или вечер. Мы слушаем библейские истории, которые учат нас жить, понимать Бога, избегать греха, учат нас мудрости. Царь Соломон славился своей мудростью. И это не случайно. Наверное, ты помнишь, как он просил ее у Бога и получил. Именно мудрость от Господа помогает нам в жизни и дает правильные ответы даже на самые сложные вопросы. И это богатство самое ценное, потому как его не купить ни за какие деньги. Проси, и дано будет и тебе. Слава Соломона. Библия. Третья книга Царств. 4, 7, 9 и 10 главы. Господь исполнил свое обещание и сделал Соломона столь же богатым, сколь и мудрым. Никогда пределы царства Израильского не были так обширны, как при Соломоне, ибо отец его, Давид, победил и изгнал из израильской земли всех врагов – филистимлян, амаликитян и прочих. Когда в Израиле воцарился Соломон, народ Израиля был счастлив и процветал. Став царем, Соломон построил себе великолепный дворец. 13 лет ушло на его возведение. Сотни мастеров обтесывали дорогие камни для дворца и украшали резьбой кедровое дерево. Во дворце был просторный тронный зал, где царь принимал своих подданных и иноземцев, приходивших почтить царя Израиля. 6 ступеней вели к трону, на котором сидел Соломон, а вдоль лестницы на каждой ступени стояли каменные львы. Сам трон был вырезан из слоновой кости и покрыт золотом, а перед ним стояла золотая скамеечка, на которую царь ставил ноги. Подлокотники трона опирались на изваяние львов, а на спинке его была вырезана голова тельца. Никто никогда не видывал ничего подобного. За столом же у Соломона всегда ели на посуде из чистого золота. И блюда, и чаши, и кубки – все было золотым. Каждый день для царского стола готовилось множество всяческих яств. Соломон любил лошадей и выстроил для них огромные конюшни. Построил он и корабли, которые плавали по морю вместе с кораблями царя Тирского. Каждые 3 года суда возвращались из долгого плавания и привозили царю различные диковинки и бесценные сокровища. Были тут и павлины, и обезьяны, и золото, и серебро, и слоновая кость для украшения дворцов, построенных Соломоном для себя и своих многочисленных жен. Ты обратил внимание на богатство Соломона? А все потому, что мечтал и просил Соломон не о богатстве, а о мудрости. Ведь сам Иисус Христос не зря сказал, об этом тоже в Библии написано, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Бог исполняет свои слова. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 30. Книга пророка Иеремии, 35 глава с 6 стиха. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего во всем, что он завещал нам. Это очень интересная история, записана в книге пророка Иеремии. Прочитайте ее вместе с родителями и порассуждайте над тем, что узнаете из нее. Время было очень трудное для израильского народа. Войска вавилонского царя Навуходоносора осаждали Иерусалим, но жители города были очень самоуверены и беспечны, не слушая слов пророка о грядущем наказании. И тогда Бог повелел Иеремии позвать рехавитов, потомков Рехава, и предложил им выпить вина из полных чаш. Почему Бог повелел сделать это пророку, мы узнаем немного позднее. Однако сыновья из семейства Рехава отказались это сделать, потому что их отец заповедал им никогда не пить вина. Как научиться плавать? Способ второй. В субботу Толю отпустили из больницы на выходные. Так уж получилось, что он заболел в самом начале первой четверти. Придя домой, он первым делом нашел удочку и отправился ловить рыбу. Идти было совсем недалеко. Пройти огород и выйти к мосткам, уходящим в речку Колокшу. Сентябрьский день был теплым, но возле воды дул ветерок, да и вода тоже была холодной, потому что осеннее солнце не прогревало ее. Поэтому куртка, которую накинул на себя Толя, оказалась не лишней. Вот эту-то мокрую куртку, висящую во дворе, и увидел его папа, который вернулся из города. «Наверное, жена решила постирать ее», — подумал он. А зайдя в дом, узнал, что случилось с курткой. Точнее, не с курткой, а с Толей. Решив поменять наживку на крючке, Толя вытащил удочку и положил ее рядом с собой на мостки. А потом случайно наступил на удилище. Оно было круглым, и Толя проехался на нем, как на колесе, и со всего маху полетел в воду. Глубина в конце мостков была порядочной, почти 2,5 метра. До этого Толя плавал только в наручниках, накачанных воздухом, и не решался плавать без них. Когда он вынырнул из воды и понял, что под ним большая глубина, то сразу же подумал: «Папа учил меня плавать вот так, не суетиться и размахами рук подгребать воду под себя». Он сделал так, как учил его папа, а доплыв до берега и выбравшись на него, отправился домой. Куртка висела во дворе и сушилась под лучами осеннего солнца, а Толя сушился в доме возле растопленной печки. А теперь вернемся к рассказу о потомках Рехава и ответим на вопрос, почему Бог повелел пророку поставить перед рехавитами чаши с вином и предложил им напиться вина. Бог хотел научить самоуверенных и беспечных жителей Иерусалима почитать и слушаться Его, Бога, которого люди называли своим небесным Отцом. «Так, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих? Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ мой не слушает меня». Книга пророка Иеремии, 35 глава, с 13 стиха. Внимателен ли ты к тем наставлениям, которым учат тебя родители? Не пропусти ни одного из них мимо своих ушей и храни их в своем сердце. И, конечно же, внимательно слушай, что говорит тебе Бог в своем слове, в Библии: «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира приложат они тебе», написал царь Соломон в своей книге притчей. Совет очень хорош, потому что папы, да и мамы тоже, знают, что поможет их детям в трудные минуты. А когда дети помнят наставления родителей, да еще и поступают так, от многих бед жизни они будут сохранены.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: А что это ты такое красивое и высокое строишь?
1: А, привет, Белочка. Это я башню из песка мастерю. Решил построить такую, какую еще в нашем заповеднике никто не видел. Чтобы высотой до самых небес, представляешь, Белочка?
0: Что-то мне твоя затея напоминает. Или кого-то. А, вспомнила. Вавилонскую башню и тех людей, которые участвовали в ее строительстве.
1: Ой, Белочка, это же такая грустная история. Ведь недостроенная Вавилонская башня – это как символ человеческой гордыни, так неприятной Господу.
0: Вот именно, Бобрик. Надеюсь, при строительстве своей башни ты руководствовался другими мотивами.
1: А, возможно. Не знаю. Знаешь что, Белочка, давай прочитаем историю про Вавилонскую башню в нашей Библии для детей в пересказе Мэри Бэтчелор. Вот Библия у меня на пенечке лежит, у самого берега.
0: Хорошая идея, Бобрик. Заодно и освежим в памяти все уроки из этой истории. Кстати, ведь сейчас время нашей радиопередачи «Зеленая закладка». Ребята, присоединяйтесь к нам тоже.
1: Так-так, вот и моя зеленая закладка. Смотри, Белочка, как раз на том месте, где про Вавилонскую башню говорится.
0: И точно, башня высотой до небес. Бытие, 11 глава. Давай по очереди читать будем.
1: Давай. После потопа Ной и его сыновья стали возделывать поля и растить виноградники. У сыновей Ноя рождались дети, которые вырастали, тоже женились и рождали своих детей. Людей становилось все больше и больше, и они, как того желал Бог, постепенно заполняли опустошенную потопом землю. В то время все люди говорили на одном языке. Наконец, людей стало так много, что они решили двинуться в путь и занять отдаленные земли, пустовавшие после потопа.
0: И вот люди дошли до широкой плодородной долины и решили поселиться на ней. «Построим себе город», — сказали они, — «а в нем башню, которой никто еще никогда не видывал. Высотой она будет до самых небес. Этим мы на многие века прославим себя по всей земле». И строители немедленно принялись за работу. Из глины и соломы они лепили кирпичи, которые обжигали на жарком солнце так, что они делались крепче камня. Кладку из таких кирпичей они скрепляли смолой.
1: Увидел Бог город и башню, которую возводили люди, и ему не понравилась эта их затея. Люди опять, как это было и до потопа, забыли о Боге. Через Ноя он поведал людям, что им делать, чтобы жить мирно и счастливо. Но они не прислушались к его словам и всеми силами старались возвеличить самих себя и увековечить свою греховную гордыню.
0: Бог знал, что если позволить людям и дальше поступать по их собственному усмотрению, они натворят много страшных дел и накличут беду на свои головы. Чтобы не позволить людям воплотить их нечестивые замыслы, Бог решил разделить человечество на отдельные народы. Он сделал так, что строители башни, прежде с полуслова понимавшие друг друга, так как говорили на одном, общем для всех языке, вдруг заговорили на разных языках.
1: Возведение башни, которая по замыслу людей должна была своей вершиной доставать до небес, прекратилось. Строители не могли договориться о том, что и как им делать. Людям, переставшим понимать друг друга, незачем было оставаться вместе. Они разошлись по всей земле и стали жить уже не единым человечеством, а отдельными народами. И каждый народ теперь говорил на своем языке.
0: Разделив языки, Бог спас человечество от погибели, которую оно само себе готовило. Ведь по отдельности люди уже не могли сотворить то зло, на которое они были способны, когда действовали сообща.
1: Воплощение же человеческой гордыни, Вавилонская башня, так и не была достроена. Время шло, и в конце концов от башни осталась лишь груда кирпичей.
0: Да, история действительно грустная.
1: Знаешь что, Белочка? Не буду я свою башню из песка достраивать. Думаю, что я действительно хотел похвастаться. Ну, что я такой необыкновенный строитель. Эх!
0: А что ты строитель превосходный, мы и так знаем. Чего только одна твоя плотина на нашей лесной речке стоит? Ну, может, продолжим?

0: должен читать нашу Библию. Ведь так интересно, что же дальше-то будет?
1: Так, сегодня мы начнем читать историю жизни Авраама, а продолжим ее в нашей следующей передаче «Зеленая закладка». Итак, начнем. Призвание Авраама. Бытие, 11 и 12 главы.
0: После разделения языков многие из потомков Сима, старшего из трех сыновей Ноя, поселились на плодородных землях Месопотамии. Постепенно они построили там много городов и создали процветающую цивилизацию. В одном из этих городов, Уре, жил человек по имени Фарра.
1: В один прекрасный день Фарра отправился из Ура, взяв с собой своего сына Авраама, его жену и своего внука Лота, племянника Авраама. Они проделали долгий путь и остановились на самом севере Месопотамии, в городе Харане. Престарелый Фарра в этом городе умер.
0: После смерти Фары Авраам остался старшим в семье. И вот как-то Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя и возвеличу имя твое. Тебя самого я сделаю благословением для всех людей, живущих на земле».
1: Авраам оказался перед нелегким выбором. Послушаться Бога означало променять спокойную городскую жизнь на скитание в пустыне, от оазиса к оазису, от источника к источнику. А еще это означало, что ему придется сменить надежный и обустроенный дом на убогий кров пастушьего шатра.
0: Однако Авраам ни мгновения не раздумывал и не колебался. Он всей душой веровал в Бога и не мог не повиноваться ему.
1: Авраам, не мешкая, стал собираться в путь. Этот путь окажется очень долгим, длиною в жизнь, но Авраам ни разу не свернет с него.
0: С Авраамом из Харана вышли его жена Сара и племянник Лот. Детей у Авраама и Сары не было. Они были богаты, и поэтому с ними следовало множество слуг и пастухов, гнавших стада овец и коз. А свое имущество путники навьючили на ослов. Караван шел все вперед и вперед, и лишь на ночевку останавливался около редких в пустыне источников. Путники проводили ночь в шатрах из овечьих шкур, а на заре снова трогались в путь. Их целью был Ханаан, земля, которую указал Аврааму Бог.
1: Так и шли Авраам с Лотом, со всеми своими домочадцами, слугами и стадами, пока, наконец, после многих испытаний не достигли земли Ханаанской. Но и в Ханаане они нигде подолгу не останавливались и все время переходили с места на место в поисках новых пастбищ и водопоев для своих стад.
0: Кочевая жизнь не оставляла ни минуты покоя. Однако Авраам никогда не забывал воздавать хвалу Богу и поблагодарить его за заботу и покровительство. Авраам знал, что Бог неотступно оберегал и направлял его с тех самых пор, когда он с семьей покинул Ур.
1: Бог, как и обещал, дал Аврааму великое богатство. В его стадах стало так много коз и овец, что их трудно было сосчитать. Стада Лота тоже умножились, поэтому стоило каравану подойти к какому-нибудь пастбищу, как животные тут же поедали на нем всю траву до последнего кустика. Когда же стада подходили к водопою, между пастухами Лота и Авраама вспыхивали ссоры. Кто первый будет поить хозяйский скот? Иногда дело доходило и до драки.
0: И тогда сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобой, ведь мы родственники. Если у нас с тобой слишком много добра, мы не можем по-прежнему оставаться вместе. Давай разделимся и станем жить порознь».
1: Авраам был гораздо старше Лота, и поэтому с полным правом мог первым выбирать, где ему поселиться. Но он отдал это право племяннику. «Вот вся земля перед тобой. Отделись от меня. Если ты пойдешь на запад, то я пойду на восток. Если ты пойдешь на восток, я пойду на запад».
0: Лот посмотрел на восток и увидел цветущую долину реки Иордан. На западе же возвышалась засушливая гористая страна, которая ему совсем не понравилась. «Я пойду на восток», — – сказал Лот Аврааму. Родственники обнялись и распрощались. Лот со своими домочадцами и стадами направился к Иордану.
1: После того, как Лот ушел, Бог сказал Аврааму: «С места, на котором ты стоишь, посмотри на север, на юг, на восток и на запад. Всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему навеки». Ободренный этими словами, Авраам отправился на запад, к выжженным солнцем холмам земли Ханаанской.
0: И что же было дальше? Ну продолжай, Бобрик.
1: О продолжении этой истории мы услышим в следующей передаче «Зеленая закладка». А время сегодняшней радиопередачи подошло к концу.
0: Очень жаль. Я так ярко представила всю эту картину путешествия Авраама и его семьи. Пустынные холмистые долины, серебряные звезды на черном бархатном небе, яркое пламя костра возле шатра Сары. Знаешь что, Бобрик, в нашем заповеднике не хватает приключений. Да-да, приключений, таких, какие пережил Авраам.
1: Ну, не совсем с тобой согласен, Белочка. И в нашем тихом заповеднике приключения нередки. Стоит только как следует оглядеться.
0: Ну, может быть, ты и прав.
1: Пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Бобрик, тебе чем-нибудь пахнет?
1: Ну, пахнет. Заповедником пахнет, озером, лягушками какими-то.
0: Нет, Бобрик, неужели ты обоняние потерял? Вот, кабанчик тут бы сразу почувствовал. Пахнет приключением.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

0: Чему может научить нас печали и уныние, какими мы выходим из темных ночей и облачных дней?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Ранее мы уже обсудили пик успеха Давида, его победу над Голиафом, а также тот период, когда он был на самом дне, в его жизни были сплошные неприятности, одна за другой. И вот мы дошли до 27 главы первой книги Царств. Мы видим, что Давид был вынужден покинуть израильскую землю и жить на вражеской территории, вдалеке от того царского наследства, которое уготовил ему Господь. И пока мы будем изучать этот период в жизни Давида, подумайте о том, как вы справляетесь с облачными днями и темными ночами в вашей жизни.
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать историю жизни Давида. Для этого откроем 27 главу первой книги Царств. Если у вас есть Библия, то откройте ее вместе со мной, и я буду читать с первого стиха. Мы сможем еще ближе познакомиться с великим Божьим человеком, но сегодня мы увидим в нем те качества, которые ранее не замечали. Первая книга Царств, 27 глава, с первого стиха. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь я попаду в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикелак. Посему Сикелак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гесурян, и герсиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: на кого нападали ныне? Давид сказал: на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Ирахмиела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек. Аминь. Дорогие друзья, удивительно, но одна из самых известных книг в христианском мире была написана писателем, когда он сидел в тюрьме в третий раз. Он жил около 300 лет тому назад. Его книга полна непонятных слов, но это не помешало ей быть переведенной на 100 языков. Она изменила жизни миллионов людей, христиан и тех, кто еще не принял Бога. Литературные критики отнесли ее к классике. Автор ее – Джон Буньян. А книга называется «Путешествие пилигрима в небесную страну». Главный герой – христианин. Он пилигрим, странник, чей путь идет из города разрушений через тесные ворота в небесный город. И он проходит через всевозможные приключения, падения и взлеты. встречает самых разных людей на своем пути. Его временные попутчики упрямый и сговорчивый. И он встречает их на дороге, а они, в свою очередь, пытаются вернуть христианина обратно в город разрушений. Конечно, тот не послушался их советов. Упрямый возвращается в город довольно быстро, а вот сговорчивый какое-то время двигается вместе с христианином. И вместе они проваливаются в топь уныния, глубокую яму, из которой очень сложно выбраться. Сговорчивый справился с этой проблемой, выбрался наружу, но христианину никак это не удавалось. Он искал, кто бы ему мог помочь, и стал кричать. Пришло не так много времени, и перед ним появляется помощь, который олицетворяет Духа Святого, и который, склонившись над ним, помогает выбраться из уныния. Между помощью и христианином происходит диалог. Некто по имени Евангелист, ответил тонущий христианин, указал мне путь прямо к тесным вратам. Чтобы избегнуть будущего гнева Божия, я отправился туда и по пути неожиданно для себя провалился в болото. Помощь отвечает ему. Вот тебе моя рука, ухватись за нее. И он вытащил христианина из топи, поставил на твердую землю и повелел ему продолжить путь. Тогда я решился подойти к тому, кто меня вытащил, и спросил его: будьте добры, объясните мне, почему на пути, ведущем из города гибели к тесным вратам, через эту топь не перекинули мост? Может, можно было проложить дорогу? Ведь так как другого пути нет. Бедные путешественники всегда здесь подвержены опасности утонуть. И вот ответ. Эту грязную топь ни осушить, ни замостить нельзя. Это интересная книга. И то, что мы прочитали, истинная правда. Невозможно христианину прожить жизнь, не встретившись с топью уныния. И если вы думаете, что вам удастся избежать этой участи, то вы заблуждаетесь. И наша цель сегодня не упрекать Давида за его поведение и настроение. Я хочу, чтобы вы тоже поняли, что нет ничего этически, морально или духовно неправильного в том, что мы иногда переживаем облачные дни и темные ночи. Это неизбежно. Именно поэтому Иаков сказал: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Так что то, что в жизни Давида были испытания, это не причина обвинять его. Но вот то, что, столкнувшись с трудностями, он выбрал не тот путь, это уже хуже. Потому что у него был выбор, и он сделал его неверно. Результат был вполне ожидаемым. Страдания, компромиссы и по факту 16 долгих месяцев непослушания. Так вот, были некоторые причины, которые привели к тому, что испытал Давид. И сегодня я хочу вам показать их. Давид не случайно попал в топь уныния. Было три предпосылки, и я хочу, чтобы вы нашли их вместе со мной, просто открыв Библию. Мы открыли первую книгу Царств. И обратите внимание, как начинается 27 глава. «И сказал Давид в сердце своем». А вот и первая проблема. Если вы говорите что-то в сердце своем, то говорите то, что правильно. Давид сказал себе не то, что нужно было. Итак, первая причина, по которой Давид оказался в топе уныния, в депрессии, это то, что называется человеческая точка зрения. И в этой главе мы нигде не читаем о том, что Давид молился и искал Божьей воли. Он не смотрел на небеса, не искал Бога. И пройдет всего немного времени до того момента, когда он вспомнит о Боге. Помните, Давид имел возможность убить Саула 2 раза, но он не сделал этого. Он был намерен убить Навала, но на его пути встала Авигея, сказав: «Не делай этого, не проливай крови». У Давида был большой опыт побед, и это было его уязвимым местом. Давид полагался на себя, то есть на свои силы, на свой опыт, на свой разум. Вторая причина, по которой Давид оказался в топе уныния, в депрессии, Это его пессимизм. Послушайте, что он говорит. «Когда я попаду в руки Саула?» Давид, это неправильное мнение. Кроме того, он как бы предсказывает свое будущее. Но он же не может знать своего будущего. Но пессимисты фокусируются на будущем, замечая в нем только плохое. И Давид смотрит на будущее с пессимизмом. «Меня убьют». Итак, помните, Самуил сказал Давиду, «Ты будешь новым царем». И Бог сказал через Авигею, «Ты будешь новым царем». Бог сказал через Иоаннафана, «Давид, ты будешь следующим царем». И даже Саул, его враг, и тот сказал, «Давид, я понимаю, что ты займешь мое место». Но Давид отверг все эти обещания, данные ему Богом, и сказал, «Я не верю, меня убьют, я умру, я никогда не увижу царства». Вот что такое быть пессимистом. Вот еще один пример настоящего пессимиста. Ослик Иа из сказки про Винни-Пуха. Он не мог найти свой хвост, и этого ослика никогда нельзя было увидеть с улыбкой. И многие из нас похожи на него. Но почему? Почему мы ведем себя таким образом? Почему мы говорим, что сегодня непременно произойдет что-то плохое? Потому что мы наш взор устремляем на себя. И не припомню ни одного случая, когда бы Бог вел меня к пессимистическим мыслям. Ни разу. Давид тоже говорит, я погибну. Оказывается, вокруг настолько враги, предатели, нет ничего доброго, нет настоящих христиан, и мы чувствуем, нам плохо, и нас никто не понимает. И так часто теленовости рассказывают только о проблемах, катастрофах, о войнах, о непогоде, о пожарах или о наводнениях. И можно впасть в депрессию очень легко. Третья причина, по которой Давид оказался в таком отчаянии, это рационалистическая логика, которой он руководствовался. Послушайте, что он говорит. Первая книга «Царств», 27 глава. «Сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, эмигрировать». В то, что он такое говорит, даже трудно поверить. Да, это рационализм. Он говорит, времена наступили трудные, Бог оставил меня. Я думал, что стану царем, но я никогда не буду им. Я умру, если буду близко к армии Саула. Он меня найдет, поймает. Я должен сбежать к филистимлянам. И с точки зрения разумного человека можно понять, он поступает логично. Царь Саул точно не стал бы искать Давида в стане филистимлян, потому что это вражеская территория. И эта история иллюстрирует христианина, который действует согласно своей плотской, человеческой природе. Когда мы говорим о людях, которыми движет человеческая природа, то мы чаще всего имеем в виду тех, кто еще никогда не встречал Господа. И очень редко подразумеваем христиан. Мы намного больше знаем о победах тех, кто уже познал Христа. Но сегодня мы видим пример Давида, человека, верующего внутри, но внешне он выглядит как обычный человек, который не верит в Бога, потому что он выбрал образ жизни нехристианина. И он говорит, «Я убегу к филистимлянам». Вы можете подумать, что когда вы выбираете неправильный путь, это влияет только на вас и никак не касается остальных. И некоторые христиане говорят так, «Я сам принял это решение, и я сам буду отвечать за все последствия». Последствия постигнут не только вас одних. Вы потащите за собой окружающих. Ни один человек не рождается сам для себя, не живет для себя, не умирает для себя одного. Но и ни один человек не грешит для себя одного. Дорогие друзья, давайте посмотрим на степень этого влияния. Прочитаем первую книгу Царств, 27 главу, 2 стих. «И встал Давид и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним Канхусу, сыну Маоха, царю Гевскому. То есть Давид покинул свой дом в Израиле, если мы можем назвать те пещеры его домом, и отправился в земли филистимлян. Но он отправился туда не один, а с ним отправилось еще 600 мужчин. Давид был их предводителем. Он был руководителем партизанского отряда, который он тренировал в Адаламских пещерах. Они сражались с племенами, которые жили вокруг пещер. И воины Давида повсюду следовали за ним. Но к филистимлянам за Давидом пошли не только они. И вот читаем третий стих. «Сам и люди его, каждый семейством своим». То есть, к 600 воинам мы можем прибавить еще человек 600 членов их семьи. Давид и обе жены его, Ахинуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Если вы думаете, что можете идти на компромисс с грехом, и это никак не отразится ни на вашей семье, ни на других, то вы глубоко заблуждаетесь. То, что мы делаем, когда уходим с праведного пути, обязательно отразится на наших близких. И последствия коснутся всех. Вы не живете просто независимо и обособленно ото всех остальных. И когда вы принимаете решения, которые в корне неправильные, когда вы понимаете, что это точно противоречит Божьей воле, то вы ставите под удары тех, кто вам доверяет. Кто на вас полагается, кто смотрит на вас и верит в вас. Когда Авраам отправился в Египет, его жена Сара последовала за ним. И неприятности коснулись их обоих. И то же самое происходит и сегодня. Неправильное решение всегда имеет последствия. Это то, что я хочу, чтобы вы запомнили сегодня в первую очередь. И это главная мысль нашей беседы в этот раз. И давайте посмотрим, с чем столкнулся Давид после того, как он повернул на неверный путь. 4 стих 27 главы. «И донесли Саулу, что Давид убежал в Гев, и не стал он более искать его». Вы помните, что мы уже читали о Гефе? Это было то самое место, откуда был Голиаф. А теперь Давид живет в этом городе. Можно ли в это поверить? Прошло несколько лет с тех пор, как Давид победил великана Голиафа, а по прошествии нескольких лет он прячется на его родине, у Анхуса, царя самого враждебного для Израиля народа. И донесли Саулу, что Давид убежал в Гев, и не стал он более искать его. Первое последствие, постигшее Давида, у него появилось ложное чувство безопасности. Он подумал, я в полной сохранности, я в полной безопасности у филистимлян. Теперь мне не нужно постоянно бояться армии Саула, которые столько лет ходили по моим стопам, охотясь на меня. Но теперь напряжение ушло. Какое облегчение! Царь Саул перестал его преследовать. Но ненадолго отвлечемся от Давида. Откройте 11 главу послания к евреям. И давайте подумаем о том, что такое греховное наслаждение. Евреям 11:24. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И будьте в этом уверены. Грех имеет наслаждение. Непослушание может легко вскружить голову. И мы, глупцы, если отрицаем это, потому что есть моменты, когда нам нравится быть непослушными, потому что мы получаем от этого наслаждение. Мы можем, но это проходит. Это наслаждение, получаемое от греха, всегда временное. И грех никогда не приносит постоянного удовлетворения и утешения. Никогда. Но нам часто кажется, что грех принесет нам неприходящее удовольствие. Но иногда это всего лишь облегчение напряжения. Когда мы находимся в затруднительном положении, а потом наступает облегчение. Мы очень радуемся этому. Прекрасно! Все сработало! Саул больше не гонится за мной! Будьте очень осторожны! Разрушение где-то совсем рядом. Еще одно последствие, с которым столкнулся Давид. Оно написано в 5 стихе. «И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Второе последствие – подчинение делу врага. Когда вы живете в непослушании Богу, когда вы начинаете жить по плоти, вместо того, чтобы действовать духовно, будьте готовы к тому, что вы начнете служить интересам врага. Я не могу поверить в то, что Давид назвал себя рабом Анхуса, язычника. Но именно его рабом он и стал. И когда вы попадаете в топь уныния, в депрессию, вместо того, чтобы посмотреть наверх в поисках помощи, чтобы обратиться к Богу, вместо этого вы делаете то, что проще. Опускаетесь еще глубже и решаете жить на дне. А теперь перейдем к 6 и 7 стихам 27 главы 1 книги Царств. Там мы найдем 3-ю причину. Тогда дал ему Анхус город Сикилак. Не забудьте название этого города и постарайтесь его запомнить. Сейчас оно, возможно, совсем ничего для вас не значит. Но чуть позже мы убедимся о его важности. И просто представьте себе эту ситуацию. Царь Анхус стоит перед своим войском и говорит, а почему бы нам не отдать Давиду Сикилак? Тогда дал ему Анхус Сикилак. Посему Сикилак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. 3-е последствие. Неправильный выбор привел к длительному периоду компромиссов. И вы можете сказать, ничего страшного не происходит. День или два ничего не испортят. И я могу все исправить в любой момент. Но я вынужден вас огорчить. Так не получится. Есть что-то магнетическое в том, чтобы увязнуть топи уныния и начать новый образ жизни в этом болоте. Вы не хотите выбираться из этой топи. Когда Авраам пошел в Египет, он был уверен, что быстро и без проблем он вернется обратно. Лот пошел в Содом и поставил там свой шатер на окраине. Но прошло совсем немного времени, и он уже жил в этом городе. А еще через совсем небольшой промежуток времени Лот уже был старейшиной, сидящим у врат города, и Лот стал одним из них. Город Содом. Давид живет в городе своих врагов более 1 год, 16 месяцев. Давид – человек, который был известен в Израиле благодаря своим прекрасным псалмам. Но, кстати говоря, вы не найдете ни одного псалма, который был написан в период жизни Давида на чужбине, в Гефе. Израильский певец стал немым. Он не написал ни одной песни, пока он был в этой топе уныния, депрессии. Плотские христиане не поют песен. И вы можете заметить это. Не хватает глубокой радости у тех, кто живет по плоти. А в жизни Давида в эти 1.5 года не было много радости. И, может быть, Анхус не воспринимал его всерьез. Возможно, он говорил своим приближенным. Ну, давайте чуть-чуть поиграем с этим Давидом. А потом пусть он уходит. Вот буквально на минуту взгляните на отрывок из 1 книги Царств, 29 глава, 3 стих. И говорили князья филистимские. Это что за еврей? Анхус отвечал князьям филистимским. Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя израильского? Он при мне уже 1 год, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. То есть царь Анхус воспринимал Давида как дезертира. Тот самый Давид, который неотступно следовал за Господом, теперь идет в противоположном направлении. И, возможно, кто-то из наших слушателей сегодня именно в таком положении. Вы следовали за Богом, познали все радости Его присутствия, но теперь вы упали и выбрали ложный путь, отошли от церкви, от Господа, и сейчас погрязли в болоте. К сожалению, многие христиане целенаправленно выбирают такую жизнь. И для церкви они создают большие проблемы. Люди, которые в центре своей жизни ставят духовное, приносят церкви плод. А те, которые живут по плоти, приносят боль и горечь. Ветер и шторм начинают усиливаться, потому что Давид выбрал именно такой образ жизни. И события набирают ход очень стремительно. Я хочу показать вам, как это все сказалось на Давиде. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Дорогие друзья, нам нужно помнить о том, что в жизни каждого из нас будут испытания. Господь будет нас испытывать, и Он желает, чтобы мы были верны Ему. А для этого нужно обратиться к Богу, свое сердце, свои мысли посвятить Ему. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, нашего Господа Иисуса Христа, чтобы любой, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Дорогой друг, если вы еще не знаете Бога, то обратитесь к Иисусу с молитвой покаяния и попросите Господа царствовать в вашей жизни. И тогда Господь будет вести вас. Благослови вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Облачные дни, темные ночи» в следующей передаче «Свет жизни». Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид оказался в топе уныния, потому что он не взирал на Бога, смотрел на все с человеческой точки зрения. Он мыслил пессимистически, не доверял Богу, строил свои планы, основываясь только на разуме. Все это привело Давида в тяжелое состояние. Его жизнь наполнилась облачными днями и темными ночами. Кроме того, это отразилось и на его семье –

77-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам письмо по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Облачные дни и темные ночи» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 19 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 28 главе, в 28 стихе. Там есть такие слова: «Зерновой хлеб вымолачивают». Никем из нас не утолится голод мира, пока мы не переломимся в руках Христовых. Зерновой хлеб вымолачивают. Благословение Христово часто приходит вместе с горем, но даже горе – это небольшая цена по сравнению с честью стать благословением для других. Самое сладостное в этом мире всегда доставалось ценой слез и страданий. «Бог сделал меня хлебом для избранников Своих, и если бы для прокормления чад Его суждено этому хлебу быть перемолотым в львиной пасти, да славится имя Господа». Чтобы мы могли раздавать, нам надо сгореть. Когда мы перестаем кровоточить, мы перестаем благословлять. Нищета, лишения и беды рождают нравственный героизм и величие духа. Трудности бросают вызов энергии и стойкости. В борьбе с ними проявляются самые высокие душевные качества. Старинные отцовские часы приводились в действие весом тяжелых гирь. Многие мореходы используют встречный ветер, чтобы достичь гавани. Бог постановил, чтобы противодействие стимулировало веру и святую деятельность. Самые прославленные герои Библии были растерты и перемолоты в хлеб для голодных. Авраама величают отцом всех верующих. Это потому, что он был первым среди подобных себе в страдании и послушании. Иаков перенес жестокие испытания. Иосиф был избит и изранен, и должен был прийти через кухню Потифара и египетскую темницу, чтобы занять свой престол. За Давидом охотились, как за горной куропаткой, и он израненный, утомленный и изможденный был перемолот в хлеб для царства. Павел никогда не стал бы хлебом для семьи Цезаря, если бы не прошел через удары, бичевание и побивание камнями. Он был смолот в прекрасную муку для царского рода. Каков подвиг, такова и победа. Если Он предназначил тебе исключительные испытания, не сомневайся в том, что Он хранит в сердце своем и особое место для тебя. Жестоко израненная душа – это, несомненно, избранная душа. Что хочет Бог тебе послать, то надо с радостью принять. Свиреп ли ветер иногда, ты утешайся и тогда, то хочет Бог. Нет воли Божьей ценней, в ней жизнь и счастье для людей. Предайся воле ты Его, желай лишь в мире одного, что хочет Бог. Нет сердца Божия верней, оно рассеет мрак скорбей и от ударов охранит того, кто Бога в мире чтит. Так хочет Бог.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 37. О чистом и совершенном отречении от себя к стяжанию сердечной свободы. «Сын мой, оставь себя, и найдешь меня. Не выбирай себе, не имей своего, и всегда богат будешь, и приложится тебе сугубая благодать, как скоро ты отречешься от себя и назад обращаться не станешь. Господи, сколько раз мне от себя отрекаться, и в чем мне оставить себя? Всегда и на всякий час, как в малом, так и в великом, ничего не изъемлю, но во всем хочу, чтобы явился ты обнаженным и освобожденным совершенно. Как же можно тебе быть моим и мне твоим быть, когда не снимешь ты с себя и во внутреннем, и во внешнем всякую собственную волю? Чем скорее ты исполнишь это, тем лучше для тебя будет, чем совершеннее и искреннее, тем больше будешь мне угоден и тем богаче станешь. Иные отрекаются от себя, но как будто с изъятием. Несовершенно у них упование на Бога, и оттого еще заботятся они, как устроить дела свои». Иные сначала совсем отдают себя, но после, когда наступит искушение, возвращаются на себя, на надежду свою, и потому не успевают добродетели. Такие люди не достигнут истинной свободы чистого сердца и не войдут в благодать радостного содружества со мною. Надобно им прежде совершенно отвергнуться от себя и ежедневно приносить себя мне в жертву живую. Без того не зачнется и не станет союз со мною живым и действенным. Много сказанное слово свое ныне снова обращаю к тебе. Оставь себя, отрекись от себя и насладишься великим внутренним миром. Отдай все за все, ничего не ищи, ничего назад не возвращай к себе. Стой во мне чистою и неподвижною мыслью, и я твой буду. Свободен будешь сердцем, и тьма не объемлет тебя. К этому устреми свое намерение, молитву свою, все свое желание, чтобы тебе совлечь с себя всякую собственность и обнаженному, и освобожденному от всего последовать за обнаженным Иисусом, умереть для себя и для меня, жить вечно. Тогда исчезнут все пустые мечтания, все нечестивое смущение мысли, всякое излишнее попечение. Тогда отступит и чрезмерный страх, и беспорядочная любовь умрет в тебе. Глава 38. О добром поведении во внешних делах и о прибежище к Богу в опасностях. «Сын мой, надобно тебе прилежно стремиться к тому, чтобы во всяком месте, какое бы ни было у тебя дело или внешнее занятие, был ты внутренне свободен и сам у себя во власти, чтобы все у тебя было, а не ты был у всего в подчинении, чтоб ты был господином и правителем дел своих, а не рабом или наемником». Будь воистину искупленным Израилем, исходящим в достоянии и в свободе сынов Божиих, тех, что стоят превыше настоящего и о вечном помышляют, левым оком взирают на приходящее, а правым — на небесное, не увлекаются до привязанности к временным благам, но сами привлекают каждую вещь к доброму служению, на какое что Бог устроил и установил. Вышний Создатель ничего не устроенного не оставил в творении своем. Если же во всяком деле не останавливаешься ты на внешности и не телесными только очами презираешь на видимое или слышимое, но со всяким делом прежде всего входишь, подобно Моисею, в святилище, вопрошать Господа, то будешь по временам слышать божественный ответ, и выйдешь тогда со многим наставлением и о настоящем, и о будущем. Моисей же всегда прибегал к святилищу, когда нужно было решить недоумения и различные вопросы, и искал в молитве помощи и облегчения от опасности и от нечестия человеческого. Так и ты должен убегать в тайную комнату сердца своего и там молить усиленно о божественной помощи. Оттого, читается в Писании, Иисус Навин и сыны Израилевы обмануты были гаванитянами, что не спешили прежде всего вопросить Господа, но легковерно послушали льстивых речей и дали обольстить себя ложным состраданием. Глава 39. «Не должен человек быть нетерпелив в делах своих. Сын мой, на мою волю отдавай всегда свое дело. Я благоустрою во время свое. Ожидай моего определения, и увидишь, что во благо тебе будет твое терпение». Господи, с радостью отдаю всякое дело на волю Твою, ибо мало послужит мне на пользу мое помышление. О, когда бы можно было мне не заботиться так усиленно о будущих событиях, когда бы я готов был во всем отдаться на Твое благоизволение. Сын мой, часто бывает, что много волнуется человек о том, чего желает, но когда достигнет, чего желал, начинает изменяться в своем чувстве, ибо чувства у него непостоянны, но чаще увлекают нас то к тому, то к другому, и так совсем немалое дело даже в самых маловажных вещах от себя отрекаться. Истинное усовершение человеку есть отречение от себя самого, и человек, отреченный, совсем свободен и безопасен. Но древний враг воздвигает брань на всех добрых и не перестает искушать человека, и день и ночь строит ему гибельную засаду, ждет, как бы обманом уловить неосторожного в сеть свою. Глава 40. Человек сам по себе не имеет ничего доброго и ничем не должен хвалиться. Господи, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что посещаешь его? Псалом 8:5. Чем заслужил человек, чтоб Ты даровал ему благодать свою? Господи, как можно мне роптать, когда Ты меня оставляешь? И на что могу я по правде жаловаться, когда того, о чем прошу, не исполняешь? Истина будет в сердце и в устах моих слова, когда скажу: «Господи, я ничто, ничего не могу, и ничего нет во мне доброго, но во всем я бессилен, и всегда стремлюсь к ничтожеству. И когда нет мне от Тебя помощи и внутреннего наставления, весь я остываю и прихожу в расслабление. Ты же, Господи, всегда тот же, и пребываешь вовеки, призна благой и праведной и святой. Все благо и праведно, и свято творишь, и располагаешь к премудрости. А я к умолению больше склонен, нежели к возрастанию, и оттого не пребываю всегда в одном состоянии. Однако же тотчас изменяюсь и на лучшее, когда благоизволишь Ты и простираешь ко мне милующую руку Твою, ибо Ты един без помощи человеческой, можешь восстановить и настолько укрепить меня, чтобы уже не изменялось туда и сюда лицо мое, но в Тебе едином сердце мое обращалось бы и успокаивалось. Когда бы умел я отринуть всякое утешение человеческое, для того ли, чтобы стяжать благоговение, или ради нужды своей, что нет у меня утешения, нет единого человека, и нужда мне искать Тебя, тогда бы по правде мог я во благодати Твоей положить свое упование и возрадоваться всею душою о даре нового утешения». и в чем только есть мне добрый успех, о всем благодарение Тебе, от Него же все исходит, а я суета и ничто перед Тобою, я человек непостоянный и бессильный. Чем мне славиться можно, или что захочу в честь поставить себе? Разве то, что я ничто есть, но об этом хвалиться, суета выше всякой суеты. Слава суетная, поистине язва злая, суета сует, ибо отвлекает она от истинной славы и лишает небесной благодати. Когда угоден себе человек, тебе не угоден. Когда жаждет хвалы человеческой, лишается небесной добродетели. Но в том истинная слава и святое превозношение, чтобы не о себе, а о тебе хвалиться, об имени твоем радоваться, а не в собственной добродетели, и никакою тварью не услаждаться, разве тебя ради? Твое имя, а не мое, да прославится. Твое дело, а не мое, да возвеличено будет. Да благословится имя Твое святое. Мне же ничто да не коснется от похвалы человеческой. Ты слава моя, Ты радование сердца моего. О Тебе восхвалюсь я и возвеселюсь всякий день. О себе же ничем не похвалюсь, только разве немощами моими? 2 Коринфянам 12:5. Да ищут иудеи славы, славу друг от друга приемлющие. Я же буду искать той славы, которая от единого Бога. И вся слава человеческая, всякая временная почесть, всякая высота мирская, все, когда сравнить с Твоею вечной славой, суета есть и безумие. О, истина моя и милость моя! Боже мой, Троица Всеблаженная! Тебе единому хвала да будет, и сила, и честь, и слава во веки веков!
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении.

известен как Саул, по имени которое было его еврейским именем в действии, но до того, как он в конце концов обратился, чтобы служить язычникам. Начиная с этого времени и далее он стал известен как Павел, языческое имя, равносильное его еврейскому имени. Интересно заметить также, что имя Павел означает «маленький». Употребил ли апостол Павел это имя из скромности, сознавая великую милость Божию, даровавшую ему спасение через Иисуса Христа и призвавшую его к служению? Анания, которого Бог послал со словами утешения к ослепшему Савлу из Тарса, сказал такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Павел сам тоже об этом свидетельствует. «Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Некто хорошо сказал: «Павел с радостью покинул Иерусалим по той причине, что Господь в видении предстал пред Павлом и отправил его в путь с ясным наставлением служить язычникам». Если мы обратимся к 26 главе Деяния святых апостолов, мы узнаем из свидетельства самого Павла, что Бог поставил его служителем: «избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Итак, мы можем подтвердить, что посещение Иерусалима после своего обращения для Павла было очень травматичным. Потоком хлынули воспоминания, когда он задумывался над тем, почему он оставил Иерусалим, с документами, которые давали ему полномочия арестовывать верующих в Господа Иисуса Христа. Общение с апостолом Петром, вероятно, его сильно ободрило, хотя он сознавал, что его боялись верующие ранней христианской церкви в Иерусалиме. Возможно, некоторые сомневались в искренности его обращения. Как бы то ни было, после беседы и общения Павла с апостолом Петром, Павел смело и одушевленно свидетельствовал о силе крови Иисуса Христа, чтобы спасти тех, кто возложит свое упование на него. Варнава, имя которого означает «сын утешения», представил его другим апостолам и подал ему руку общения. Свидетельство Павла было таким ревностным, что евреи пришли в ярость. Они помышляли об его убийстве, так же, как и евреи в Дамаске покушались на его жизнь. Получив мудрый совет от руководящих братьев в Иерусалиме, Павел покинул город, отправившись на север к Кесарею, а затем в свой родной город Тарс. Наряду с тем, как это записано в 9 главе Деяний святых апостолов, апостол Павел об этом упоминает в послании к церкви в Галатах. Тарс был знаменитым городом в Киликии. Нам неизвестно, как долго апостол Павел находился в Тарсе и его окрестностях. Некоторые толкователи Библии предполагают, что примерно 6 лет, о которых умалчивает Библия, были проведены апостолом Павлом в Киликии. Мы видим, что ревность, которую проявил Павел после своего обращения, как в Дамаске, так и в Иерусалиме, приводит нас к невольному выводу, что он активно проповедовал Евангелие благодати Божией во Христе Иисусе. В 41 стихе 15 главы Деяний святых апостолов утверждается, что Павел проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Это намекает на то, что в течение шестилетнего периода, когда о Павле умалчивается, он занимался основанием церквей в этом округе. Так же, как Павел отправился в Аравию, ища в уединении и тишине познание воли Божией по отношению к своему будущему, то нам кажется, что то же самое мы можем утверждать и о периоде, о котором умалчивается, об этом великом апостоле к язычникам. Павел ждал,

0: чтобы Бог открыл свои божественные планы. Несомненно, в этом мы имеем истину, которой нам, христианам настоящего времени, следовало бы внимать. Имея ревность о Господе и Его деле, иногда мы действуем, не зная, делали ли мы все по собственному усмотрению или по воле Божией. Есть и такие времена, когда мы, как христиане, стараемся действовать с добрым намерением, а Господь внезапно закрывает дверь. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Азии. Дошедшие до Миссии предпринимали идти в Бифинию, но Дух не допустил их. Умалчивание также намекает на то, что несмотря на то, что Павел был в Иерусалиме и бесстрашно свидетельствовал, он еще не был принят как один из своих. Его служение было другим. Вероятно, он еще не рассказал руководящим церкви о своем видении, которое ему было дано в храме. То, что он видел, антипатию евреев, было достаточно для того, что он покинул любимый город. Был ли он должен служить Господу одиноким? Вы увидите, читая послание Галатам, Павел утверждает: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Несомненно, при таком положении дел, мысль о том, что Евангелие будет возвещено языческим народом, не входила в планы Иерусалимской церкви. Итак, Павел трудился один, и мы уверены в том, что успешно. В местности, знакомой ему с детства, и в местности, где его отец имел торговые связи. Возвращение в город своего детства тоже пробудило много воспоминаний. А что же насчет его родственников? Помните, его отец был знаменитым фарисеем, а также торговцом. Что некоторые сразу же, или немного погодя, стали последователями Иисуса Христа, ясно видно из Писания. В особенности упоминается сын сестры Павла, который позднее послужил Павлу, предупреждая его о том, что евреи составили заговор убить его. Несомненно, как в синагоге родного города Тарса, так и повсюду Павел бесстрашно проповедовал о Господе Иисусе Христе. В этот период церкви в Иерусалиме и его окрестностях имела покой. Об этом мы читаем в книге Деяний святых апостолов, 9 главе, 31 стихе. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и в утешении Святого Духа умножались. Апостолы в это время находились в Иерусалиме. Павел был в Тарсе, Киликии и Сирии без особой оппозиции. Она появилась позднее. Но этот период, какой продолжительности он не был бы, должен был быть временем, когда апостол Павел был в ожидании пред Господом. Он особым образом был приготовляем к великому назначению, которое его ожидало, когда придет время его призвания. И кто был использован Богом для того, чтобы поставить Павла в центр общего внимания? Это тот же самый человек, который его вначале познакомил с апостолами. Варнава, сын утешения. Это мы знаем из Деяний святых апостолов, 11 главе 25 стиха, где мы читаем: «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашед его привел в Антиохию». Не только интересно, но и полезно узнать о происходившем в развитии Церкви Иисуса Христа в эти ранние годы христианской эры. Преследования в Иерусалиме и окрестности, причиненные Савлом из Тарса, привели к рассеянию христиан. Из 11 главы Деяний святых апостолов мы узнаем: Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, пришли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Сейчас мы должны заняться рассмотрением развития в Антиохии, в городе, который был столицей, основанной в 300 году до Рождества Христова Силиком Никатаром, и который был назван так в честь его отца Антиоха. Он был сделан римской провинцией в 64 году до Рождества Христова. Но имя сохранилось, и он по-прежнему был важным городом на севере от Иерусалима. Там поселились евреи, бежавшие из Иерусалима, и начали проповедовать Слово Божие. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тела пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, также обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется. При этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичны и эксцентричны. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилие такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются не подготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им. Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего, если вы начнете с того, что верою вступите в личные отношения с Иисусом. Следует, однако, внимательно посмотреть, как вы будете строить на этом прочном основании. Павел советует быть осторожными и мудрыми. Иаков поощряет молиться о мудрости. В этом он перекликается с царем Соломоном. величайшим источником премудрости является Слово Божье – Библия. Бог вдохновлял ее написание, поэтому Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит. Нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, от чего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа. И все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе – и зависимы от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же поведение мужа заставляет вас подумать об уходе, следует оставить открытой дверь для примирения и молиться об этом. 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стихи. Основываясь на том, что он говорил раньше о положении мужа в семье, Павел повелевает мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава с 25 по 30 стихи. Эти слова вовсе не предполагают, что забота о жене должна заставить мужа забыть о собственном благополучии. Ефесянам 5 глава 28 и 30 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего их родители имеют куда больше опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях, но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих. Апостол дает еще одно наставление детям. «Почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей – тонкая и трудная задача, которая требует от родителей всех запасов терпения, любви и мудрости, которыми наделяет нас Бог через своего Святого Духа. Всякий в нашей семье важен и неповторим для Бога. Мы должны представлять каждому свободу быть самим собой, но при этом помогать друг другу ответственно и в полной мере реализовать свои возможности. Практические вопросы для нашей жизни. Первое. Согласны ли вы, что пока еще не стали таким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам недостает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственной свободе для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Почему служение апостола Павла в Фессалониках было не тщетным, не бездейственным? Да, он мог им сказать: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственным». Почему? Потому, дорогие мои, что вход его к ним был согласно божественному плану. Иначе говоря, его пребывание в Фессалониках было по воле Божией. Вне всякого сомнения, самое главное в нашей жизни и в нашем служении – это быть всегда под божественным водительством. Это должно быть у нас на первом месте. В этой второй главе первого послания апостола Павла фессалоникийцам описан примерный служитель Божий, идеальный Христовый свидетель. В ней мы обнаружим необходимые качества образцового труженика Божьего. Как мы уже указали, первостепенной важностью в его служении и жизни – это воля Божья. Дальше во втором стихе мы видим, что быть в центре воли Божьей не освобождает нас от противодействия врага, будь оно в виде притеснения, злословия, гонения или даже смерти. Наоборот, каждый верный служитель Божий должен учитывать, что за Слово Божие понесет страдания, поругания и преследования. Говоря о последовании за Ним, Иисус Христос включил гонение как вознаграждение за верность Ему и Евангелие. Слушайте, что Он говорит. «Нет никого, кто оставил бы дом, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонения, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Но вы скажете, разве Бог не мог бы так устроить, чтобы не было гонения? Не легче и неэффективнее было бы служить Богу в мире и спокойствии, без сопротивления? Очевидно, нет. А то он обуздал бы сатану, ведь он мог бы это сделать, не правда ли? В основу страдания лежит закон, который Христос выразил до своих страданий и своей смерти такими словами: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это основной закон, который должен учесть каждый верный служитель Божий, если он желает, чтобы его труд для Господа не был бы тщетен. Но тут во втором стихе Павел приводит третий фактор, третье качество, которое должно характеризовать каждого свидетеля Божия. Уместно еще раз повторить, что под служителем, работником и свидетелем Христовым подразумевается каждое возрожденное чадо Божие. Итак, прочтем второй стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Читайте «Деяния апостолов», и вы не можете не заметить, что верующие апостольских времен отличались своей смелостью. Самая заметная характеристика их свидетельства и проповедования было то, что они говорили с большим, необыкновенным дерзновением. Смотрите на Петра. Послушайте, как он проповедовал в день Пятидесятницы. «Да, перед многотысячной толпой, собравшейся в Иерусалиме, в этот праздничный день стоял другой Петр, не тот Петр, который менее 2 месяцев тому назад клятвой и божбой отрекся от Христа. В этой толпе были убийцы Христа Спасителя, и он говорит: «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили его». Откуда эта смелость? Как объяснить тот факт, что совсем недавно, под угрозой девчонки, он говорил: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь. Божась, Он говорил: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Эта новая смелость, которую Петр имел теперь, была от Бога. Да, дерзновение первых христиан было сверхчеловеческое, и этим отличалось их свидетельство о Христе. Для них это был самый серьезный вопрос, чтобы во что бы то ни стало всегда иметь это дерзновение. Смелость их страшила врага больше всего. Вот почему цель первого преследования молодой церкви, только что начавшей свое существование, была, чтобы угрозой внушить страх в сердцах апостолов. Сказано, что, видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивились. И теперь слушайте, что они толкуют между собою. «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими соделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили о имени сём никому из людей». Такова тактика дьявола – запугивать угрозами, внушать страх и таким образом парализовать Христова свидетеля. Разве его метод сегодня изменился? Никак. Он применяет те же способы для достижения своей цели, которые он употреблял во дни апостолов, сперва угрозами, а потом уже прямой атакой, чтобы заглушить голос церкви. Когда эти темные вражеские тучи нависли над молодой церковью, то как поступила она? Члены ее могли бы заключить, что следовало бы более деликатно подходить к некоторым истинам, особенно к тем истинам, которые раздражают врага. Или уместно было бы теперь затихнуть, пока власти не успокоятся и забудут о нас. Иначе говоря, следует найти более тактичный метод, дипломатический подход к делу, и тогда у нас будет успех, и все нас примут и одобрят. Таких рассуждений вы бы не услышали среди них. Дорогие братья и сестры, пусть эти гонимые апостолы будут нам примером. Посмотрите, что они сделали после того, как власти приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Петр и Иоанн пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Что делает церковь, выслушав о всем случившемся? Как мы читаем? «Выслушавши это, они единодушно голосовали устранить с церковного служения Петра и Иоанна как неблагонадежных, слишком радикальных проповедников и заменить другими руководителями, более приемлемыми властями». Так сказано? Тысячи раз нет. Но слушайте, что сказано. «Выслушавши это, они, то есть члены церкви, единодушно возвысили голос к Богу». Это было единодушное молитвенное голосование Богу. Возлюбленные, иного выхода нет. Петр и Иоанн могли посчитать ненужным прибегнуть к такой усиленной общей молитве. Ведь сказано, что они с большой смелостью отвечали на суде. «Судите сами», — говорят они своим преследователям, — «справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Как будто тут не было никакого недостатка смелости, правда? Робкости тут незаметно. И тем не менее, они почли нужным коллективно возвысить голос свой к Богу. Павел, который мог сказать: «Пострадавший и бывший поруган в Филиппах, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Но в то же время в другом месте он обращается к верующим с убедительной просьбой молиться о нем: «Дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Да, как Павел, так и Петр, и Иоанн, и члены молодой церкви ощущали нужду постоянно приходить к Богу в молитве. Как бы ни угрожал и не атаковал их враг, чтобы они ни в коем случае не утратили бы это основное качество в их свидетельстве – дерзновение безбоязненно возвещать всю волю Божью. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Они не просят отдыха или передышки, или утешения, или мира. Нет, но дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Они были озабочены только об одном, о том, чтобы ни в коем случае не быть лишенными этого божественного дерзновения. Нет, дорогие мои, для себя они ничего не просят. Только чтобы они могли, несмотря на угрозы властей, со всею смелостью и дерзновением проповедовать Слово Господне. Вы заметили, как Павел говорит тут в послании фессалоникийцам? «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Дерзнули в Боге нашем. Что это говорит нам? А то, что дерзновение, которое он имел, было не его, но Божие. «Мы дерзнули в Боге нашем». Тут весь секрет. Христос сказал, что «без меня вы ничего не можете делать». Что случилось, когда молодая церковь молилась? «Дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Слушайте, как Бог ответил им на эту молитву. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Возлюбленные, в этой силе мы и нуждаемся, если мы желаем иметь дерзновение в нашем свидетельстве и служении Богу. Человек воистину исполненный Духа Святого, исполнен уверенностью, что Бог с ним, и это дает ему силу, смелость и авторитет. Страх, боязнь и колебание заменяется дерзновением, уверенностью и стойкостью Духа Святого. О, дал бы нам Бог вновь пережить такое обильное излияние Духа Святого. Дорогие мои, мне кажется, что в этой Духом Святым дарованной смелости наша сущая нужда, чтобы мы могли безбоязненно нести погибающему люду благую весть Божию. Подобно молодой первовековой церкви, возвысим и мы голоса наши и скажем: «Не отступим от Тебя, Владыка неба и земли, пока Ты не даруешь рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». И в ответ на искренний вопль детей Своих Бог исполнит нас Духом Святым, и тогда мы будем говорить Слово Божие с дерзновением. И вот тут следует подчеркнуть, что дерзновение дается нам для одной только цели, как говорит Павел. «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие». Бог не дает Духа Святого просто ради силы или чтобы обратить внимание на нас, какие мы удивительные и духовные. Нет, и еще раз нет. «Вы примете силу, — говорит Христос, — когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Дух Святой никогда не возвышает человека или его дары и способности, нет, но всегда чудную личность нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы призваны проповедовать благовестие Божие, а оно целиком совокуплено в Иисусе Христе. Вот наша единая тема. Верный признак, что человек утратил эту силу Божию, это то, что сердце его больше не пламенеет любовью Божию, и потому он берется проповедовать о спорных вещах. Его темой перестает быть Иисус Христос и его великое дело искупления, которое он совершил на Голгофском кресте. Проповедник, который увлекается спорными вопросами или склоняющий своих слушателей на какое-либо мнимое откровение, которое он якобы получил от Бога, но который он не в состоянии обосновать на Слове Божьем, своим этим самовольным смиренномудрием только обольщает слушателей, вторгаясь в то, чего не знает, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, как говорит апостол Павел. Это не есть служение в силе Духа Святого, а в силе своего гордого, властного «я», а может быть, даже и в силе лукавого. Возлюбленные, Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, чтобы мы не стыдились свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, но страдали с благовестием Христовым силою Бога. У Павла было одно стремление, одна поглощающая страсть, чтобы ни в чем не быть посрамленным, но всегда, при всяком дерзновении, возвеличен был Христос жизнью ли то или смертью. Но что значит благовестие Божие, за которое Павел был готов положить свою жизнь? Эта добрая весть заключается в том, что сам Бог всемогущий, против которого мы, Его создание, согрешили, нас так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного ради нашего спасения. Да, Он нас любит именно таковыми, как мы есть, грешниками, преступившими Его закон. Друг мой, будь ты самым страшным, окаянным грешником, Бог тебя любит. Он явил свою великую любовь к нам в том, что послал Христа умереть за нас, когда мы еще были грешниками. Это и есть благая весть, возлюбленные. Эту чудную, добрую, благую весть мы вам сегодня возвещаем. Почему, мой друг, если ты ее еще не принял, сейчас там, у твоего радиоприемника, не склониться перед всемогущим Богом и принять эту неизреченную любовь Божию в Сыне Его Иисусе Христе? Скажи: «Господи, спаси меня, прости меня, сделай меня Твоим искупленным чадом ради Иисуса Христа». Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги Иезекииля, мы приходим к последней его части. Главы 40 по 48 говорят о храме и народе Господнем во время божественного восстановления очищенного от грехов народа. Слова «Слава Божия» являются как бы ключом в этой книге. В первых 11 главах эти слова повторяются 12 раз, а потом они снова появляются в 43 главе. Делается ясным, что слава Божия была оскорблена и огорчена идолопоклонством народа. Мы можем сказать, что Бог не желал, чтобы слава Божия оставила храм и народ его, но это было необходимо из-за грехов народа. Слава Господня явилась у порога храма и пребывала там. 10 глава, 4 стих. А потом она стала у ворот восточных. 10 глава, 19 стих. Немного далее мы читаем, что слава Господня оставила город. 10 глава, 23 стих. «И подняла слава Господня из среды города и остановилась над горою, которая на востоке от города». Но когда мы возвращаемся опять к последней части книги Иезекииля, которая связана с новым храмом, с переустройством поклонения в нем Богу и с назначением верных служителей, то мы видим, что слава Бога Израилева шла со стороны восточной, пригласие его, как шум многих вод, а земля была полна его света, осветилась от славы его. 43 глава, 2 стих. Как уже мы упомянули раньше, слава Господня пришла в храм путем восточным. 43 глава, 4 стих. И осветила храм. Иезекииль, видевший символистический вход славы Божией, теперь после многих лет весьма возрадовался, увидя возвращение славы, которая наполнила новый храм. Следует помнить, что это видение пришло к Иезекиилю по прошествии 25 лет с его пребывания в вавилонском пленении и после 14 лет со времени разрушения храма Иерусалимского. Поэтому можно отнести хронологически это важное видение пророка к 572 году до Рождества Христова. Хотя некоторые из пленных иудеев в Вавилоне принимали эти пророчества с верой, Бог употреблял Иезекииля и хранил его жизнь, чтобы он поддерживал духовный остаток Израиля в уповании на него, храма в сердцах любви, храма в Иерусалиме и поклонению Богу живому. Когда приблизительно через 40 лет пришел указ от царя, чтобы желающим разрешается вернуться в Иерусалим и что они могут также восстановить храм, то нашлись многие среди иудеев, которые отправились в землю отцов их отстраивать храм. Иезекииль в то время уже не был жив, но его пророчества и другие духовные наставления были живы в сердцах верующих соотечественников. Но, конечно, это видение Иезекииля относится к будущему времени последних дней. Постройка храма и восстановление Иерусалима началось через 70 лет.

0: после первого пленения 536 года до Рождества Христова. Это видение относится к последнему периоду времени, когда народ израильский будет духовно восстановлен пред Богом. В данное время нет храма в Иерусалиме, но он будет построен. Слава Божия вернется в него, и верные Богу будут поклоняться в нем. Помните, что подробности и повеления от Бога, описанные в этом пророчестве, в отношении постройки храма и служения, как это было сделано и в отношении постройки скинии, по выходу Израиля из Египта. Заметьте описание явления славы Господней над скинией или над храмом. Прочитаем некоторые места. Первое. Исход, 40 глава, с 34 по 35 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что слава Господня наполнила скинию». Второе. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава с 1 по 2 стих провозглашает. «Когда окончил Соломон молиться, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение жертвы, и слава Господня наполнила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Прочитайте также третью книгу Царств, 8 главу и 11 стих. 3. Иезекииля, 43 глава, с 3 по 5 стих провозглашает. «И я пал на лицо мое, и слава Господня вошла в храм. И вот слава Господня наполнила весь храм». Мы видим, что в каждом случае сила славы Господней была весьма велика. В первых двух случаях служители не могли войти в Дом Божий по причине устрашающего величия, присутствия Его, на которое указывало облако славы над скинией святых. В последнем случае, при видении восстановления Храма Божия, пророк Иезекииль пал на лицо свое, увидя славу Его. Полезно остановиться немного на этом чудном факте откровений Божьих. Мы с вами не видим этой славы Божьей, о которой говорится в прочитанных текстах Священного Писания. Однако мы должны всегда помнить, что Он есть Бог славы. Возлюбленный апостол Иоанн фактически склонял свою голову на грудь Господа Иисуса Христа. Но когда он увидел воскресшего Иисуса, Откровение 1 глава 7 стих, то он пал к ногам его, как мертвый. Один толкователь Библии говорит, Иезекииль чувствовал величие престола Божия и принципы божественного его правления, но его видение было видение самого Бога во славе. И он видел его в страшном движении колес, в его действиях, он чувствовал побеждающую силу его духа. Глубокий секрет надежды Израиля заключался в близком общении с Богом, в обилии глубоком его познания. Эти слова мужа Божия глубоки и правильны. Мы должны чувствовать действия Господа вообще и в нашей личной жизни, но самое главное пропускаем. Приходит мимо его благословение познания Бога, общение с Ним, прославление и поклонение Ему, а также постоянная связь с Ним. Иезекииль получил откровение от Бога, как будет построен храм, каково будут в нем служения, кто будет служить. Он подробно описал откровение об этом. Это напоминает нам подробные откровения и указания, данные свыше Моисею по отношению к скинии. Таким же образом будет построен и храм Господу во славу Божию. Размеры, материал, служители – все будет согласно инструкциям, данным Иезекиилем в VI веке до Рождества Христова. Когда было положено основание для восстановления храма в Иерусалиме по окончании 70-летнего пленения народа в Вавилоне, то старцы плакали, вспоминая прежний храм. Они рыдали, как дети. Ездра, 3 глава, 12 стих. Можем ли мы вполне представить себе великую радость, когда храм будет построен по указанию самого Бога для истинного поклонения Ему? Обратившийся к Господу Христу Израиль с великой радостью и восклицанием будет прославлять имя Божие. Поклонение это будет совершаться в память искупительной жертвы Господа Иисуса, Сына Божия и Мессии и Искупителя Израиля. Воистину, этот будущий храм превзойдет своей красотой все бывшие храмы в прошлом. 47 глава дополняет эту радость описанием реки живой воды, которая будет течь из храма, даруя благословение многим. Какое духовное основание является храм Господний? Все роды Израиля придут в единство. Царь Господь Иисус будет праведно управлять народами, доколе все враги не будут положены в подножие ног Его, и последний враг истребится — смерть. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Пророческие книги дарованы нам для радости и для руководства в будущем. Ничто не останется неисполнившимся из слов пророческих. Книги Иезекииля заканчиваются нотой триумфа, и имя города будет Иегова Шама, Господь там. Итак, книга Иезекииля начинается видением небесной славы, которая преисполнила сердце пророка страхом божественным. Заканчивается эта книга славой Дома Господня на земле. Хотя мы не в состоянии вполне понять всю эту великую славу, но это знание нас ободряет и укрепляет, как членов тела Христова Церкви Его, что мы будем царствовать вместе с Ним. Где будет Он, там и мы будем с Ним. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Даниила. Имя этого пророка означает «Бог мой судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 31. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мной, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, Который создал меня в чреве, создал и Его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мной, как с отцом, и от чрева матери моей я поддерживал вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога. Пред величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяса его не насытились? Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиила, бузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиила, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите: мы нашли мудрость, Бог опровергает его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны. Объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой». Глава 33. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань передо мной. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения. Поэтому страх передо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог
1: выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы». «Я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и извращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость — это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Дорогие друзья, мы сегодня снова продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на главе 27 книги Левит. Эту главу можно озаглавить «Посвящение и религиозное рвение». Сейчас же, как только вы начинаете углубляться в эту главу, перед вами встает вопрос, почему эта глава помещена именно здесь? В этом месте она окажется приложением или же припиской книги Левит. Многие исследователи Библии заметили это и считают ее большой проблемой этой книги. В моем понимании, такое их отношение не соответствует содержанию книги Левит и слишком преувеличено. Для помещения этой главы как раз в этом месте была, видимо, определенная цель. Когда смотрим на содержание книги, то находим, что все, предшествовавшее этой главе, было обязательным для исполнения. Здесь же мы видим обеты добровольного посвящения, и это создает чудесную атмосферу для поклонения человека Господу Богу. После повелений, церемоний и разных постановлений здесь мы находим поразительные особенности обетов, который человек берет на себя добровольно. В этом мы видим отклик благодарного сердца на всю доброту Божью, проявленную к этим людям. И тем не менее важно отметить, что после того, как обещание Богу было дано, оно обязывало человека исполнить его. Естественным откликом спасенного человека будет вопрос – что я могу сделать для Господа, поскольку Господь сделал так много для меня? Это выражение много раз встречается в Священном Писании. Давид спрашивает, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Псалом 115, 3 стих. Апостол Павел писал к верующим его дней и говорил: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву».

благодарение Богу. Так читаем во втором послании Коринфянам, друзья, 8 и 11 стихи 9 главы. Друзья дорогие, обыкновенно всякий верующий хочет сделать что-то хорошее для Бога. Он хочет торжественно обещать что-нибудь для Него. И здесь появляется трудная проблема – найти то, что будет достойным для посвящения его Богу. Однажды данное обещание становится обязательным для того, кто дал его. В книге Притчи, 20 глава, 25 стих, говорится: «Сеть для человека – поспешно давать обет, и после обета обдумывать». А в книге Экклезиаста, в 5 главе, 3 по 5 стихи, написано следующее: «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Бог не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Помните, слушатели, Бог не требует от вас обетов. Они добровольны. Они полностью добровольны, дорогие слушатели. Но если вы, слушатель, обещали что-либо Богу и не исполнили, будьте уверены, что Он взыщет с вас это. Об этом говорится в книге Второзакония в 23 главе, 21 по 23 стихи. «Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его. Ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполни так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Ну а теперь, слушатели, мы прочтем первых два стиха 27 главы книги Левит, где говорится: «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилем и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей…» Друзья, если кто посвящал себя Господу, он должен был платить за это. Вспомните, что Давид не хотел вознести Господу в жертву то, что доставалось ему даром. Во второй книге Царств, в 24 главе, 24 стих, написано: «Но царь сказал Орне: „Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром“». В стихах 3 и 4 этой 27 главы, последней главы книги Левит, говорится: «То оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных, по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей». Друзья, если кто посвящал себя Господу, это не означало, что он должен был служить в скинии собрания. Это служение совершали уже левиты. Вспомните великого пророка Самуила. Когда он был еще, можно сказать, подростком, его мать Анна принесла его в храм как жертву благодарности Богу в уплату за ее обет. И она, слушатели, до этого уже принесла этого еще ребенка, слушатели, для этого. Но и потом Господь, будучи уже он подростком, не раз проговорил к нему. И вот она, Анна, сказала: «Господи, я обещала тебе, что если ты дашь мне сына, я посвящу его тебе».

0: и вот он твой. В стихах от 5 до 8 цена посвящения определяется возрастом человека. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его соразмерно состоянием давшего обет. Пусть оценит его священник. Друзья, основанием для оценки посвящаемого была его способность совершить труд. При этом принималось во внимание его возможность платить за свое посвящение. Если он был бедным, плата с него была, конечно, меньшей. Но мы читаем дальше. «Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею. То, что пообещано Господу, слушатели, нельзя заменять другим. Нечистые животные также посвящались Господу, но их нельзя было приносить в жертву». Стихи 14 и 15 говорят о посвящении дома. Мы читаем. «Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его». Дом человека, друзья, был его самым священным, можно сказать, материальным владением. И человек мог посвятить его Господу. Я считаю, что христианский дом, равно как и дети христиан, должны быть посвящены Богу. Нет большего счастья, чем принадлежать Господу. Стихи от 16 по 25 говорят о посвящении поля Господу, а также о том, что в случае, если посвятивший поле захочет выкупить его, он должен прибавить 1/5 к стоимости поля. В юбилейный же год посвященная земля должна быть возвращена ее собственнику. Мы прочтем стихи 26 и 27. «Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать. Вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить его по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Первенцы из скота уже принадлежат Господу, слушатели, и не должны посвящаться Ему по обету. Мы читаем дальше. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не покупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. Второе, что не должно быть посвящаемо Богу по обету, это то, что было уже посвящено Ему. В 6 и 7 главах книги Иисуса Навина мы находим, что, например, Иерихон был посвящен Богу на уничтожение. И поэтому Ахан, взявший себе из заклятого, был предан смерти. В стихах от 30 по 33 этой главы 27 книги Левит говорится о десятине. «И всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено». Друзья, десятину из плодов земли можно было выкупать, приложив 1/5 долю к ее цене. Но десятину из скота и из всего живого нельзя было выкупать или заменять другим. Стихом 34 заканчивается книга Левит. Мы читаем этот стих. «Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае». Мы, верующие, друзья дорогие, должны быть благодарны Богу за то, что сегодня мы живем уже под Его благодатью. В послании к Титу во 2 главе апостол Павел говорит следующее: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот так, слушатели, апостол Павел пишет о нашей благодати, которую мы получили через Иисуса Христа. Благодарение Богу за Его неизреченный дар, явленный в спасении грешников. Ему пусть будет слава навеки, дорогие слушатели. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы пришли к концу книги Левит. Я надеюсь, она много и много принесла вам разных прекрасных поучений. Мне она очень и очень много помогла и помогает в жизни, дорогие слушатели. Книга, которая описывает разные церемонии, обряды, праздники, жертвоприношения, которые образно, друзья, образно говорят нам сегодня о Иисусе Христе, Спасителе нашем. На следующий раз, если Господу будет угодно, если Он нам разрешит встретиться, мы перейдем к одной из книг Нового Завета, а именно Евангелие Луки. Так что, друзья дорогие, до следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. А если у вас, друзья дорогие, появятся вопросы или же комментарии, ваши личные мнения, вы можете писать нам. Если у вас нет Библии, пожалуйста, тоже пишите. Мы постараемся вам помочь. Наш адрес – это адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. Или же можете писать лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Итак, всего вам прекрасного, друзья. До свидания.
1: Вы прослушали слушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы хотели бы познакомить вас с новым циклом передач под названием «В поисках Царства Божьего». Этот цикл состоит из 13 историй, рассказывающих о том, как две не совсем благополучные семьи сталкиваются с проблемами, бедами, учатся принимать вызов судьбы и преодолевать препятствия, возникающие на их пути. Отцы обоих семейств были религиозными людьми. Первый Дидий Фронта, римский священник, отец двоих сыновей Сергия и Люция. Второй греческий священник, отец двоих детей, сына Анатолия и дочери Адрианы. Как часто случается во многих семьях, повзрослев, дети начинают ставить под сомнение ценности, обычаи и религиозные убеждения своих родителей. Подобные разногласия нередко становятся причиной ссоры и охлаждения в отношениях между членами семьи. К сожалению, некоторые семьи не выдерживают напряжения и буквально распадаются на части. Дети и родители не могут найти в себе силы, чтобы пойти на компромисс, найти точку соприкосновения. Наша история начинается в Древнем Риме примерно в 30-м году до нашей эры, во время правления кесарей. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую историю из нового цикла. Она называется «Едва различимый призыв Божий».

0: Амар! Иосия! У нас много работы, мы идем домой.
1: Господин, Амар и Иосия еще не вернулись с рынка. Их здесь нет.
0: Но ведь они ушли рано утром. Это совсем на них не похоже. Они никогда не уходят на целый день. Ой, я пойду их искать. Если они вернутся, пока меня нет, скажи, что я приказал им ждать моего возвращения здесь и никуда не уходить.
1: Я могу спросить, куда именно вы направляетесь, господин?
0: Сначала я пойду в полицию. Меня не покидает ощущение, что произошло что-то неладное.
1: Я желаю вам удачи.
0: Извините за беспокойство, капитан. Мне нужно найти двух людей, с которыми я работаю.
2: Кто вы? И как зовут людей, которых вы ищете?
0: Меня зовут Октавий Фронта. Я мэр города Хиппос из Десятиградия. А людей, которых я ищу, зовут Амар и Иосия. Может быть, вам о них что-нибудь известно?
2: А, вы имеете в виду двух рабов, которых мы арестовали за воровство недалеко от рыночной площади сегодня. А вы не помните, у них была с собой большая сумка с деньгами?
0: Они не рабы, и тем более не воры. Эти люди мои работники. Я лично дал им сумку с деньгами, чтобы они сделали на рынке все необходимые мне покупки.
2: Но на мочках ушей у ваших работников мы нашли рабские клейма.
0: Да, но при них были документы, подтверждающие их освобождение из рабства. Они всегда носят эти бумаги с собой на тот случай, если на улице их кто-нибудь остановит и потребует предъявить документы.
2: Такие документы можно купить в любом переулке Рима. Посмотрите, мы уже собрали целую коллекцию фальшивых бумаг.
0: Ну-ка, покажите-ка мне вот те два документа. Те, что у вас в левой руке. А теперь посмотрите. Если бы вы внимательно изучили печати на этих бумагах, вы бы заметили на них мою подпись. Итак, где мои работники?
2: Мы уже отправили этих сбежавших рабов в Мамертинскую тюрьму.
0: В Мамертинскую тюрьму? Вы ответите за это. Молите Бога о том, чтобы с ними не произошло ничего плохого. Вы дорого заплатите за эту ошибку.
2: Вам совсем не интересно, куда делась сумка с деньгами, которая была у этих рабов?
0: Меня больше волнует состояние моих людей. А с вами, впрочем, как и с деньгами, которые были при них, я разберусь позже.
2: Столько шума из-за какого-то щуплого старого еврея и полуслепого египтянина совсем не похоже на римского мэра.
0: Амар и Иосия – мои лучшие работники. Я доверяю им, как самому себе. Поверьте, вы можете поучиться у них благородству и великодушию. Люди с таким характером – большая редкость.
2: По ночам улицы Рима очень опасны. Я еще раз приношу свои искренние извинения за столь неосмотрительные действия моих офицеров. Мне очень жаль, что вашим людям пришлось оказаться в центре этой переделки. Понимаете, находиться в Риме стало небезопасно. Все больше и больше рабов сбегают от своих хозяев, грабят ни в чем не повинных людей и даже идут на убийство. К моему великому сожалению, это происходит даже в самых благополучных районах города.
0: Извинения следует приносить не мне, а Амару и Иосии. При них были все необходимые документы, но, несмотря на это, их арестовали, ограбили и избили. Мне кажется, что большинство проблем в этом городе связаны с поведением самих римлян, а не с живущими здесь рабами.
2: Я прослежу за тем, чтобы вам вернули деньги. И чтобы ваших людей больше никто никогда не беспокоил.
0: Спасибо вам, капитан, вы очень добры. Я решил, что нам пора уезжать из Рима. Мне больше не хочется иметь дело с местными порядками и обычаями. Они доставили мне достаточно хлопот. Мы собираемся покинуть город через несколько дней. Если вы когда-нибудь окажетесь в Десятиградии, непременно посетите город Хиппос. Мы будем очень рады вас видеть. Просто спросите, где живет Октавий Фронта. Любой житель города поможет вам меня найти.
3: Мы на самом деле поедем домой?
0: Да, Амар. Мы покинем Рим, как только я улажу некоторые дела. Я постараюсь сделать это как можно скорее. Иосия, тебе не кажется, что это тот же самый корабль, на котором мы прибыли в Италию прошлой осенью?
4: Да, господин, так оно и есть. Это действительно тот самый корабль, один из кораблей, которые отправляются в плавание из Египетской Александрии. Я думаю, что они зимовали здесь. Похоже, корабль готов к дальнему плаванию.
0: Вы с Амаром оставайтесь здесь с вещами, а я пойду в порт и узнаю, можем ли мы купить билеты.
4: Капитан говорит, что если нам повезет и ветер будет попутным, то уже утром мы прибудем в Кесарию.
0: Это прекрасная новость, Иосия. Вам когда-нибудь доводилось бывать в Капернауме, городе, расположенном на Галилейском море?
3: Нет, я никогда не бывал там, но слышал, что Капернаум очень красивый город.
0: Да.
4: А я жил недалеко от Капернаума, когда был совсем маленьким. Это было еще до того, как меня схватил римский работорговец и продал в рабство.
0: Твои родные до сих пор живут там?
4: Я уверен, что мои родители давно умерли. А про свою младшую сестру я давно ничего не слышал.
0: Я хочу ненадолго остановиться в Капернауме, чтобы повидаться со своим старым другом, сотником по имени Дарий. Пока мы находились в Риме, я узнал, что сейчас его подразделение находится именно там. Если хочешь, мы можем найти там твою сестру.
4: Ты очень добр, Октавий. Но мне бы не хотелось отвлекать тебя от более важных дел и откладывать отъезд из-за меня.
0: В ближайшие несколько недель дома меня никто не ждет, на работе тоже. Мне будет очень приятно, если я смогу помочь тебе найти хотя бы одного члена твоей семьи.
4: Ты всегда был очень добр ко мне и Амару. А в последнее время ты стал относиться к нам как к друзьям, как к родным людям. А можно спросить тебя...
0: Вы хотите знать, почему я изменился, не так ли?
3: Да, господин.
0: Мне сложно объяснить вам, что именно со мной происходит, но я попытаюсь найти нужные слова. Я полагаю, что внутри меня возрастает желание обрести внутренний покой и познать истинный смысл жизни. У меня есть все, о чем я когда-либо мечтал. Прекрасный дом, любящая жена, здоровые взрослые дети, деньги, положение в обществе. Но я чувствую, что в душе мне не хватает чего-то очень важного. Когда я стал относиться к окружающим с большим уважением, стал заботиться о ближних, эта пустота стала заполняться. Конечно, такое поведение противоречит всем принципам, которым меня учили с самого детства. Римская культура построена на иных ценностях. Мой брат римский священник, он поклоняется римским богам, но, несмотря на его религиозные убеждения, я никогда не встречал более грубого, злого и неуверенного в себе человека. Мне казалось, что религия должна учить людей жить в мире с окружающими, делиться с ними покоем и любовью, а не воевать с ними и жить в ненависти.
3: Твои слова подобны несбыточной мечте, мой господин. Но я должен согласиться с тобой. К этому идеалу стоит стремиться.
0: Я очень надеюсь, что в мире существует такое учение, и что я не слишком стар, чтобы стать его последователем и увидеть его плоды в своей жизни. Так, если мне не изменяет память, то еще один поворот, и мы сможем насладиться прекрасным видом на Галилейское море. А, вот и оно. Только посмотрите. Оно прекрасно, не правда ли? Я думаю, что мы должны засветло добраться до римского военного гарнизона. Вам не нужно отдохнуть?
4: Я в порядке. Мое желание поскорее увидеть Капернаум настолько сильно, что я совсем не чувствую усталости.
5: Если пожилой тщедушный Иосия не нуждается в отдыхе, то я тем более. Не волнуйся, Октавий. Мы справимся.

0: «Господин! Вас хотят видеть какие-то люди. Их трое. Они ожидают вас у ворот заставы».
1: «Они назвали свои имена?»
0: «Ну, мне представился только римлянин. Его зовут Октавий. Он сказал, что вы друзья».
1: «Скорее дайте мне пройти. Я не видел своего друга Октавия уже много лет».
0: «Пожалуйста».
1: «Октавий, старина, какой сюрприз! Мой дорогой друг, как я рад тебя видеть! Не могу поверить своим глазам».
2: «Я тоже очень рад тебя видеть, друг мой. Ты прекрасно выглядишь, Дарий. Познакомься, это Иосия, а это Амар».
1: «Добро пожаловать. Пойдемте в дом. Иосиф, Иосиф, покажи, пожалуйста, нашим гостям, где они могут умыться, а потом принеси нам вина и фруктов. Попроси повара приготовить для нас мясо. Встреча с моим другом Октавием и знакомство с его друзьями – это настоящий праздник. Мы должны устроить настоящий пир».
2: «Ну что же, сотник Дарий, я уже много раз рассказывал тебе о своей жизни. Теперь твоя очередь рассказывать мне о себе. Почему ты до сих пор служишь в армии? Я знаю, что тебе полагается очень солидная пенсия. Ты мог бы спокойно уйти на заслуженный отдых и жить безбедно. Так почему же ты принял решение продолжать служить в иудейской армии?»
1: «Ты наверняка помнишь, что я получил ранение вскоре после того, как присоединился к римской армии. В это время я служил в твоем подразделении».
2: «Да, я прекрасно это помню. После того боя у меня тоже остались шрамы. О том, что ты выжил, я узнал только через 2 года после той схватки».
1: «После выписки из госпиталя меня перевели в гарнизон, расположенный недалеко от деревни Назарет, поручив мне заниматься бумажной работой. Там я познакомился с плотником по имени Иосиф. Через 3 дня после нашего знакомства мне сообщили о том, что меня переводят в Иерусалим. Отправляясь на новое место службы, я вновь встретился с Иосифом и его беременной женой Марией. Им предстоял долгий путь до Вифлеема, где они должны были участвовать в переписи населения. Дорога была небезопасной, и я решил проводить их до места назначения».
2: «Узнаю моего отважного солдата Дария. Ты всегда был готов позаботиться о других, не задумываясь о собственном благе. Ты человек чести, Дарий. Ты никогда не мог жить спокойно, понимая, что не выполнил свой долг».
1: «Во время нашего 3-дневного путешествия Иосиф и Мария рассказали мне множество удивительных историй, связанных с иудейским народом и их верой. Они рассказали мне о том, что в книге, которую они называют «Священным Писанием», несколько пророков предсказали появление особого человека, который станет лидером иудейского народа. Они рассказали мне, что Иегова, Бог, которому они поклонялись, явился им в видении или во сне и сказал, что ребенок, которого носит Мария, должен стать будущим лидером израильского народа. Сам Иегова дал им такое обетование».
2: «Подожди, это было почти 30 лет назад. Ты хочешь сказать, что отказался от пенсии и принял решение вернуться в Иудею только лишь для того, чтобы найти этого человека?»
1: «Да, а ты как думал?»
2: «И тебе удалось его найти?»
1: «Да. И завтра, если вам будет интересно, я могу вас с ним познакомить. У вас будет возможность послушать его учение».
2: «Он на самом деле оказался сыном людей, с которыми ты познакомился в Назарете?»
1: «Да! Я уверен в том, что его родила Мария ничуть не меньше, чем в том, что я появился на свет благодаря моим родителям!»
2: «Если он и есть тот самый обетованный лидер, то не следует ли нам уведомить об этом римские власти?»
1: «Сначала познакомься с ним. Послушай его учение. Если после этого ты по-прежнему будешь уверен в том, что римские власти должны быть уведомлены о существовании этого человека, то тебе придется сделать это лично.
2: А как зовут этого обетованного лидера?
1: Его зовут Иисус. Иисус из Назарета.
2: Посмотрите на весь этот народ. Должно быть, здесь собралось 6 или даже 7 тысяч человек. Здесь ничуть не меньше людей, чем во всех подразделениях римской армии, расположенных в Десятиграде. Если Иисусу удалось собрать столько народа в этом небольшом городке, то очень скоро количество его последователей может значительно возрасти, поставив под угрозу римскую власть. Ты уверен в том, что Иисус не планирует переворот? Уверен, что он не бунтарь, и в его замыслах нет желания устроить революцию?
1: Я абсолютно уверен в том, что у него нет ни малейшего желания вступать в борьбу с римлянами. Он не собирается ни с кем воевать.
2: Когда он начнет свою проповедь? Он скоро появится здесь?
1: Да он уже здесь.
2: Где? Я не вижу вооруженной охраны, не вижу кавалерийских войск. Здесь нет ни одного солдата.
1: Вот, видишь тех людей на каменистом выступе? Да куда ты смотришь? Вот там, ну чуть выше собравшихся людей.
2: Да, вижу. Но разве это не простые рыбаки? Такие же рыбаки, которых я видел на море Галилейском.
1: Иисус стоит рядом с высоким человеком по имени Петр. Петр на самом деле рыбак. Я думаю, сейчас Иисус начнет свою проповедь.
3: Если вы желаете узнать истинное послание Царствия Божьего, то внимательно слушайте мои слова. Я знаю, что многие из вас жаждут познать Отца Небесного. Вы желаете получить Его благословение. Я пришел для того, чтобы научить вас секретам Его Царствия.
4: Как жаль, что мой слуга Иосиф не пришел сюда вместе с нами. Я бы очень хотел, чтобы он тоже услышал проповедь Иисуса.
5: Я слышал, как ночью он стонал от боли. Когда я подошел к нему, чтобы узнать, не могу ли я ему чем-нибудь помочь, он попросил меня принести ему немного крепкого вина. Он смог уснуть только после того, как выпил несколько глотков этого горького напитка.
3: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
2: Если Иисус не является политиком и революционером, как ты утверждаешь, то я должен заметить, что его мышление весьма революционно. Я никогда не слышал ничего подобного. Я должен признаться, Дарий, Иисус совсем запутал меня своей проповедью. Он либо самый мудрый человек из всех, которые когда-либо жили на земле, либо он хитрый глупец, ведущий группу столь же глупых последователей к неминуемой гибели.
0: В сердце каждого человека живет едва неуловимое, но настойчивое желание понять смысл жизни, к Каждый человек понимает, что живет на этой земле не только ради материальных благ. Ни один из нас не хочет слепо принимать то, что большинство людей считают истиной. Октавий был таким человеком. Уважаемый мэр независимого римского города, глава благополучной семьи, отец здоровых взрослых детей. Он был богаче множества других людей, но, несмотря на богатство и власть, он понимал, что его душе чего-то не хватало. В его сердце была пустота, которую он ничем не мог заполнить. Жестокость и развратность римских властителей вызывали в нем только отвращение. Поэтому Октавий и начал искать истину, которая в дальнейшем повлияла не только на его жизнь, но и на жизнь людей, которых он любил и которыми очень дорожил.
6: Вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Дорогой друг, никогда не воспринимай свои слова как что-то само собой разумеющееся. Привет, я Джонни Эриксон Тад, и я надеюсь, что вы всегда будете слышать ободряющие слова, которые помогут вам возрастать во Христе. Слова, которые произведут перемены в вашей жизни. Поэтому я серьезно отношусь к своей речи. Ибо Иисус говорит в Матфея 12 главе. Вот послушайте. «Говорю же вам». Вы понимаете, что сейчас Он скажет что-то важное, да? «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ой, надеюсь, праздных слов не будет. Но все же отрезвляет тот факт, что однажды мы будем давать отчет за каждое слово. Похоже, тут акцент сделан на важность того, что мы говорим. Слова обладают такой удивительной силой – умерщвлять либо возвращать к жизни. Как сказано в притчах 18:32, «Смерть и жизнь во власти языка». Вот я и приняла решение делать так, чтобы мои слова несли жизнь. Жизнь, надежду и ободрение. Я практикую это каждый день со своим мужем. Никогда не встречала человека, настолько реагирующего на доброе слово. Я не имею в виду флирт. Вот что я могу ему сказать. «Кен, спасибо, что посетил нашего соседа, который болен раком. Какая же это была замечательная идея!» Или я ему скажу: «Кен, я так благодарна, что ты человек молитвы. Пусть Господь благословит тебя за то, что ты всегда первым приглашаешь людей к молитве. Ты такой молодец!» Это называется одобрение или похвала. Это не флирт, не просто приятные слова, не имеющие значения. Ну, знаете, есть такие приятные речи, которые вы говорите лишь для того, чтобы добиться желаемого. Но я имею в виду именно ободрение или похвалу. Это признание и провозглашение того доброго, что ты видишь в другом человеке, или хотя бы того, на что ты желаешь его вдохновить. Мой друг Сэм Крэбтри написал замечательную книгу под названием «Практикуя похвалу», в которой предложил замечательные идеи, способы благословлять и хвалить людей. Вот что он предлагает. Например, на заседании комитета или совета по управлению, прежде чем перейти к следующему пункту повестки дня, остановитесь и похвалите тех, кто работал над предыдущим пунктом. Или объясните, что вас побудил к определенным действиям пример другого человека. Например, «Я принес торт для сотрудников офиса, потому что ты регулярно оказываешь им такие знаки внимания, и я вижу, что им это приятно». Как еще можно похвалить? Не говорите с людьми свысока, говорите о них снизу вверх. Помните, что сказано во второй главе послания филиппийцам? «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Или вот так. «Одолжите человеку что-то действительно ценное, свою машину или походное снаряжение. Это говорит о том, что вы видите в этом человеке какую-то добродетель, которая повышает ваше доверие к нему». Ну и в конце концов, напишите что-то ребенку. «Не могу посчитать, сколько раз мамочки благодарили меня, когда я писала письмо их детям, чтобы поблагодарить за их открытку или подарок, который они мне прислали. Нет ничего лучшего, чем похвалить ребенка». Какая животворящая сила может быть сокрыта в ободряющем слове? Вы только подумайте о всех тех людях, которых вы сегодня увидите. Люди, которые, насколько вам известно, проходят тяжелый период. Но я не знаю, может, человек после операции или пытается справиться с горем или болью. В притчах 12 главе сказано: «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Вы услышали это? Ваши добрые слова могут обрадовать сердца окружающих вас людей. Поэтому, будь это слова в имейле, или сказанное лично, в письме, или по телефону, или в открытке, помните, что то, что вы говорите, способно изменить выражение лица и характер другого человека. И наилучшее слово – это само Слово Бога, Иисус Христос, у которого всегда есть чудные слова жизни. Спасибо, что слушаете Johnny & Friends.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

все, чем бы мы ни владели в этом мире, может быть отнято от нас, потеряно нами или оставлено при последнем вздохе. Мы по опыту знаем, как все в мире непрочно. Малая искра может поджечь и быстро уничтожить большое имущество. Одна капля яда может отравить и погубить организм человека. Несчастный случай в доме или незначительная катастрофа вне дома может нанести нам непоправимый вред или лишить нас жизни. Взамен всего этого временного, несовершенного и непрочного, что нас окружает в мире, Христос предлагает нам нечто лучшее, вечное, чего никто и ничто не может у нас отнять. И мы хорошо сделаем, если со вниманием выслушаем все, что Христос об этом говорит. Сам Христос посылает нам сегодня радостную и очень важную и ценную весть о том, что Он, наш друг, благодетель и спаситель человечества, скоро вернется на землю. Древние пророки в следующих словах выражают свою радость по поводу этого. Я читаю из книги «Псалтирь», 95-й псалом. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева, дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, а народы по истине своей». И еще прочту из книги пророка Исаии, 25 глава. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот Он, Бог нас, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы». «Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». 20 веков тому назад Иисус Христос уже приходил на эту землю. Своим учением, примером своей жизни и великой жертвой любви Он принес в наш мир новый свет, новую радость и надежду на спасение. Под лучами Его любви мир, который утопал в невежестве и грубых пороках, потерявший веру в богов, сделанных руками людей, стал оживать и преображаться. Учение Христа принесло идею о братстве всех людей и о целости отдельной личности. Благодаря Его учению установилось единобрачие и лучшее любовное отношение в семье. Взамен практиковавшегося в древнем мире обычая кровной мести и обязательного отмщения за обиду среди христиан установились добрые отношения ко всем, как к своим, так и чужим, и полное прощение обид. Учение Христа вытеснило дикие оргии язычников, кровавое зрелище борьбы гладиаторов и много других обычаев, которые были несовместимы с любовью к ближнему. И теперь мы видим влияние учения Христа во всех отраслях общественной жизни. Больницы, приюты для сирот, дома для престарелых, благотворительная работа Красного Креста и многих других учреждений, ставящих своей целью облегчение физических и душевных страданий человека. Все это возникло под влиянием учения Христа о любви к ближнему, не только к другу, но и к врагу. Что представляло бы из себя наша современная культура, если бы из нее изъять все христианское? Многие великие писатели и поэты находили в словах Христа источник вдохновения, мудрости и силы. В звуках музыки, данной нам известными композиторами, в религиозных ораториях и духовных гимнах слышится веяние небесного мира, сердечная радость и торжество всепобеждающей любви Христовой. И если вы заглянете в мир нравственной красоты, то увидите, что все, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, является плодом благотворного влияния Иисуса Христа, как об этом записано в послании к Филиппийцам в 4 главе в 8 стихе. И вот этот же Иисус, наш благодетель, наш спаситель и друг, придет опять, другой раз, на эту землю. Верите ли вы, что второе пришествие Христа будет таким же реальным событием, каким было его первое пришествие? Если вы верите, что Христос однажды пришел на землю и, совершив план спасения, вознесся на небо, то вы не можете не верить тому, что Он придет во второй раз. Эти два события неразрывно связаны между собой. Этому верили первые ученики и последователи Христа. Без этой веры христианство не имело бы успеха в мире.
Об этом славном событии упоминается прямо или косвенно 382 раза в Евангелиях и апостольских посланиях. Оно было великим утешением для последователей Христа во времена гонений и тяжелых испытаний. Они верили, что это великое событие положит конец всем земным страданиям и смерти. Мы читаем в послании к евреям в 9 главе: «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». С такой же уверенностью пишут об этом и другие ученики Христа – Петр, Иоанн и Иаков. Основанием для ожидания первого пришествия Христа служили ветхозаветные изречения древних пророков. Основанием же для ожидания второго пришествия Христа является не только изречение пророков и апостолов, но и слова самого Спасителя. Одно из самых замечательных и утешительных обещаний о Его втором пришествии мы находим в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, стихи с 1 по 3, где говорится: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В Евангелии от Матфея мы читаем другие слова Христа, такие же определенные и точные. Матфея 16 глава, 27 стих, а также 24 глава, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». А вот другое место: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». При вознесении Христа ангелы повторили ученикам то обещание, которое Он уже раньше дал им о Своем возвращении. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 1 глава, 11 стих. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». О Своем втором пришествии Христос говорит также во многих притчах, но самое подробное разъяснение об этом событии Он дал в беседе со Своими учениками, которая записана в 24 главе Евангелия от Матфея. Ученики хотели иметь по возможности точные и определенные сведения о таком важном событии, и Христос удовлетворил их желания и дал им целый ряд указаний и признаков, по которым Его последователи могут знать, когда им ждать Его возвращения. Многое из предсказанного Христом в этой главе уже сбылось в прошлом. Многое сбывается на наших глазах, и только немногое остается еще не сбывшимся. Когда мы читаем о точно сбывшихся пророчествах, мы все больше убеждаемся в том, что у Бога не останется бессильным никакое слово, как записано у Луки в 1 главе. Бог не делает на земле ничего важного, не предупредив об этом людей. Пророк Амос в 3 главе, в 7 стихе говорит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Таких примеров мы находим в прошлом немало. Прежде чем послать потоп на нечестивый мир, Бог известил об этом праведного Ноя и дал допотопному миру время для покаяния. Царю Вавилонскому было заранее сказано, что царство будет отнято у него и передано другому народу. Жители города Ниневии были предупреждены о том, что Господь намерен уничтожить их город за нечестие. Им было дано время, чтобы раскаяться, и грозивший им суд Божий был отменен. Эти примеры и еще многие другие записаны на страницах Священного Писания для того, чтобы мы обратили внимание на то, как Бог действует. Перед первым пришествием Христа на землю, Его рождением, Бог послал специального вестника, Иоанна Крестителя, который должен был приготовить путь Господу. Теперь, когда мы живем накануне Его второго пришествия, Бог также не оставляет мир без предупреждения и дает каждому человеку время и возможность приготовиться. Он также обращает наше внимание на каждое значение пророчества во время приготовления к пришествию Христа.
мы читаем во втором послании Петра в первой главе, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Мы не пытаемся установить определенный срок или время пришествия Христа. Это Бог скрыл от людей. Скрытое, написано, принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и нашим сынам. Каждому христианину следовало бы ознакомиться с тем, что Бог открыл людям, и воспользоваться тем, что Он своим светом светит со страниц Священного Писания, освещая положение мира в наши дни и указывает каждому, что следует делать, чтобы быть готовым ко встрече с Господом. Для верующих пришествие Господне будет радостным событием. Это время жатвы, когда они получат свою награду. Это их блаженное упование, их надежда, что они будут навсегда с Господом.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Неужели это написано от Духа Святого?
3: Книга «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга. Она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего, в ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость и весь он любезность. Кто прекраснее всех сынов человеческих, любовь ко Христу, любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общения со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ в своем сердце.
2: Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей?
3: Этот случай, отмеченный апостолом Матфеем в 19 главе Евангелия, является исключительным. Но условия следования за Христом одинаковы для всех, и для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что

0: Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть. «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтоб во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Долороса он идет спасать тебя. Свист удара, и встает он, больше нету сил.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Воскресение Иисуса.

На следующее утро, в субботу, ученики Иисуса собрались все вместе в большой комнате, где еще так недавно они праздновали Пасху. Только на этот раз их любимого учителя не было с ними. «Как это могло случиться? Почему Иисус должен был умереть?» – спрашивали они друг друга. Вместе с учениками сидели и две женщины – Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина. Обе они горько плакали. Весь день ученики и обе женщины говорили про Иисуса, который навсегда покинул их. Но действительно ли Иисус покинул их навсегда? –

И вот настало воскресенье. Рано-рано утром два ангела спустились с небес к могиле Иисуса. Он был похоронен в скале, и вход в его могилу закрывал большой тяжелый камень. Ангелы откатили камень, один из них сел на него, а другой вошел в могилу. И случилось чудо. Иисус встал из могилы и вышел из пещеры. Он воскрес. Могила Иисуса находилась недалеко от Голгофы. В этот день Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина пришли к его могиле и увидели, что тяжелый камень отвален, и вход в могилу открыт. «Кто мог отвалить этот тяжелый камень?» – удивились они. Подойдя ближе, они вдруг увидели двух ангелов в белоснежных одеждах. Обе женщины очень испугались, но ангелы сказали им: «Не бойтесь, мы знаем, что вы ищете Иисуса, распятого на кресте. Его нет здесь больше, он воскрес. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Могила действительно была пуста. Иисуса там не было. «Идите скорее к ученикам», — сказал один из ангелов, «и расскажите им, что Иисус воскрес из мертвых». Женщины бросились бежать в Иерусалим. Вбежав в дом, где их ждали ученики, они радостно закричали: «Его нет больше в могиле! Ангелы сказали, что он воскрес!» Ученики не могли в это поверить. И двое из них, Петр и Иоанн, пошли посмотреть на могилу. Придя туда, они увидели, что камень отвален в сторону, и могила пуста. Теперь и они поверили, что Иисус воскрес. Вернувшись в город, они рассказали остальным о том, что они видели –

Через некоторое время Мария Магдалина опять пошла к могиле Иисуса. Она горько плакала. Где Иисус теперь? Действительно ли он жив? И вдруг она услышала за своей спиной голос. «Женщина, почему ты плачешь?» Мария подумала, что это голос садовника, и, не оборачиваясь, ответила. «Господин, если ты взял Иисуса из могилы, то скажи, куда ты положил его, чтобы я могла забрать его?» Но голос сказал: «Мария!» И тут Мария узнала голос Иисуса. Обернувшись, она увидела его и бросилась к нему. Но Иисус сказал ей: «Пойди к ученикам и скажи им, что я скоро пойду к отцу моему». Счастливая и благодарная, Мария Магдалина побежала к ученикам и рассказала им, что она видела Иисуса и говорила с ним. Иисус является ученикам.

Два человека шли из Иерусалима в Эммаус. Оба они были друзьями Иисуса и его учеников. В Иерусалиме они слышали рассказ женщин, что могила Иисуса пуста. Они знали, что Петр и Иоанн тоже ходили на могилу и тоже не нашли в ней тело Иисуса. Теперь же, идя по дороге, оба они были расстроены и подавлены. «Где же все-таки Иисус?» – думали они. –

По дороге они встретили незнакомца. Незнакомец спросил их: «Что случилось? Чем вы так опечалены?» «Как? Ты не знаешь, что произошло?» – удивился один из них по имени Клеопа. «Разве ты ничего не слышал об Иисусе, которого распяли на кресте? Мы надеялись, что Он спасет всех нас, но Он умер. А сегодня утром две женщины пошли к Нему на могилу, но не нашли Его там. На могиле они увидели ангелов, и ангелы сказали женщинам, что Иисус жив». «Почему же вы не верите этому?» – сказал незнакомец. «Произошло то, что должно было произойти». И он рассказал двум друзьям все, что написано о Христе в Библии. О том, что сначала Он будет страдать, умрет, но потом воскреснет и вознесется на небеса. Обоим друзьям очень понравился рассказ незнакомца. Теперь они поверили, что Иисус жив –

0: В это время они как раз подошли к деревне Эммаус, где жил Клеопа. «Сейчас уже очень поздно. Может, ты переночуешь у меня?» — спросил Клеопа незнакомца. Незнакомец согласился. Когда они вошли в дом и сели за стол, случилось следующее. Незнакомец, помолившись, разломил хлеб и дал каждому по куску. И только теперь они узнали, кто сидит вместе с ними за столом. Это был сам Иисус. И вдруг его не стало. Но исчезновение Иисуса не огорчило Клеопу и его друга. Они видели Иисуса и разговаривали с ним. Они точно знали, что Иисус воскрес. Поэтому, несмотря на поздний час, они отправились в Иерусалим, чтобы рассказать обо всем ученикам. Ученики были очень рады услышать рассказ двух друзей. «Господь действительно воскрес! Петр тоже видел его!» — радостно говорили они.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Добрый пастырь. Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком мелкая, вода чистая и проточная. Но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или других хищников самим защищаться, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы о них заботился, защищал и водил на хорошие пастбища и к чистым водам. Однажды Иисуса окружало множество людей, которые нуждались в проповеди, исцелении и помощи. И Он увидел их, как овец без пастуха, заблудившихся, голодных и беззащитных, и сжалился над ними. Он видел сердца людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью и равнодушием. Он видел, что ничто не может им помочь освободиться от зла и равнодушия, от греха и погибели. И он сжалился над ними, написано в Евангелии. Иисус сказал, что им больше не надо быть одинокими и растерянными. Он их добрый пастырь. Он принес им то, в чем они так сильно нуждались. Он принес им мир и покой. Чтобы дать людям покой и мир, Он пошел добровольно за грехи всех людей на крест. Там Сын Божий умер за твой и мой грех. Там Он Своею смертью примирил нас с Богом. Теперь Он может о каждом, кто Ему доверится, заботиться, как добрый пастух о своих овцах. И Иисус сказал, что Его овцы слышат Его голос и идут за Ним. Слышишь ли ты Его голос? Идешь ли ты за Ним? Очень советую тебе выбрать Иисуса Христа своим пастырем. Тогда ты всегда будешь находиться под Его охраной, и Он будет заботиться о тебе. Знаешь ли ты наизусть Псалом 22? Нет? Предлагаю тебе выучить его. Этот псалом написан царем Давидом, который в свои юные годы был пастухом. Он переведен более чем на 2000 языков. Один шотландский рабочий перед смертью попросил, чтобы к нему привели знакомого ему мальчика Джона. 4-летний малыш рассказал у постели умирающего 22-й псалом, а затем и спел его. Во время пения человек этот скончался. Мальчик, укрепивший веру старого человека, впоследствии стал известным миссионером на Новых Гибридах. Звали его Джон Пэттон. Для миллионов людей этот псалом стал утешением в тяжелых обстоятельствах. Начинается он словами: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

Вошла ко мне в дом синева, наполнила сердце лазурь, и злая утихла молва житейских волнений и бурь. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнула, и была благодарна до слез, что небо всей грудью вдохнуло. Я молвила: «Войди и живи», и гостя упустить поспешила. Вошел он, и светом любви всю горницу вдруг озарила. А с гостем желанным моим великая радость вошла. Вовек не расстанусь я с ним, спасенье душа в нем нашла.

приветствуем всех мальчиков и девочек, которые находятся сейчас у радиоприемников. Тема нашей сегодняшней передачи «Знаешь ли ты, кто сидит на троне твоего сердца?» Это звучит немного странно и непонятно.

Одним из них является сатана, а другим – наше «я». Всегда, когда Иисус требует от тебя чего-то определенного, а ты вместо этого делаешь что-то другое, это значит, что в это время не Христос сидит на троне. Это значит, что ты просто-напросто прогнал Господа с трона, который ему принадлежит. Ты решил царствовать сам. Если ты так поступаешь, то сатана только посмеивается. Он знает, если там не сидит Господь, то он может принудить тебя ко всяким злым поступкам, чтобы ты гневался и был неприветливым, чтобы ты завидовал и так далее. Сделать все это для сатаны – сущие пустяки, если Господь не сидит на троне, чтобы управлять тобой. Когда ты сидишь на троне твоего сердца и являешься царем твоей жизни, сатана беспрепятственно ходит в доме твоего сердца и переворачивает все вверх дном. Он знает, что он сильнее тебя, и поэтому смеется над тобой, так как в действительности не ты, а он является царем и может делать все, что хочет. Но если на троне сидит Господь, тогда сатана не решается совершить что-нибудь плохое. Он прячется до тех пор, пока ты опять сам не решишь сесть на трон. Наш Господь очень терпелив, милостив и велик. Но он будет сидеть на троне только в том случае, если ты его попросишь об этом. И как христианин, ты должен постоянно уступать ему трон. Бог поможет тебе в этом, если ты попросишь его. Святой Дух постоянно будет напоминать тебе об этом. Но как же можно добиться того, чтобы только Иисус восседал на троне и царствовал? Попытайся лучше узнать Господа, тогда ты полюбишь его всей душой и будешь желать, чтобы только он один правил в твоем сердце. Чем ближе мы узнаем Господа, тем больше мы его любим, доверяем ему и отдаем нашу жизнь в его руки. Чем ближе мы узнаем его, тем сильнее наше желание, чтобы только он восседал на троне нашего сердца. Часто мы слышим два голоса в нас. Один говорит: «Не делай этого», а другой: «Да в этом нет ничего плохого». Как узнать, где тут голос Святого Духа, а где сатаны? Маленький ребенок очень рано начинает отличать голос матери от других голосов, и чем старше он становится, тем увереннее он отличает ее голос уже из целого хора голосов. Так и мы привыкаем к голосу Святого Духа и можем отличать его от голоса сатаны. Знаешь, как это лучше всего сделать? Если ты начнешь с ним разговаривать. Самый лучший метод ближе узнать людей – вступить с ними в разговор. Но мы же не видим Господа, как мы можем с ним разговаривать? Мы говорим с ним в молитве. Конечно, мы не можем видеть его, но он слышит нас всегда, даже когда мы говорим очень тихо, и никто из людей не может нас слышать. Есть еще один метод ближе узнать Господа. Прислушиваться к тому, что он хочет нам сказать. Как говорит Господь с нами? Он говорит с нами, когда мы читаем Библию. Мы слышим, как Бог говорит с нами, потому что Библия является Его Словом. Мы не всегда можем понять, что Он имеет в виду, но нам не обязательно сразу все понимать. Если мы будем читать Библию и задумываться над прочитанным, то Святой Дух непременно поможет нам ближе узнать Господа. Кто является царем твоей жизни? Кто сидит на троне твоего сердца? Сидишь ли ты сам на нем и позволяешь сатане распоряжаться твоей жизнью, или на нем сидит Господь? Подумай над этим.

Господи, как сердцу сладок Ты, как хорошо с Тобой в уединении, в Тебе мои надежды и мечты, перед Тобой склоняюсь на колени. Твое величие, слава, высота необъяснимы для ума людского, а я дышу любовью Христа, и мне не надо ничего другого. Когда вкушаю радости небес, моя душа парит в чертогах рая, а мне печется любящий Отец, дает мне все, меня благословляя. А я наполню сердце до краев водою жизни и благодарения, и за Его великую любовь душой пою Ему псалом хваления.

0: Ребята, в сегодняшней нашей программе мы хотели бы прочитать некоторые письма, которые приходят на наш адрес. Мы очень благодарны вам за ваши добрые отзывы и слова ободрения. Мы получили письмо от Вани Поселенцева из Татарстана. Славик, прочитай его, пожалуйста.
1: Дорогие братья и сестры, миром и благодать от Господа нашего Иисуса Христа, сердечно приветствую вас с любовью Спасителя. Пишет к вам брат Иван. Я живу с родителями в деревне. Только что служил и вернулся со службы в армии. Постоянно слушаем вашу радиопередачу. В ней хорошо показано и раскрыто живой родник, олицетворяющий Христову любовь. Я благодарю, что вы даете пищу для души и для размышлений. Обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, если возможно, с вашей стороны, пришлите духовную литературу. Я живу в Татарии, самая близкая община в Ульяновске и Чебоксарах. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца со всеми вами. Ваш брат Иван.
0: Большое спасибо тебе, Ваня, за письмо. Твою просьбу мы постараемся выполнить. А это письмо нам пришло из Новосибирской области, из деревни Неудачно, от Вити Шелленберга. Он пишет.
2: Здравствуйте, друзья, пишет Витя и приветствует со стихом Марка 12 глава 11 стих. Сегодня понедельник, я слушал сегодня вашу радиопередачу, и она мне очень понравилась. Немножко о себе. Мы живем в деревне. У нас по четвергам есть детский час. По воскресеньям проводится богослужение. В это воскресенье у нас было крещение. 4 души крестились. Я живу в христианской семье. Родители верующие и братья и сестры. Мне 13 лет. На этом буду кончать мое маленькое письмо. Пишите мне. Я очень хотел бы с вами познакомиться. С Богом, Шелленберг, Витя.

ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

В эфире библейского радио ББН передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это